0: Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей, да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее, да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я концы их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество бесконечное. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими меня в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения, да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрения Тебя, да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя ли жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами».

0: Светлое радио. Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поотдаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы», 1814 год. Вчера мы были приглашены на бал. Я поехала с молодыми супругами. Новобрачный по обыкновению заснул. А как нам надобно было ехать около 10 верст, то я имела довольно времени разговаривать с молодой майоршею. Мы рассказывали друг другу анекдоты, смешные происшествия и хохотали, не опасаясь разбудить счастливого супруга. Наконец, разговор наш настроился на другой тон. Мы говорили о сердце, о любви, о чувствах неизъяснимых, о постоянстве, счастье, несчастье, уме. И Бог знает, о чем мы уже не говорили. Я заметила в спутнице моей такой образ мыслей, который заставил меня удивиться, что она вышла за этого майора. Я спросила ее об этом. «Я бедна», — отвечала она, — «и, как видите, не красавица. Сердце мое было свободно. Матушка находила майора выгодным женихом для меня, и я не видела большого затруднения исполнить волю ее». «Пусть так, но любите ли вы его?» «Люблю», — сказала она, помолчав с минуту. «Люблю, разумеется, без страсти, без огня, но люблю как доброго мужа и как доброго человека. У него нрав превосходный. Все его недостатки выкупаются его добрым сердцем».
0: Голоса.

Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.
1: Лето 1430 года подходило к концу. Монахи Успенского монастыря, расположенного в 40 верстах от Вологды, близ реки Кушты, закончили жать пшеницу на монастырском поле. Они собрали урожай в мешки, но еще не успели перенести его с поля в амбар. В это время мимо случилось проходить крестьянину из близлежащего села. Увидев мешки с пшеницей, он присвистнул. «Экое богатство и без пригляду лежит! Унесу-ка я немного, авось монахи не заметят». Крестьянин наклонился, чтобы поднять один из мешков, но, к своему удивлению, не смог оторвать его от земли. Кряхтя и обливаясь потом, он силился взвалить мешок на спину, но ничего не получалось. «Напрасно ты, сын мой, поднимаешь то, что тебе не по силам», — вдруг раздалось у крестьянина за спиною. Вор в испуге обернулся. Перед ним стоял игумен, начальник монастыря, отец Александр. Краска стыда бросилась крестьянину в лицо. Он упал перед игуменом на колени и, раскаиваясь, стал умолять о прощении. Монах помог несчастному встать, потом без особых усилий поднял мешок и, протягивая его крестьянину, сказал: «Возьми себе, да прибавь еще один». Крестьянин сделал так, как велел ему игумен Александр. Но если до того он не мог оторвать от земли один мешок, то теперь два показались ему пушинкой. Он с благодарностью поклонился игумену и понес домой благословенную ношу. Так и грехи наши тяжким грузом висят

0: душе, но покаянием облегчаются», — говорил Александр Куштский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: В самом начале истории человека наши прародители, первые люди на земле, Адам и Ева, проявили непослушание Богу, стали пленниками греха и были изгнаны из рая. Господь любит свое творение. Поэтому Адам и Ева получили от Бога обетование, что в их потомстве родится Спаситель всего человечества Христос. Мы, христиане, причащая святых Христовых тайн, вкушаем райскую пищу бессмертия. Но многие люди, к сожалению, не задумываются о подлинном смысле нашей жизни и проводят отведенное им на покаяние и добрые дела время в беззаботных развлечениях. Хочу с вами поделиться призывом святителя Игнатия Брянчанинова ко всем людям на земле. «Изгнанники рая, не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний святителя Патрика Ирландского. 460 год. Жили мы в городке, называемом Баннавента-Берния. А за городом у нас была усадьба, куда мы, бывало, выезжали на праздники. Именно там я был схвачен и уведен в рабство, став жертвой разбойников. Я не мог ни убежать, ни защищаться, ведь мне тогда не было и 16. В то время я не знал истинного Бога, и, может, из-за этого получилось так, что я стал рабом в Ирландии вместе с тысячами других подобных мне. Мы воистину заслужили это, ибо изменили и солгали перед Господом, не соблюдали повелений Его, хотя не раз слышали увещевания священников наших, неустанно напоминавших нам о нашем спасении. И, может, потому Он рассеял нас между народами даже до края земли. И теперь среди незнакомого народа, как на ладони, оказалась вся ничтожность моей жизни. И там, в Ирландии, Бог открыл глаза мои к неверию моему. Так что я, хоть и с опозданием, но вспомнил множество своих грехов. И от всего сердца обратился к Господу, который сжалился над юностью моей и неведением моим, и позаботился обо мне прежде, чем я познал Его, и даже прежде, чем я научился отличать зло от добра. Он каждый раз давал мне силы, утешая меня, как отец утешает сына своего.
0: Голоса времени.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 14 ноября по новому стилю Православная Церковь отмечает День памяти святых братьев Космы и Дамиана. Братья лечили людей и никогда не брали за это ни денег, ни подарков. За такое бескорыстное служение Церковь прославила их как бессребреников. Косма и Дамиан родились в Малой Азии на территории современной Турции в 4 веке. Их отец умер рано, мальчики были еще малышами, а мама, истинная христианка, постаралась привить детям любовь к Богу и к делам милосердия. Когда сыновья подросли, мать отдала их учиться. Педагог Космы и Дамиана преподавал им Священное Писание, а кроме того, будучи лекарем, посвятил их в секреты своей профессии. Уже подростками братья прекрасно знали о свойствах лечебных трав и умели готовить из них лекарства. О том, что Бог наделил Косму и Дамиана врачебным даром, стало понятно сразу, как только окончилась их учеба и началась самостоятельная жизнь. Не было человека, который, придя к братьям с жалобой на здоровье, не получил бы от них помощи. Слава о Косме и Дамиане распространялась быстро. К ним шли все новые и новые больные. Из бесноватых братья изгоняли демонов, слепым возвращали зрение, хромым – возможность нормально ходить. Косма и Дамиан, прекрасно понимая, что увечные люди из других мест не могут приехать к ним за помощью, сами ходили из города в город и предлагали свои услуги всем нуждающимся. Братья лечили людей бесплатно, ибо помнили заповедь Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Только об одном братья говорили своим пациентам, прежде чем приступить к лечению. Косма и Дамиан напоминали, что исцеление даруют не они, а Бог, и что благодарить нужно не их, а Бога. И единственное, о чем братья просили людей, это жить во Христе по заповедям евангельским. Сила убеждения Космы и Дамиана была столь велика, что неверующие прежде люди уходили от них, уверовав во Христа. В житии братьев говорится о том, что легче измерить море и пересчитать звезды на небе, чем рассказать обо всех совершенных Космой и Дамианом чудесах исцеления. Но, наверное, главным феноменом братьев нужно считать не их врачебный дар, а талант человечности. Без него был бы невозможен христианский подвиг бессеребренничества, который братья совершали всю свою жизнь и за который их так любили и уважали люди.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: верим, надеемся, любим. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяще, недостоин же паки, егоже обрящет унывающе. Блюди уба, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но воспряни зовущие, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
1: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, неделя перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: Вы слушаете радио «Вера». Владимир Короленко. «Мгновение». Читает Людмила Максакова.
1: Глава 7. Утро солнце взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись по небу. Море стихало, колыхаясь, как будто стыдясь своего ночного разгула. Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами. Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова. «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему воздаю я за все то милостивое и богатое сокровище, доверенное мне в период моего земного бытия. Я исколесил, можно сказать, почти всю Матушку Русь. Я побывал на трех материках в Европе, Азии и Африке. Десятки государств, сотни городов, тысячи населенных пунктов и миллионы людей различных рас и национальностей прошли перед моим взором. И куда бы судьба ни забрасывала меня, я всегда и везде помнил не только о своем пастырском сане, но и о высоком назначении русского человека, всеми своими поступками и помыслами, стремящегося оправдать присущее нашей великой нации чувство сердечного, участливого отношения к людям».
0: Голоса

парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутою, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Почаевский.
1: Летним утром 1623 года игумен Иов, настоятель Свято-Успенского Почаевского монастыря, что близ города Тернополя, молился у себя в келье. Предстояло важное событие, которое должно было решить дальнейшую судьбу братьев. Сегодня на монастырском дворе будут рыть колодец. Если строители найдут в монастырской земле воду, монахи смогут остаться в стенах родной обители. Если же нет, придется покидать святое, намоленное место, ибо брать воду из колодцев, расположенных за пределами монастыря, инокам отныне было строжайше запрещено. Запрет этот исходил от нового владельца почаевского имения Андрея Ферлея. Он был внуком прежней почаевской помещицы Анны Ерофеевны Гойской, на средства которой строился монастырь. Свои земли Гойская предоставляла в безвозмездное пользование обители. Особым указом она распорядилась, чтобы ее воля не нарушалась наследниками, которые потом вступят во владение имением. Однако Ферлей, которому после смерти Анны Ерофеевны перешли по наследству ее имение, решил установить свои порядки. Был он иноверцем, а кроме того, человеком алчным и завистливым, поэтому не мог смириться с тем, что его бабка оставила монастырю столько земли и доходов. Новоявленный наследник задумал покончить с этим раз и навсегда. Сначала он отобрал у обители поля, леса и сенокосы. Как не тяжело было монахам терять питавшие братью и богомольцев земли, они со смирением приняли обрушившуюся на них беду. Однако Ферлей на этом не остановился. Со временем он присвоил себе монастырских крестьян, уничтожил межевые знаки, подкарауливал и

0: признаков, которые, по его мнению, приступили границу имения и жестоко избивал их. Монахи кротко сносили и эти издевательства. Но вот теперь Ферлей запретил монахам брать воду из почаевских колодцев. Дальнейшее пребывание иноков на Почаевской горе становилось невозможным, так как своего колодца в обители не было. Земля в монастыре считалась безводной. Монахи знали об этом и с недоверием смотрели на своего игумена, который ходил по монастырскому двору, выбирая участок для колодца. Наконец Иов указал строителям место. Несколько дней рабочие копали землю. Монахи не были уверены в успешном исходе дела. Но игумен Иов не отчаивался и беспрестанно молил Господа о милости. И вот, наконец, из земли забила вода. Колодец не иссяк и по сей день, и сегодня монахи и богомольцы с его помощью утоляют жажду. Что невозможно человеком, то возможно Господу, ибо сказано: «Просите, и дано будет, ищите, и обрящите, стучите, и отверзится». Повторял слова Христа Иов Почаевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иов Почаевский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Говорят, что друг познается в беде. Это так. Но существует еще такая духовная проблема, как зависть. Бывает так, что даже те, кто помогает человеку в скорбях, не могут искренне порадоваться за друга, если он получил на работе повышение или сделал в квартире дорогой ремонт. Бывает даже, что завидуют не материальному достатку, а добрым делам. Хочу с вами поделиться наставлениями святителя Иоанна Златоуста. «Радуйся успехам брата, и вот Бог прославляется и через тебя, и все скажут: благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, взаимно радующихся счастью друг друга».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний игумени Таисии Солоповой о святом и праведном Иоанне Кронштадтском. «Однажды я исповедовалась у батюшки, говоря по порядку исповеди. Выслушав, он сказал: «Все это грехи как бы неизбежные, вседневные, в коих мы должны непрестанно каяться мысленно и исправляться. А вот ты мне скажи, каково твое сердце? Нет ли в нем чего греховного? Злобы, вражды, неприязни, ненависти, зависти, лести, мстительности, подозрительности, мнительности, недоброжелательства? Вот яд, от которого да избавит нас Господь. Вот что важно». Я отвечаю, что я не ощущаю в себе ни злобы, ни вражды, ни мести, ничего подобного, а только могу обвинить себя в подозрительности, или, вернее, в недоверии к людям, образовавшемся во мне вследствие многих людских несправедливостей и неправд. Батюшка отвечал: «И в этом не оправдаешься. Помни, любовь не мыслит зла, и доброе око не узрит зла, даже и там, где оно есть. Покрывай все любовью, не останавливайся на земной грязи, достигай совершенства любви Христовой».
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1770 году в Белгороде родился Николай Чумичев. Дата более чем давняя, но память о Николае Ивановиче жива до сих пор. Если где-то заходит разговор о благотворительности, то белгородцы в первую очередь вспоминают именно Чумичева, почетного гражданина, купца и общественного деятеля. Успешного предпринимателя в Белгороде знали все. Знали, что он добр и бескорыстен. Знали, что в любую минуту могут обратиться к нему за помощью. Николай Иванович владел банком, львиная доля прибыли которого шла на помощь нуждающимся. В народе это учреждение редко называли общественным банком, как значилось в официальных документах. Чаще просто Чумичевским банком. Каждый год Николай Иванович раздавал крупные суммы беднякам в праздничные дни на Рождество и Пасху. Неимущие горожане получали от него подарки. Он помогал детям-сиротам, материально поддерживал богоугодные заведения. В 1817 году на деньги Николая Ивановича в Белгороде возвели Успенскую церковь, одну из самых красивых в городе. Силуэтом она напоминала великолепный киевский храм Андрея Первозванного. Спустя 20 лет Чумичев построил еще один храм на территории Рождества Богородицкого женского монастыря. Церковь Зачатия Святой Анны появилась там в память о жене благотворителя. Весь город, да и вообще вся Курская губерния, в состав которой входил тогда Белгород, знали Чумичева и как жертвователя на церковные колокола. Николай Иванович не скупился на них. Колокола по его заказам отливались огромные и, как говорили современники, обладали приятным звоном. Один из таких колоколов стоимостью в 20 тысяч рублей Чумичев подарил Курскому Знаменскому монастырю. Отливался этот могучий красавец в Харькове. В Курск его везли на 30 тройках. Еще один колокол весом в 1000 пудов благотворитель отослал в Белгородский Свято-Троицкий мужской монастырь. Николаю Ивановичу было уже 96 лет, когда свой собственный дом и усадьбу он отдал под богадельню для стариков и инвалидов. Приют просуществовал более полувека, и все это время, по завещанию благотворителя, каждый презреваемый, а их было 70 человек, получал ежегодно по 96 рублей. Деньги поступали из средств общественного банка. В России с 1832 года императорскими указами самым достойным представителям мещанства и духовенства, деятелям культуры и искусства начали присваивать звание почетного гражданина. Николай Иванович стал первым белгородцем, удостоенным этой почести. Всего один год не дожил Чумичев до своего столетия. Он умер в 1869-м. Газета «Курские губернские ведомости» откликнулась на его смерть статьей, в которой были такие слова. «Почти столетняя жизнь его как человека и гражданина не бесплодно протекла. Видимые знаки, свидетельствующие о его добрых делах пред нашими глазами. Учреждение богадельни принадлежит ему. Основание здешнего городского банка положено им. Заботливое сердце его никогда не было чуждо и к благолепию храмов божьих. Поэтому-то мы уронили о нем слезу, ибо видели его добрые дела».
0: Имена, имена милосердия.

Заветные часы уединения. Ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав Ходасевич.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Константинополь был одним из самых красивых городов первого тысячелетия. Новая столица Римской империи, построенная по приказу императора Константина Великого, своим величием и мощью поражала воображение современников. Неудивительно, что захватить Константинополь мечтали разные народы. Прежде всего, персы, скифы, а также наши предки, славяне. В 626 году все перечисленные народы объединили силы и напали на византийскую столицу с разных сторон. Началась полномасштабная осада с суши и с моря. Стены города, конечно, были крепкие и высокие, но все пути по подвозу продуктов оказались отрезаны. Жители столицы поняли, что спасти от врагов их может только Господь. В помощь они также призывали великую заступницу людей, Пресвятую Богородицу. Чудесная поддержка не заставила себя долго ждать. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В то непростое время, в начале VII века, во главе Константинопольской церкви находился патриарх Сергий I, человек сложной судьбы. Он добивался преодоления раскола с коптами, армянами и другими христианами Востока. И чтобы преодолеть раскол, Сергий осознанно придумал, ввел учение, которое потом было осуждено как ересь. Но это случилось потом. А вот во время осады Константинополя патриарх Сергий очень желал воодушевить местных жителей и стал для этого ежедневно проводить по городу крестный ход. Во главе шествия всегда несли икону Богородицы. По молитвам людей вдруг начался сильный шторм. Он уничтожил вражеские корабли. Сухопутные силы противника разбежались, потому что увидели над Константинополем огромную величественную женскую фигуру. Помощь Богоматери была очевидна и для константинопольцев, и для их неприятелей. После того, как осада окончилась, патриарх Сергий написал благодарственную молитву, названную по первым словам «Взбранный воеводе». «Взбранный воеводе, победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те рабе твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная». «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, в брак не вступившая». Патриарх Сергий назвал Богоматерь великой военачальницей не случайно, ведь именно прямое вмешательство Девы Марии позволило константинопольцам выстоять во время тяжелейшей осады.
1: В наши дни взбранный воеводе исполняется в конце вечернего богослужения. Впоследствии эта молитва стала частью большого молитвословия под названием «Акафист». Акафист в честь Богородицы совершается в православных храмах ежегодно в одну из суббот Великого Поста. Во время служения Акафиста молитва взбранной воеводе поется многократно. А теперь давайте послушаем молитву «Взбранный воеводе» в исполнении хора Киево-Печерской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У 26-летнего Кости из Москвы аутизм. Молодой человек работает помощником менеджера в Кота-кафе. Это необычное место. Здесь посетители могут не только выпить кофе, но и пообщаться и поиграть с кошками. Устроиться в кафе Косте помог фонд «Искусство быть рядом». Вот уже 10 лет организация поддерживает семьи, где есть дети и взрослые с аутизмом. В прошлом году у фонда появилась программа сопровождаемого трудоустройства. Благодаря ей люди с ментальными особенностями могут найти работу, как Костя. Осенью прошлого года его семья обратилась в фонд «Искусство быть рядом» за поддержкой. Молодой человек умел работать руками, а вот взаимодействовать с людьми только учился. Косте было трудно начать общение или задать вопрос, но постепенно, с поддержкой специалистов, он стал увереннее. Сейчас Костя усидчив и внимателен, быстрее решает рабочие задачи. В кафе он следит за порядком, заботится о животных и встречает гостей. История Кости – пример того, как работает программа сопровождаемого трудоустройства. Сначала с подопечными занимаются в центре подготовки, развивают профессиональные навыки, коммуникацию, умение работать в коллективе и выдерживать рабочий ритм. После этого кандидаты выходят на стажировку в музеи, отделения почты, магазины и многие другие места. Для человека с аутизмом это возможность обеспечить себя, стать самостоятельнее и увереннее. Узнать больше о программах фонда «Искусство быть рядом» и поддержать доброе дело можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими меня в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: Вера. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Григорий Антипенко.
1: В пустыне. Глава первая. Мы любили пустыню. На первых порах вся она, только пустота и безмолвие. Но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века», 1922 год. Летом наша семья из Москвы никуда не выезжала, и я ходил гулять в нескучный сад и дальше на Воробьевы горы. Путь мой обычно проходил через Донской монастырь. При этом мое внимание привлекали военные, стоявшие у ворот и в воротах. Они охраняли патриарха Тихона, содержавшегося в то время под домашним арестом во флигеле, слева от монастырских ворот. Однажды, проходя к северным воротам, я увидел патриарха, медленно шедшего по стене по направлению к ближайшей башне. Очевидно, это была его прогулка. Стража внимательно следила за ним. Он дошел до башни и стал возвращаться назад. Тут я подошел ближе к стене и сложил ладони рук, прося его благословения. Патриарх увидел меня, лицо его просияло доброй улыбкой, и он широко и не спеша благословил меня со стены. Военные молча, не двигаясь с места, смотрели на патриарха и на меня. Они мне ничего не сказали, видимо, потому, что я был тогда 16-летним мальчиком. Это благословение всегда свежо в моей памяти, как будто я получил его только сейчас. Патриарх, как живой, стоит перед моими глазами с его сияющей доброй улыбкой, с его приветливым радостным взором из-под нависших седых бровей.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит, мой мальчишка засыпает.

разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Волоколамский.
1: У ворот Успенского монастыря, расположенного близ города Волоколамска, с самого утра собралась огромная толпа народа. Шел неурожайный, голодный 1512 год. Жители окрестных деревень и сел, гонимые голодом, покидали свои дома и расходились по другим городам в поисках лучшей доли. Те же, кому идти оказалось некуда, собрались под стенами обители. Было их около 7000 человек. «Хлеба! Хлеба!» — молили они. Монахи-привратники поспешили доложить о случившемся настоятелю обители игумену Иосифу. Он распорядился немедленно накормить людей из монастырских запасов. Но вскоре к игумену прибежал взволнованный келарь, монах, ответственный за продовольствие. Он сообщил, что обительские припасы подходят к концу, тогда как и половина пришедших в монастырь за помощью еще не накормлена. «Со дня основания монастыря нашего было положено так, чтобы ни один посетитель не покидал стен обители голодным», — проговорил отец Иосиф. «Продолжайте кормить людей». Монахи, ставшие свидетелями этой сцены, стали возмущенно переговариваться. «Как пропитать столько народа? Такое милосердие безрассудно. Игумен и нас уморит голодом, и их не накормит». Эти разговоры дошли до отца Иосифа. Собрав монахов, он сказал им: «Братья, не мы ли обещали Богу терпеть всякую скорбь ради Царствия Небесного? Молю вас, потерпим немного, и Господь не оставит нас». Кроткие, вразумляющие слова игумена произвели сильное впечатление на монахов. Раскаиваясь в своем малодушии, они разошлись по кельям и стали молиться. Через некоторое время к Иосифу вновь прибежали привратники. Вид у них был изумленный. «Великий князь московский Василий Иоаннович пожаловали», — сообщили они. Великий князь узнал, что монастырь кормит голодных, рискуя остаться без запасов. И тотчас повелел со всех своих вотчин привезти ржи и овса. «Если этого не хватит, в любое время бери из моих запасов столько, сколько тебе нужно», — сказал он Иосифу. Примеру князя последовали и просто зажиточные люди. Они стали присылать милостыню в монастырь. Так весь год обитель кормила голодных. Следующее же лето случилось плодородное, и люди запасли много зерна. «Всякого, кто радуется с радующимися и плачет с плачущими, Господь не оставит своим воздаянием», — говорил Иосиф Волоколамский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Волоколамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Страстью называют привычку совершать грех. Святые достигали бесстрастия, и мы тоже должны к этому стремиться. Некоторые люди путают бесстрастие с бесчувствием, но это разные вещи. Человек, радуясь или печалясь, проявляет свои чувства. Но ни печаль, ни радость не должны быть безмерны. Чрезмерная радость или печаль могут навредить душе. Хочу поделиться поучениями преподобного Исидора Пелусиота. Бывает иногда, что неумеренная радость больше печали вредит душе, потому что радость окрыляет душу, делает ее неблагоразумную и приводит в забвение своего естества. А печаль смиряет самомнение, низлагает надменность, напоминает о нашем естестве и побуждает к добродетели. Потому надлежит быть выше и радости, и печали, и нашествие той и другой переносить умеренно и разумно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. Мое знакомство с Оптиной пустынью началось с 1919 года. Я дочь крупных помещиков Полтавской губернии. Была на высших курсах в Петербурге, потом перевелась в Москву. Среда, в которой я вращалась, была не церковной. В Петербурге я была вовлечена в оккультизм, а в Москве, разочаровавшись уже в нем, я все-таки жила вне церкви. После смерти родителей и после всяких переживаний в связи с революцией я возвратилась в город Рамны Полтавской губернии. Здесь я встречаюсь со своим теперешним мужем, который мне дает читать некоторые книги духовного содержания. Меня потянуло поехать в Оптину пустынь. Почему я тогда поехала к отцу Анатолию, не знаю. Понятия о старцах я почти не имела. И мне захотелось поехать к старцу, собственно, для того, чтобы вообще на него посмотреть и от него услышать какие-то предсказания будущего. Вместо предсказания будущего пережила радостные минуты покаяния и необыкновенное состояние мира и покорности воли Божьей. Я так расположилась к батюшке, что потом достаточно было вспомнить о нем, чтобы приобрести мирное, светлое состояние духа.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Бессмертные стихи Корнея Чуковского о враче, который помогал и людям, и животным, и хорошим, и плохим, отнюдь не выдумка автора. Айболит существовал на самом деле. Прототипом литературного героя стал реальный доктор Цемах Шабат из Вильна. Так до 1939 года называлась столица Литвы. Цемах Йосилевич, или как его величали на русский лад Тимофей Осипович, родился в Вильно в 1864 году. Медицинское образование получил в Московском университете. По его окончании работал в трущобах Первопрестольной, лечил обездоленных, а после уехал в Поволжье, где разразилась эпидемия холеры. Доктор не боялся умереть, он спешил делать добро. Вернувшись в Вильно, Тимофей Осипович открыл частную медицинскую практику, которая больше походила на безвозмездный труд без сна и отдыха. Доктор лечил всех, кто к нему обращался, и никогда не брал денег с бедных. На вызовы отправлялся в любое время, в любую погоду. По его инициативе в 11 школах Вильно заработали бесплатные столовые. Каждый день в них обедало больше 1000 детей. Открывались приюты для сирот и детские оздоровительные лагеря. Шабат организовал в городе акцию, получившую название «Капля молока». Суть ее была в том, что неимущим матерям грудных детей бесплатно выдавались одежда и продукты. Корней Чуковский, который, приезжая в Вильно, останавливался в доме Шабада, писал о нем: «Был это самый добрый человек, какого я только знал в жизни. Придет, бывало, к нему худенькая девочка. Он говорит ей: ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко мне каждое утро, и ты получишь 2 стакана молока». И по утрам, я замечал, выстраивалась целая очередь. Дети не только сами приходили к нему, но и приносили своих животных. Многие считали доктора чудаком, ведь он лечил больных, невзирая на их социальное положение. К нему спокойно обращались жулики и бродяги. А не будучи ветеринаром, мог поставить на ноги даже заболевшую лошадь. Рассказывали, что, выходя на прогулку по Вильно и встречая своих пациентов, Шабат подолгу беседовал с ними, не скупясь на советы и назначая консультации. Когда началась Первая мировая война, Тимофей Осипович уехал военврачом на фронт и вернулся только в 1917 году. Стал редактировать медицинский журнал и провел громадную работу, образовывая местное население по части гигиены. Опрятность – основа выживания. Вильнчане эту формулу Шабада знали на зубок. Кроме того, доктор основал в Вильно общество здоровья, и оно работает по сей день. Шабат умер в 1935 году. 30 тысяч горожан провожали его в последний путь. Магазины, конторы, банки были в тот холодный январский день закрыты. А спустя 72 года в Вильнюсе, на улице, где когда-то жил добрый доктор, появился памятник. Фигуры Шабада и девочки с котом на руках установили прямо на тротуаре. Нет ни постамента, ни ограды. От этого возникает ощущение, что доктор, живой и настоящий, стоит среди людей. Вышел, как бывало, на прогулку и остановился поговорить с пациенткой. Кстати, сюжет для памятника скульптор Ромас Квинтас выбрал не случайно. Он воплотил в бронзе реальный случай из жизни Шабада. Однажды его вызвали к девочке из бедной семьи. Тимофей Осипович, осмотрев пациентку, поставил диагноз – систематическое недоедание. И, сходив домой, принес ей бульона и хлеба. Когда девчушка поправилась, она принесла и подарила доктору самое дорогое, что у нее было – своего кота.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария – не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос – одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. И вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, наде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога Солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
1: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Событие Боговоплощения оказало на человеческую историю огромное влияние. Взять хотя бы тот факт, что годы мы отсчитываем от Рождества Христова, а основополагающие нормы светской этики, по сути, корнями уходят в этику новозаветную. Но это все же не так важно, как сам факт. Бог стал одним из нас. Сын Божий осветил и приобщил к вечности нашу природу. Об этом удивительном даре говорится в отрывке из 17 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «Сия глагола Иисус, и возведе очи свои на небо и рече...»
10: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную.
9: Да имут радость мою исполненную в себе.
8: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в четверо Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее: «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает: иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима. Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Траяном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего, там указывается: настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без Светония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа: «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важной вещи – Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является.

0: Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы, сердце полно вдохновения, небо полно красоты. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Евгений Булдаков.
2: Мария Крылова. Литературные эскизы. Перед рассветом на море. Я проснулся в своем купе на рассвете с ощущением, что день сегодня будет отличный. В сонные утренние мысли вплетался приятный перестук колес, как бы повторяя: «Я еду на море, я еду на море». Я нетерпеливо отодвинул занавеску, которая отделяла купе от рассветных сумерек за окном, и обомлел. Перед глазами расстилалось бескрайнее море, а над самой его поверхностью стелились клубы малиновых и сиреневых облаков, как будто сплетенных из нежного зефира и розовой сладкой ваты. С одной стороны облака были подсвечены прозрачным желтым светом, словно небесный художник пролил немного золотой краски. В предрассветных очертаниях облаков угадывались гордые замки с остроконечными башнями, зубчатые стены и реющие на ветру флаги. В распахнутые настежь облачные ворота бесшумным галопом влетала небесная конница во главе с благородным предводителем на белом коне. Хрупкие арочные мосты, словно сделанные из сахара, тянулись между башенками. Неожиданно для меня поезд повернул, и море пропало из вида, и облака рассеялись, как наваждение. Но в душе зарождалось ликование. Господи, как же прекрасен мир, сотворенный Тобой!

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 24 мая. День славянской письменности и культуры. О значении праздника настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани священник Александр Ермолин.
2: Сегодня мы вспоминаем святых Мефодия и Кирилла, и для нас с вами, православных людей, это очень важная дата. Конечно же, это напоминание о памяти миссионеров, напоминание о том, что нам нужно заниматься миссией. Вот Господь дал силы этим людям, дерзновение. Они стали миссионерами для целой группы народов. А вместе с тем мы должны помнить еще вот о чем. О том, что именно православие внесло огромный вклад в русскую культуру. Именно православие, именно задача переводить церковные книги, именно церковная жизнь привела к тому, что появился наконец-то алфавит. Необходимость высчитывать даты церковных праздников привела к большому развитию данных астрономии, математики и так далее. И вот, взирая на Мефодия и Кирилла, вспоминая о дне славянской письменности и культуры, очень хочется, чтобы мы не забывали о том, что именно церковь внесла очень большой вклад в развитие русской культуры, в становление, и могу даже предположить, что не было бы русской культуры без православия.
0: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
5: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 24 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и произведение Александра Витальевича Громова «Преподобная Таисия Египетская» из сборника «Святые разбойники». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я с особенным уважением отношусь к людям, которые смогли решиться на усыновление ребенка. Ведь это очень серьезный шаг, за которым стоит огромный внутренний труд. Родители моей однокурсницы взяли на воспитание мальчика из детдома. В семье на тот момент уже было 3 ребенка, моя подруга и 2 брата. Родители их очень любили, во всем потакали, и дети были одинаково капризными. Когда мама с папой решили привести в дом чужого ребенка, родные поначалу были в шоке. Они привыкли находиться в центре внимания, а с появлением нового члена семьи все бы изменилось. Моя однокурсница, узнав о решении родителей, сначала растерялась, а потом разозлилась. Уже взрослой девушке казалось, что ее хотят бросить ради чужого ребенка. Такое просто в голове не укладывалось. «Неужели вам не хватает нас?» – спрашивали они у мамы и папы. «Вы что, нас больше не любите?» Слышать такое от дорогих сердцу детей было нелегко. Но все же родители решили продолжить диалог. Они собрали семейный совет, и после долгих переговоров моя однокурсница и ее братья наконец-то согласились с мамой и папой. Так в их семье появился еще один родной человек, и дети сразу его приняли. Они почувствовали, что любви родителей хватит на всех. Моя подруга признается, что сейчас уже ни она, ни ее братья не могут представить жизнь без этого мальчика, полноценного члена их семьи. и удивляются, как с его появлением изменилось их отношение к родителям и друг другу. Ребята стали более чуткими и заботливыми. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
7: Сегодня, 24 мая, 7 воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествуют иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня, в 7-е воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает святых отцов, участвовавших в Первом Вселенском Соборе. С 4 века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению, в 325 году в город Никею, близ Константинополя, собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учителя церкви, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон и епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению Евангелия.

0: По признанию композитора Юрия Антонова, единственным произведением, которое он написал на заказ, была лирическая зарисовка на улице Каштановой. В 1980 году Игорь Шеферан по телефону обратился к Юрию Михайловичу с просьбой принять участие в создании песни, посвященной юбилею Крымской области. Я набросал несколько строчек, послушай, пожалуйста. И поэт прочел незатейливые стихи об одноэтажных улочках, от ласковых названий которых на душе становится светлее. Антонов буквально за полчаса сочинил мелодию и набросал аранжировку, но не придал большого значения новому произведению. Песню записали, она вышла в эфир. И тут выяснилось, что композитор недооценил свое творение. На радио звонили и писали сотни слушателей с просьбой еще раз передать на улице Каштановой. Встал вопрос о выпуске пластинки «Миньона». Антонов, щепетильный во всем, что касается звукозаписи, решил переписать песню. На этот раз без спешки, в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Аэробус». Вторая редакция сделала из песни настоящий шлягер. Однако слушателей волновал вопрос, по какому городу бродит лирический герой? Народные исследователи выяснили, что Каштановая, Грушевая и Абрикосовая улицы есть в Севастополе, тенистая – в Евпатории, прохладная – в Керчи. Почти все упоминаемые в песне названия можно найти на карте Симферополя. Но, как оказалось, эти топонимы есть и в родном городе Игоря Шеферана – Одессе. А в Геленджике произведение на музыку Антонова и вовсе может служить точным маршрутом. Только здесь получится, пройдя по Абрикосовой, свернуть на Виноградную, а потом постоять на Тенистой, которая прячется буквально за поворотом. Песня, написанная в подарок Крыму, стала гимном многих южных городков, где улицы с теплыми названиями ведут в давнее детство.
1: Есть улицы центральные.

любовью встречусь первой, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду по абрикосовой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть в Осии».
3: Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
2: «Если я рек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – наглые волки. В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки. Занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имело устное хождение среди его учеников. «Блаженнее давать, нежели принимать». На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 9-летняя Ева из Воронежа росла активным ребенком. Любила ездить на велосипеде, была заводилой в компании сверстников, мастерила поделки и подарки для близких, а еще трепетно относилась к малышам. Поэтому, когда родился младший брат Кирилл, девочка с радостью помогала родителям ухаживать за ним. Но такой была жизнь Евы до болезни. Все началось с безобидной травмы. Сначала Ева упала на игровом батуте, затем подвернула ногу в школе. Родители подумали, что это растяжение мышц, но боль нарастала, а колено девочки распухло. Мама Евы, Екатерина, обратилась к врачам. Анализы показали агрессивную опухоль кости. «Я поняла, что Еве нужна наша поддержка, и я не имею права сдаваться», вспоминает Екатерина первые дни в больнице с дочерью. В процессе лечения Еве сделали операцию на колени и еще 3 операции на легких. Но болезнь дала осложнение. Когда из-за курсов химиотерапии девочке пришлось подстричься на лысо, Екатерина, чтобы поддержать дочь, постригла свои волосы тоже. Месяцами Ева с мамой жила в стационаре, а дома их ждали папа с младшим братом. В отделении девочка старалась не опускать руки, делала уроки, прогуливалась по больничному коридору, по настроению меняла цветные косынки, которыми покрывала голову. И каждый день они с мамой созванивались по видеосвязи с родными. Сейчас Ева продолжает лечение дома. Болезнь не отступила, поэтому девочке назначили специальный препарат. Он останавливает рост опухоли, но денег на дорогостоящее лекарство у семьи нет. Приобрести его для Евы помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Поддержать девочку на пути к выздоровлению можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия и день тезоименитства святейшего патриарха Кирилла о служении предстоятеля Русской Православной Церкви, руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: В этот день празднует свой день ангела святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, который в этом году празднует два юбилея – 80 лет со дня своего рождения и 50 лет своего архипастырского служения, на которое Господь поставил его в один из самых непростых периодов для жизни Церкви. Святейший патриарх является большим образцом для подражания для каждого священнослужителя, для каждого пастыря и архипастыря, выполнением своего священнического долга, примером духовной мудрости и стремлением стать, по слову Спасителя, ближним для каждого. Потому что то служение, которое сегодня реализуется Русской Православной Церковью через синодальные учреждения, по факту является социальным и жертвенным служением для каждого желающего просить помощи у Церкви. Это и бездомные, которым помогает церковь через миссионерский отдел по делам милосердия. Это популяризация культуры чтения, которым занимается издательский совет, и в частности привлечением молодых людей из числа столичных студентов к разного рода просветительским мероприятиям, организуемым издательским советом Русской Православной Церкви и синодальным отделом по делам молодежи. Это и многие другие социальные проекты и служения, духовным вдохновителем которых и отчасти соавтором стал святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Все и новые горизонты, которые открываются святейшим патриархом Кириллом для церкви, для архипастырей и пастырей всех священнослужителей, монашествующих и мирян, носят дух христианской любви и стремления помочь соотечественникам, помочь ближнему встать на путь спасения.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Сегодня протоиерей Григорий Крыжановский, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии Даниил Костромин и лингвист, преподаватель английского языка Яна Артюшина будут размышлять о том, кем человек является для Бога.

Двигайся, руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно? Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел. Где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святой Макий жил в III веке. Он был священником в Македонии, в городе Амфиполе. Однажды Макий пришел на праздник языческого бога Бахуса. Его участники предавались немыслимому и безнравственному разгулу. Макий стал проповедовать, убеждать собравшихся оставить скверные обычаи и покаяться. В то время император Диоклетиан разрешил преследовать христиан. Священника схватили и привели на суд к правителю Лаодикию. На все угрозы Макий отвечал: «Смерть за Христа – великое приобретение для меня». Его подвергали пыткам, но мученик стойко переносил истязания. Он не переставал молиться, и по его молитве совершались различные чудеса. В толпе, собравшейся поглазеть на казнь, стали раздаваться возгласы людей, славивших и восхищавшихся верой мученика. Наконец народ стал требовать, чтобы Макия освободили. Правитель испугался возмущения толпы и отослал священника в Византий, город-предшественник Константинополя. Там священномученика Макия казнили. Впоследствии император Константин воздвиг в честь мученика Макия храм. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Мы чествуем праведность и силу веры святого мученика Макия и просим его: «Священный мученик Макий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Детские сады появились в России еще в середине 19 века. Самый первый открылся при императоре Александре II в 1859 году в финском городе Гельсингфорсе, современном Хельсинки. Финляндия в то время была частью Российской империи. 4 года спустя, в 1863, появился детский сад в тогдашней столице России Санкт-Петербурге. В последующие 10 лет по всей стране работали уже более 50 детских садов, и с каждым годом их количество стремительно росло. Такая популярность легко объяснялась. В детских садах малыши находились в кругу сверстников, их обучали опытные педагоги. А главное, уже тогда детские сады помогали работающим матерям. Вот как об этом говорилось в объяснительной записке Министерства народного просвещения от 1912 года. В настоящее время в больших центрах России, где женщины должны нести двойную тягость, зарабатывать хлеб и воспитывать детей, учреждение детских садов представляется необходимым. Садики стали появляться при крупных промышленных предприятиях. Так, например, в Москве успешно работали детские сады при фабрике товарищества Прохоровской трехгорной мануфактуры, при музее прикладных знаний. Как правило, они были бесплатными и находились на содержании у государства, органов местного самоуправления, владельцев предприятий. К примеру, бесплатным был детский сад имени Ольги Кельиной. Он работал для малоимущих семей за счет благотворительных средств. В этом детском учреждении проходили педагогическую практику слушатели дошкольного отделения при Московском обществе учительниц и воспитательниц. Кстати, весьма интересно, что долгое время работниц детских садов называли не воспитательницами, а садовницами. А само название «детский сад» придумал в 1840 году немецкий педагог Фридрих Фрёбель. В России последовательницей и преобразователем педагогических идей Фрёбеля была талантливый педагог Аделаида Семеновна Симонович. Она ввела в дошкольное образование особую дисциплину «родиноведение». На уроках детей знакомили с русской историей. В подвижные игры малышей добавляли элементы народного труда и быта, русского фольклора. Знаменитый художник и искусствовед Александр Бенуа, который был воспитанником одного из петербургских детских садов, вспоминал, что игры, в которые играли с детьми педагоги, непременно имели какой-нибудь полезный, назидательный смысл. К 1917 году, по приблизительным подсчетам, в России работало около 300 детских садов, в том числе бесплатных. Они и стали базой для современной системы дошкольного детского образования. Конечно, детские сады не могут заменить детям воспитание в семье. Такая цель изначально и не ставилась. Главное предназначение детских садов, которое остается неизменным, – помощь и подспорье для работающих родителей.
0: Сюжеты.
2: Священник Николай Дубинин.
3: Период моего раннего воцерковления я посещал не только богослужение и помогал в алтаре, но и старался участвовать в жизни приходской общины. И иногда это означало, что я помогал переставлять парты, стулья, иногда какие-то трапезы, стал своим. Я помню, что у настоятеля храма, куда я ходил, был день рождения, приехало много священников, в том числе из сопредельных епархий, из соседней Курской епархии. И вот один из гостей, батюшка из соседней епархии, привез дорогой японский телевизор. Во время трапезы у кого-то возникла идея посмотреть православный видеофильм, повспоминать какие-то былые годы. Попросили поставить за столом табурет и водрузить туда этот новый японский телевизор. Я тогда был юношей и вызвался помочь. Схватив телевизор, просто приподняв его, я не рассчитал силы и обронил. Естественно, он вдребезги разбился, этот кинескоп разлетелся. Но я до сих пор помню выражение лица того батюшки, который вез этот телевизор. Он на меня посмотрел с таким разочарованием и другими эмоциями, что прям мне стало страшно. И в этот же момент я почувствовал, как кто-то меня обнимает. И это был как раз наш настоятель. Он увидел то, как я засмущался и как мне стало неловко, как я побледнел, наверное. Обнял, приободрил. Сказал: ничего страшного, это бывает, это не самое главное. Нашел какие-то слова утешения, приободрил. На всю свою жизнь я запомнил то, как нужно реагировать, как нужно проявлять любовь там, где ее как пластырь нужно наложить на рану, свежую рану души человеческой.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Событие Боговоплощения оказало на человеческую историю огромное влияние. Взять хотя бы тот факт, что годы мы отсчитываем от Рождества Христова, а основополагающие нормы светской этики, по сути, корнями уходят в этику новозаветную. Но это все же не так важно, как сам факт. Бог стал одним из нас. Сын Божий осветил и приобщил к вечности нашу природу. Об этом удивительном даре говорится в отрывке из 17 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сия глагола Иисус, и возведе очи свои на небо и рече...»
3: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную».
2: «Да имут радость мою исполненную в себе».
1: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа – можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в четверо Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос». Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает: иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима. Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Траяном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего, там указывается: «Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без святония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важной вещи. Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является».

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Тревожно и одновременно по-детски радостно бывает на сердце, когда по весне впервые услышишь над головой глухие раскаты грома, как будто чья-то гигантская рука раздирает пополам плотную бумагу, а эхо разносит этот скрежет и шум по уголкам вселенной. Поневоле начинаешь каяться в забытых тобою прегрешениях, но и веруешь в великую милость Божью, созерцая пред собой царство цветущей весенней природы.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 24 мая. В этот день, в 1830 году, родился художник Алексей Саврасов. О его творчестве, исполняющий обязанности настоятеля московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Алексей Саврасов родился в Москве, в купеческой семье. Но, вопреки воле отца, желавшего видеть сына продолжателем торгового дела, с детства посвятил себя живописи. Уже в 12 лет он самостоятельно работал гуашью и акварелью, а его рисунки охотно раскупали. В 1844 году юноша поступил в Московское училище живописи и ваяния. Однако из-за болезни матери и сопротивления отца вынужден был прервать учебу. Вернуться к систематическим занятиям он смог лишь в 1848 году. Известность Саврасову принесла картина «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». Главным же шедевром мастера стало полотно «Грачи прилетели». Архетипический образ, пробуждающийся после зимы природы, лишенный заимствований у европейских учителей. Среди других значимых произведений – «Сельский вид», «Лосиный остров в Сокольниках», «Домик в провинции». Творческую манеру Саврасова отличает интимное, глубоко личное восприятие природы и виртуозная работа со светом и цветом. Художнику особенно удавалась прозрачность и подвижность весеннего воздуха. В его пейзажах романтическая приподнятость соединяется со стремлением к естественности и реалистичности. Он много путешествовал по России, работал в окрестностях Москвы, в Поволжье и северных губерниях, участвовал в выставках передвижников, а его картины экспонировались на всемирных выставках в Вене и Париже. В 1857 году Саврасов возглавил пейзажный класс в родном училище. Человек редкой кротости и ума, он учил воспитанников работать на натуре, подмечать красоту окружающего мира. Его наследие оказало огромное влияние на русскую пейзажную школу. Саврасов первым воспел отечественную природу, показав, сколь многоплановым может быть ее живописное содержание.
0: Актуальная тема. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
3: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов. Поговорим о западных современниках преподобного Сергия Радонежского и как развивалась тогда богословская мысль на Руси и в западных странах. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет о митрополите Киевском и всея Руси Иларионе, первом главе русской церкви славянского происхождения, и о том, какой была церковная жизнь на Руси в XI веке.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Я хотела бы рассказать вам историю о добрососедстве и о помощи братьям нашим меньшим. Случилась она несколько лет назад. Так получилось, что во дворе аж две площадки для выгула собак. И вот однажды, жарким летом, на собачьей площадке появился щенок без хозяина. Это был черный пес-дворняжка, крупный и доброжелательный. Соседи стали по очереди подкармливать его и приглядывать, но домой никто не забирал. И вот однажды стало известно, что по району ездят дог-хантеры и отлавливают собак. Во дворе организовали соседский совет, и было принято решение сделать все надлежащие прививки щенку и построить ему уютную деревянную будку прямо на собачьей площадке. На крышу будки прикрепили табличку со словами: «Пес привитый и здоровый. Он находится на попечении соседей. Не забирайте его, пожалуйста». И пес какое-то время жил, не зная бед. Но потом пришла зима, и щенку явно было уже не так комфортно в своей будке. Но одна из соседок, у которой не так давно от старости умер пес, забрала этого щенка к себе. С тех пор пес перестал быть дворовым и стал домашним. Вот такое оно – добро соседства.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 24 мая, седьмое воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святые равноапостольные Мефодий и младший брат его Константин жили в IX веке. Они родились в Салоне, в современных Салониках. Мефодий был военным и управлял небольшим славянским княжеством, подчиненным Византии. Через 10 лет он

0: русскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. От странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл. Он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии и продолжил распространять богослужебную литературу на славянском языке. Это вызвало ярость немецких епископов. Они добились ссылки Мефодия в Швабию. Лишь через 2,5 года Мефодий вернулся к проповеди и крестил чешских князей. Когда святитель Мефодий скончался, его отпевали на 3 языках – славянском, греческом и латинском. Государственный праздник в честь братьев-просветителей установлен в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Македонии.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть и васи».
3: Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему васи, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился».
2: «Если я рек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – «наглые волки». В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки. Занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имело устное хождение среди его учеников. «Блаженнее давать, нежели принимать». На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Вот уже много месяцев я занимаюсь онлайн на курсах английского языка. Эти занятия групповые. Как правило, при переходе на новый модуль, новый уровень, в группу приходят новые люди. Мы встречаемся на занятиях почти ежедневно, обсуждаем на иностранном языке самые разные, порой очень личные темы. Но вот курс заканчивается, и многих мы теряем из вида, как будто никогда и не встречались. Одна из моих одногруппниц регулярно переходит с одного учебного модуля на другой вместе со мной. Нас обеих устраивает формат занятий. Мы стараемся не делать пауз между уровнями, чтобы сохранять языковой навык. За 2 года совместной учебы я и эта девушка, Оксана, прониклись друг к другу симпатией. Однако, несмотря на то, что мы живем в одном городе, общение остается виртуальным. Мы никогда не видели друг друга, кроме как через экран монитора. Насколько я могу судить по нашим беседам на уроках английского, Оксана не религиозный человек. Однако один случай заставил меня задуматься. А что именно является истинным свидетельством любви человека к Богу? Количество зажженных свечей или реальное исполнение Божьей заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? Дело в том, что на курсах мы занимаемся по учебнику, который администрация школы предоставляет в электронном виде. Некоторые из студентов, тем не менее, предпочитают купить бумажные книги. Это гораздо комфортнее, ведь в учебнике можно делать пометки, выполнять письменные задания. Я тоже подумывала о такой покупке, но всякий раз откладывала. Комплект учебников стоил довольно дорого, и всегда находились более важные траты. Однажды во время урока я увидела, как Оксана выполняет заданные упражнения, держа в руках книгу. Я проговорила вслух, что бумажный учебник действительно очень удобен. Оксана со мной согласилась. Это был всего лишь незначительный комментарий, который я тут же выбросила из головы. Но вечером того же дня мне вдруг пришло уведомление, что для меня заказана и оплачена посылка из книжного магазина. Я была в недоумении. Особенно, когда мне позвонил курьер и поинтересовался, куда он может доставить заказ. Это походило на розыгрыш. Однако я назвала адрес. И уже на следующий день на пороге квартиры меня ждал новенький комплект учебников английского языка. Скажу честно, я была потрясена. Многие люди охотно жертвуют деньги на благое дело, когда знают, что человек нуждается или по чьей-то просьбе. Однако сделать дорогой подарок просто так, причем не для близкого друга, а для виртуальной знакомой, такой поступок поразил меня в самое сердце. В своей жизни я сама никогда не делала ничего подобного. Двигаясь маленькими шагами по светлому, но тернистому пути христианства, иногда с грустью замечаю, насколько моя вера похожа на действия фарисеев. Я соблюдаю те или иные обряды, произношу молитвы, но не совершаю дел любви. А ведь именно любовь приближает нас к Господу. И когда я вижу проявление этого живого добра в людях, далеких от религии, мне становится особенно больно за себя. Чему же я учусь? Так ли важно для Господа, что я называю себя верующей, но при этом мое сердце черствое и равнодушное? Учебник, который подарила мне Оксана, научил меня многому. И суть этого урока куда глубже и важнее, чем слова на любом языке.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Сегодня, 24 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священномученик Иосиф, первый митрополит Астраханский, родился в 1579 году в Астрахани. Он принял монашеский постриг в местном Троицком монастыре. Со временем патриарх Никон посвятил его в сан архиепископа Астраханского. В 1667 году проездом в Москву в Астрахани гостили патриархи Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий. Они прониклись глубокой симпатией к Иосифу и взяли его в Москву на церковный собор. По ходатайству двух патриархов архиепископ Астраханский был возведен в сан митрополита. В 1672 году войска Стеньки Разина осадили и взяли Астрахань. Митрополит приказал звонить в большой колокол. Около городского собора собралось все духовенство. Казаки обвинили митрополита Иосифа в поддержке царя и противодействии восставшим. Они пытали владыку, а потом сбросили его с крепостной стены. Мощи митрополита Иосифа покоятся в Астраханском соборе. Канонизация святителя состоялась в 1918 году, накануне тех дней, когда многим священникам и верующим мирянам предстояло повторить подвиг священномученика Иосифа. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и просим священномученика Иосифа, митрополита Астраханского». Святой мученик Иосиф, моли Бога о нас.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В доме номер 4 по Демидовскому переулку города Москвы, в квартире портнихи Татьяны Андреевны Пантрягиной, по ночам часто светилось окно. Ее сын, 12-летний Левушка, едва ли не до рассвета засиживался за книгами. В семье была богатая библиотека. Мальчик переворачивал страницу за страницей. Веки его постепенно тяжелели, но разве можно оторваться от увлекательного чтения? Однажды Леве попалась книжка об изобретениях Леонардо да Винчи. Вот это был гений! Сколько сложнейших расчетов и вычислений ему нужно было делать. И Левушке так хотелось хоть немного быть похожим на великого Леонардо. В детстве Лева часто бегал к отцу, Семену Акимовичу, на завод, где тот работал счетоводом. Быстрым движением руки отец передвигал костяшки на счетах и аккуратно записывал что-то в большую толстую тетрадь. Лева внимательно за ним наблюдал, иногда задавал вопросы. По арифметике Пантрягин приносил из школы пятерки, а его любимой игрушкой сделался мотор от старого вентилятора, который он по много раз разбирал и собирал вновь. Как вспоминал в своих мемуарах Лев Семенович, в те годы, а был самый канун Октябрьской революции, он весьма охотно и часто самостоятельно ходил в церковь. Словом, личностью был весьма разносторонний. В 1921 году Леве исполнилось 14. Он уже неплохо разбирался в самой разной технике. Поэтому, когда в доме стал барахлить примус, вещь в те годы в быту совершенно необходимая, парень решил самостоятельно его починить. Но что-то пошло не так, и примус взорвался прямо у Левы в руках. В лицо подростку плеснул фонтан горячего керосина. Ожог был страшным. Врачи несколько суток в буквальном смысле боролись за жизнь Пантрягина. Спасли. Но глаза пострадали настолько сильно, что стало понятно – зрение к нему больше не вернется. Лев провел в больнице около 5 месяцев и вышел из нее в совсем другой мир, к которому нужно было заново приспосабливаться. Помогали родители и друзья. Но мечта Левы – связать свою жизнь с математикой, казалось, теперь была неосуществима. Формулы, графики, таблицы, расчеты – разве под силу все это незрячему? И все же Пантрягин решил не сдаваться. Мать читала ему вслух труды знаменитых ученых. Наняла репетитора, который водил рукой молодого человека, а тот внимательно запоминал движения, которыми пишутся математические обозначения – квадратные корни, интегралы и другие. Заботы близких, невероятный труд и энтузиазм сделали свое дело. В 1925 году Лев Пантрягин на равных со всеми условиях поступил на физико-математический факультет Московского государственного университета. Слепой студент давал фору своим однокурсникам. А однажды во время лекции даже поправил преподавателя, заявив изумленному профессору, что тот ошибся в чертеже. Лев определил это по стуку мела о доску. И оказался прав. Уже на втором курсе у Пантрягина появились серьезные научные работы. А в 27 лет он стал доктором физико-математических наук. Вклад Льва Семеновича в отечественную и мировую математику оказался поистине огромным. Сложно говорить об этом, не пользуясь специфическими терминами, которые вряд ли что-то скажут непосвященному. Однако достаточно сказать, что в высшей математике существует принцип максимума Пантрягина, двойственность Пантрягина, поверхность Пантрягина. А в 70-х годах 20 века Лев Семенович спас страну от экологической катастрофы. Правительство собиралось искусственно изменить направление течения нескольких северных рек. Профессор Пантрягин произвел расчеты, которые показали, что в таком случае произойдет незапланированное затопление огромных территорий. Проект было решено закрыть. Коллега и ученик Льва Семеновича, математик Евгений Беркович, называл Пантрягина «воином», который одержал над своим недугом грандиозную победу. Он посвятил жизнь науке во благо людей и Отечества. и осознание этого доставляло ему подлинную радость.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Событие Боговоплощения оказало на человеческую историю огромное влияние. Взять хотя бы тот факт, что годы мы отсчитываем от Рождества Христова, а основополагающие нормы светской этики, по сути, корнями уходят в этику новозаветную. Но это все же не так важно, как сам факт. Бог стал одним из нас. Сын Божий осветил и приобщил к вечности нашу природу. Об этом удивительном даре говорится в отрывке из 17 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сия глагол Иисус, и возведе очи свои на небо и рече...»
3: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную».
2: «Да имут радость мою исполненную в себе».
1: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа – можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в четверо Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос». Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима». Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Траяном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего, там указывается: «Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без Светония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились Церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важной вещи – Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является».

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. А о том, что лета наши подвигаются преклонные, здоровье тоже ежеминутно прерывается, и один Создатель только ведает, что будет вперед, то и положили мы еще при жизни своей отдать в замужество единственную дочь нашу. И в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не остромит нашего капитала и происхождения, а равномерно и перед другими прочими. Данный фрагмент из пьесы Александра Островского «Свои люди сочтемся» кажется непривычным для нас, читателей 21 века. Но и современникам Островского, жившим в 19 веке, этот эпизод указывал на некую необычность, высокопарность, несвойственную обиходной речи. Дело в том, что герой комедии использует здесь книжную лексику. И на фоне остальных грубоватых высказываний данного персонажа это выглядит комично. Но книжная лексика вовсе не смешное явление. Она используется в важных сферах деятельности. От художественной литературы и публицистики до научных статей и деловых бумаг. Вдохновенный и гипотеза. Отчизна и грядущий. Ферментация и менталитет. Эти слова носят оттенок книжности, хотя могут использоваться и в разговорной речи. Еще в античной риторике была разработана теория трех стилей, которая разграничивала, собственно, ораторскую речь и разговорную. Ученый Михаил Ломоносов применил данную теорию для жанров литературы, разделив лексику на три штиля или стиля – высокий, средний и низкий. И хотя давно уже нет жесткого жанрового разграничения, мы все равно чувствуем отличие книжного стиля от разговорного. Наличие слов церковнославянского языка, например, «вдохновенно», «преклонил», «торжество», или использование библейских выражений «суета-сует» и «всяческая суета», употребление терминов «фотосинтез», «драматургия», «синтаксис». Все это определяет нас как представителей той или иной сферы деятельности или может демонстрировать широкий кругозор. Пусть некоторые слова кажутся нам устаревшими и редко используются, но в ряде случаев книжная лексика – неотъемлемая часть языка. Тем более, что произведения наших поэтов и писателей XVIII и XIX веков невозможно понять, не зная слов высокого штиля. Как не вспомнить знаменитые строки Александра Сергеевича Пушкина? «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». С вами была Нина Резник.
1: Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 24 мая, день славянской письменности и культуры. О значении праздника настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани священник Александр Ермолин.
4: Сегодня мы вспоминаем святых Мефодия и Кирилла, и для нас с вами, православных людей, это очень важная дата. Конечно же, это напоминание о памяти миссионеров, напоминание о том, что нам нужно заниматься миссией. Вот Господь дал силы этим людям, дерзновение. Они стали миссионерами для целой группы народов. А вместе с тем мы должны помнить еще вот о чем. О том, что именно православие внесло огромный вклад в русскую культуру. Именно православие, именно задача переводить церковные книги, именно церковная жизнь привела к тому, что появился наконец-то алфавит. Необходимость высчитывать даты церковных праздников привела к большому развитию данных астрономии, математики и так далее. И вот, взирая на Мефодия и Кирилла, вспоминая о дне славянской письменности и культуры, очень хочется, чтобы мы не забывали о том, что именно церковь внесла очень большой вклад в развитие русской культуры, в становление, и могу даже предположить, что не было бы русской культуры без православия.
1: Актуальная тема.
5: Thank you.
3: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
2: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».»

опыт земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Вы знаете, что такое отбойное течение? Оно образуется во время отлива. Вода, отступая, стремительно движется под прямым углом от берега. В таком потоке едва не погибла целая семья, отдыхавшая на побережье Атлантического океана в американском штате Флорида. Сюжет об этом случае выложил в интернет американский телеканал CBS. Чтобы оказать помощь утопающим, серфингисты Джессика и Джон Симмонсы мобилизовали почти всех, кто отдыхал на пляже. Прибрежная полоса, возле которой расположилась на отдых семья Урси, теплая и мелкая. Это песчаная отмель, где самая большая глубина – метра полтора. Но когда начинается отбойное течение, устоять на ногах в воде не может даже взрослый сильный мужчина. Подростков Стивена и Ноя Урси поток подхватил, как соломинки. Мама заметила, что детей стремительно уносят в открытый океан, и поспешила к ним на помощь. Вслед за ней спасать мальчиков бросилась вся семья. Муж, племянники и даже бабушка. Но никто не смог справиться с течением. Вся семья Урси вот-вот могла исчезнуть за горизонтом. Происшествие заметили отдыхавшие тут же Симмонсы. Опытные серфингисты знали о коварстве океана и потому действовали быстро и грамотно. Джессика на доске поспешила к терпящим бедствие, чтобы им было за что держаться на плаву. А Джон призвал отдыхающих выстроиться в цепочку по направлению к тонущим. Люди откликнулись. Они входили в воду, крепко держа друг друга за руки, чтобы течение не сбило с ног. Цепочка из людей росла перпендикулярно берегу, пока не достигла семьи Урси. Общими усилиями их вытащили на берег. Симмонсы, видимо, знали не только о коварстве океана, но и о том, что в некоторых ситуациях героизма и самоотверженности одного человека оказывается мало. Джессика и Джон сделали ставку на сплоченность и выиграли сражение со стихией. А у нашего народа даже поговорка есть, что победить любую напасть легче сообща, всем миром. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествуют иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священномученик Александр Петровский родился в 1851 году в Волынской губернии. Отец его был диаконом. Александр тоже получил духовное образование. Несколько лет он работал учителем. Когда родители умерли, Александр стал пропадать в веселых компаниях, вести разгульный образ жизни. Но однажды во сне он услышал голос матери, сказавшей: «Оставляй эту жизнь и поступай в монастырь». Видение было настолько ясным, а укоры совести невыносимыми. И Александр вскоре принял постриг. Иеромонах Александр нес послушание казначея, был экономом туркестанского архиерейского дома, заведующим школой в обители в Жировицах, игуменом Московского Донского монастыря, настоятелем Псково-Печерской обители. После революции архимандрит Александр почти 10 лет служил настоятелем храма монастырского скита под Полтавой. К нему стекались монахи из разоренных монастырей, приходило множество верующих. С 1932 года он служил в сане епископа, а в 1937 возглавил кафедру в Харькове. По воспоминаниям современников,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Святые Ставропольского края.
2: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
3: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен во иерея к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден святой Анны III степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
4: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в Краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в известной общей могиле в Краснодаре.
3: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть и воси».
3: Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему воси, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился».
2: «Если орек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – наглые волки. В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки. Занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имело устное хождение среди его учеников: блаженнее давать, нежели принимать. На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

0: Сегодня 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия и день тезаименитства святейшего патриарха Кирилла, о служении предстоятеля Русской Православной Церкви, руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
1: В этот день празднует свой день ангела святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, который в этом году празднует два юбилея – 80 лет со дня своего рождения и 50 лет своего архипастырского служения, на которое Господь поставил его в один из самых непростых периодов для жизни Церкви. Святейший патриарх является большим образцом для подражания для каждого священнослужителя, для каждого пастыря и архипастыря, выполнением своего священнического долга, примером духовной мудрости и стремлением стать, по слову Спасителя, ближним для каждого. Потому что то служение, которое сегодня реализуется Русской Православной Церковью через синодальные учреждения, по факту является социальным и жертвенным служением для каждого желающего просить помощи у Церкви. Это и бездомные, которым помогает церковь через миссионерский отдел по делам милосердия. Это популяризация культуры чтения, которым занимается издательский совет, и в частности привлечением молодых людей из числа столичных студентов к разного рода просветительским мероприятиям, организуемым издательским советом Русской Православной Церкви и синодальным отделом по делам молодежи. Это и многие другие социальные проекты и служения, духовным вдохновителем которых и отчасти соавтором стал святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Все и новые горизонты, которые открываются святейшим патриархом Кириллом для церкви, для архипастырей и пастырей всех священнослужителей, монашествующих и мирян, носят дух христианской любви и стремления помочь соотечественникам, помочь ближнему встать на путь спасения.
2: Актуальная тема.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, стоп.
4: Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
3: Вот все и узнаете.
4: У нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: в 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Чудотворная Челонская икона Божией Матери явилась людям в XVI веке близ города Трубчевское на Брянщине. По преданию, однажды некий пастух увидел, что по реке Десне плывет никем не управляемая лодка. Вскоре челн остановился у берега, и пастух обнаружил в нем икону Пресвятой Богородицы. Жители крестным ходом принесли образ в местный храм. Вскоре об иконе узнал князь Трубчевский. Он давно страдал от тяжелого недуга и повелел доставить себя к месту явления образа. После долгих молитв перед иконой он получил исцеление и велел основать монастырь в честь святого образа. Обитель получила имя Спаса Челнской. Икона стала главной его святыней. По молитвам к Богородице перед ее челнским образом не раз случались чудеса. После революции в 1923 году монастырь был закрыт, о дальнейшей судьбе иконы ничего не известно. В наши дни почитаемый список с челнской иконы Пресвятой Богородицы находится в Трубчевской церкви Сретения Господня в Брянской области. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обратись сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Челнскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Весна – образ нашего обновления. Патриарх Московский и всея Руси Тихон. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Были мы с тобой, брат, парой в одной упряжке и пахали одну борозду. Я на поле падаю, окончив день свой, но ты не смей оставлять учительство свое, ибо чем иным можешь ты достичь спасения? Такими были последние слова святого Кирилла, просветителя славян. С ними он обратился к самому дорогому для него человеку, брату Мефодию. Братья Мефодий и Константин родились в Фессалониках на севере Греции в начале IX века. Их отца звали Лев. Он занимал высокий пост в администрации города. Мефодий был старше Константина на 12 лет, но это не мешало дружбе. Они много времени проводили вместе. Братья гуляли по Фессалоникам, посещали общественные здания, разглядывали памятники, забирались на Акрополь, чтобы с его вершины смотреть на город и море. Больше всего они любили богослужение в величественном храме святого Димитрия Солунского и проповеди, которые произносил во время литургии архиепископ Лев Грамматик. Мефодий и Константин с детства тянулись к знаниям, изучали риторику, поэзию, философию и богословие. Они были настолько успешны в науках, что на них обратил внимание император Михаил III. Мефодия он поставил на высокую должность в Вифинии, регионе на северо-востоке нынешней Турции, а Константина пригласил в Константинополь, где молодой человек очень быстро начал делать карьеру придворного чиновника. Но спустя несколько лет в судьбе братьев произошел духовный перелом. Мефодий оставил свой пост и удалился в монастырь на горе Олимп в Вифинии. Из обители он отправил брату письмо. «Увидев множество беспорядочных волнений этой жизни, я сменил стремление к земной тьме на мысли о небе. Ведь я не хочу возмущать вечную душу временными и тленными вещами». Константин, получив известие от брата, последовал его примеру и поселился на Олимпе. Вместе они молились, занимались чтением и переписыванием книг. Период отшельничества продлился недолго. В 860 году Константин был вызван к императорскому двору и получил приказ отправиться к хазарам, чтобы заручиться их дружбой в борьбе с русами. Константин согласился, но при условии, что его помощником станет Мефодий. Братья проделали долгий путь, посетили многие города Причерноморья, изучая язык и культуру тамошних племен. В Хазарии Константин вел богословские диспуты с советниками князя. Эти публичные беседы тщательно записал Мефодий, желая сохранить слова брата для потомков. На обратном пути в Азовской степи Мефодий и Константин заблудились и к тому же остались без пресной воды. Совместная молитва братьев сотворила чудо. Горькая вода солончака стала сладкой. По возвращении братья вновь на 2 года удалились на Олимп. Они посвятили себя изучению славянского языка, благо вокруг монастыря жило в то время множество славян. Братья готовили себя к великой просветительской миссии, и возможность для этого представилась. В 864 году князь восточноевропейского княжества Великая Моравия Ростислав пригласил в свою страну византийских миссионеров. Мефодий и Константин основали в Моравии славянскую епископию, разработали славянскую азбуку и перевели на славянский язык часть Библии и некоторые богослужебные тексты. В 867 году успехи славянской миссии признал римский папа. Противники славянского богослужения, а их было много, потерпели поражение. Но труды подорвали силы Константина. Он почувствовал приближение кончины и перед смертью поспешил постричься в монахи с именем Кирилл. На смертном одре святой молился о процветании славянской церкви и о том, чтобы его брат Мефодий продолжил их общее дело.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Событие Боговоплощения оказало на человеческую историю огромное влияние. Взять хотя бы тот факт, что годы мы отсчитываем от Рождества Христова, а основополагающие нормы светской этики, по сути, корнями уходят в этику новозаветную. Но это все же не так важно, как сам факт. Бог стал одним из нас. Сын Божий осветил и приобщил к вечности нашу природу. Об этом удивительном даре говорится в отрывке из 17 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сия глагола Иисус, и возведе очи свои на небо и рече...»
3: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную».
2: «Да имут радость Мою исполнену в себе».
1: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа – можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в четверо Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос». Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 цезарей он указывает: иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима. Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Траяном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего там указывается: «Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без святония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились Церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важные вещи. Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Мороженое. Когда мои дети были маленькими, они очень любили мороженое. Я довольно часто его им покупала. И вот однажды субботним утром пошли мы с погодками Ксюши и Василисы в детский парк. Весна, солнышко, Пасха была совсем недавно, и мороженое продают на углу. Как же давно его девчонки не ели. Ведь во время Великого Поста дети в нашей семье обходятся без мороженого. Но я перестраховываюсь. «Ксюш, у тебя же еще вчера горло побаливало, ромашкой полоскали. Может, не надо тебе мороженое?» В разговор вступает Василиса. «Тогда и мне не надо, потому что Господь не порадуется, если я буду вкусное есть, а сестра только смотреть». Мы прошли мимо заманчивой торговой точки, и настроение было у всех замечательное. У девочек, потому что весна и солнышко, и качели в парке в виде лодочки. А я так и вовсе будто подарок получила. Впрочем, почему будто? Если дети дружные и хорошие, и боятся Бога обидеть, разве это не подарок? Спасибо, Господи!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресенье. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И Даниил Костромин, и лингвист, преподаватель английского языка Яна Артюшина будут размышлять о том, кем человек является для Бога.

0: рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Один мой знакомый засиделся в гостях. Он, будучи неофитом, страстно проповедовал всем своим знакомым, задержался в гостях и транспорт уже не ходил. А он, ввиду скудости средств в студенческое время, вынужден был идти долгое время пешком. И вот, желая сократить свой маршрут, он пошел по той части дороги, которая находилась в лесу. И, честно говоря, он сказал, что не рассчитал свои силы. Поздно, ночь. И вот его посетила мысль о том, что вот только что он проповедовал, а на самом-то деле стоило бы только обратиться к Божьей Матери, и помощь бы ему пришла. Не успел он с этой мыслью расстаться, как возле него среди кромешной тьмы остановился автомобиль, водитель открыл окно и сказал: «Садись, я тебя подвезу». Товарищ мой сел в машину, не мог нарадоваться, что его в час ночи в глухом лесу кто-то взялся подвезти. Он не мог поверить, что даже мысль о молитве уже имеет действие. И вот уже, когда автомобиль подъехал к дому моего знакомого, он поблагодарил водителя, отправился небольшое расстояние пройти домой и непрестанно, идя домой, славил Бога, который слышит не только нашу молитву, но и даже намерения нашего сердца.
2: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 24 мая, седьмое воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» – это список другой известной иконы Богородицы Владимирской. Псковская икона была написана и принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Феодором около 1521 года. По преданию, именно эта икона спасла Псков от войск польского короля Стефана Батория. 20 октября церковь вспоминает чудесное избавление Полоцка от нашествия Наполеона. Икона «Умиления» находилась в первом корпусе, освобождавшем город в 1812 году. По молитвам перед Псково-Печерской иконой «Умиления» не раз происходили чудесные исцеления.
4: Чествуя память Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас –

Радио «Вера». Вечная музыка.

инструментах приятно звучали только те произведения, в которых почти не использовались диезы или бемоли, то есть повышенные или пониженные ноты. Но как раз во времена Баха клавиры стали настраиваться по-другому, благодаря чему любые сочетания звуков оказались возможны. Бах отметил это событие тем, что написал цикл пьес во всех тональностях, то есть в мажоре и миноре от каждого из 12 звуков. В 1744 году был издан второй том сборника. Несмотря на то, что хорошо темперированный клавир задумывался как светское сочинение, он насквозь пронизан религиозными символами. В баховскую эпоху определенные мелодические обороты имели совершенно конкретное значение, как правило, связанное с библейскими событиями. Такие обороты назывались риторическими фигурами. Например, прелюдия фа диез мажор из второго тома построена на риторической фигуре циркуляцио, то есть вращение, которое символизирует кружение ангелов. Эта прелюдия интересна еще и тем, что она не могла бы прозвучать благозвучно на инструментах старой настройки, так как в ней целых 6 диезов. Но хорошо темперированный клавир был задуман как раз для того, чтобы показать красоту каждой тональности. Прелюдия фа диез мажор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении Татьяны Николаевой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть и в Осии».
3: Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился».
2: «Если я рек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – наглые волки. В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки. Занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имело устное хождение среди его учеников: блаженнее давать, нежели принимать. На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Недавно сделала неприятное открытие. Оказывается, часто мои отношения с Богом строятся по принципу заслуженной любви. Вот, мол, когда ведешь себя как надо, постишься, молишься утром и вечером, ближнему помогаешь, это значит, ты хороший и заслужил награду. Господь тебя любит. А если сбиваешься с этого пути, грешишь, то ты плохой, и Создатель перестает тебя любить. И вот я прочувствовала, насколько сильно ошибалась. Знаете, как бывает, когда незаметно, по капельке ослабевает духовная жизнь. Сначала одну службу пропускаешь, потом постепенно угасает рвение к молитве. И вот уже перестаешь избегать пагубных своих грехов и страстишек. Даже наоборот, бежишь к ним с распростертыми объятиями. Это случилось и со мной. А дальше, как в притче о блудном сыне, когда растратил все духовные богатства, которые с таким трудом собирал, вдруг озираешься на пепелище. «Ой, а где это я?» И становится так горько, погружаешься в такую бездну стыда и вины, что думаешь, не выберусь. Да и зачем? Все равно ведь вернусь обратно, на это же пепелище. Но Господь любит нас даже тогда, когда мы сами себя не любим и не принимаем. О своей любви Создатель часто напоминает нам через то, что я назвала для себя «небесные подарки». И вот в ответ даже не на молитву, на робкую мысль «хорошо бы сейчас сменить обстановку». Тут же приходят предложения о поездке от близких друзей. А в самой поездке случается потрясающая литургия в храме, куда так давно хотела попасть. И удивительные встречи с людьми, которые согревают душевным теплом. И глубокие разговоры с близкими по духу. И в каждом мгновении ощущается ласковая рука Создателя на моей буйной головушке. Стоишь под этим теплым светом, не смея пошевелиться. Думаешь, я ведь сейчас особенно недостойна твоего посещения, Господи. Как же ты любишь меня, когда я сама себе противна? Как же одариваешь? Помоги и мне любить тебя столь же сильно.
0: Частное мнение.

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
3: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня, в 7-е воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает святых отцов, участвовавших в Первом Вселенском Соборе. С 4 века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению, в 325 году в город Никею, близ Константинополя, собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учителя церкви, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон и епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Прославляя их, мы просим: «Святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: В мае 1837 года наследник российского престола, 19-летний великий князь Александр Николаевич, отправился в большое путешествие по стране, правителем которой ему однажды предстояло стать. Будущий император Александр II побывал во многих уголках. Он объездил Черноземье, Поволжье, Крым, Причерноморье, Урал и Сибирь. Эта поездка продолжительностью 8 месяцев и длиной в 20 тысяч верст вошла в историю как «Венчание с Россией». Такое символичное название дал путешествию наследника престола Василий Жуковский. Как известно, поэт был воспитателем будущего императора. Он разработал для Александра специальную образовательную программу «План учения». Помимо знакомства с основными науками и военным делом, много внимания в нем уделялось нравственному воспитанию престолонаследника. Ознакомительную поездку великого князя по стране Жуковский расценивал как завершающий этап образования. Главная польза этого путешествия – нравственная. «Польза глубокого, неизгладимого впечатления», – писал поэт матери наследника императрицы Александре Федоровне накануне поездки. Огромную важность предстоящего путешествия хотел донести до сына Николай I. Специально для Александра он составил наставление, подробное письменное напутствие. Император давал наследнику не только практические рекомендации, например, как вести себя при встрече с представителями того или иного сословия, но и духовные советы. Где же случится посещать богомолие, исполняя все обряды с подобающим уважением к святыне, писал он. Николай выражал надежду, что в поездке сын научится ценить почтенный, добрый русский народ. И в будущем, когда придет время занять трон, каждая его минута будет посвящена России. Маршрут поездки был очень насыщенным. Тюмень, Новгород, Рязань, Тамбов, Курск, Саратов, Таганрог, Геленджик, Симферополь, Одесса, Киев. Вот всего лишь некоторые из тех мест, где останавливался будущий император Александр II. За всю поездку он посетил 29 губерний. Наследник престола стал первым из династии Романовых, кто побывал в Сибири. Посещение этого далекого края стало, пожалуй, самым ярким впечатлением от поездки, о чем Александр восторженно сообщал отцу в письмах. Особенно интересно, что в Сибири наследнику престола довелось беседовать со ссыльными декабристами. Впоследствии, под впечатлениями от этих встреч, в своем коронационном манифесте 26 августа 1856 года Александр II объявил декабристам амнистию. Во время путешествия в каждом из городов наследник престола прежде всего посещал храмы. Пребывая в Москве, он ездил в Троице-Сергиеву лавру. В Киеве молился в Киево-Печерской лавре, Софийском соборе, Михайловском Златоверхом монастыре. Затем, как правило, Александр осматривал фабрики и заводы, учебные заведения и больницы, богадельни и тюрьмы, общался с народом. Своему отцу, императору Николаю I, цесаревич писал: «Видя землю русскую теперь изблизи, более и более привязываюсь к ней, считая себя счастливым, что Богом предназначен всю жизнь свою ей посвятить». Будущий император Александр II называл свое путешествие по России самым важным и разительным уроком. По словам историка Ларисы Захаровой, наследник вернулся из своего странствия возмужалый, окрыленный, проникнутый сознанием своей ответственности, внутренне настроенный на выполнение предстоящей ему высокой обязанности. Венчание с Россией состоялось.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: священник Николай Дубинин.
4: Период моего раннего воцерковления я посещал не только богослужение и помогал в алтаре, но и старался участвовать в жизни приходской общины. И иногда это означало, что я помогал переставлять парты, стулья, иногда какие-то трапезы, стал своим. Я помню, что у настоятеля храма, куда я ходил, был день рождения, приехало много священников, в том числе из сопредельных епархий, из соседней Курской епархии. И вот один из гостей, батюшка из соседней епархии, привез дорогой японский телевизор. Во время трапезы у кого-то возникла идея посмотреть православный видеофильм, повспоминать какие-то былые годы. Попросили поставить за столом табурет и водрузить туда этот новый японский телевизор. Я тогда был юношей и вызвался помочь. Схватив телевизор, просто приподняв его, я не рассчитал силы и обронил. Естественно, он вдребезги разбился, этот кинескоп разлетелся. Но я до сих пор помню выражение лица того батюшки, который вез этот телевизор. Он на меня посмотрел с таким разочарованием и другими эмоциями, что прям мне стало страшно. И в этот же момент я почувствовал, как кто-то меня обнимает. И это был как раз наш настоятель. Он увидел то, как я засмущался и как мне стало неловко, как я побледнел, наверное. Обнял, приободрил. Сказал, ничего страшного, это бывает. Это не самое главное. Нашел какие-то слова утешения, приободрил. На всю свою жизнь я запомнил то, как нужно реагировать, как нужно проявлять любовь там, где ее, как пластырь, нужно наложить на рану, свежую рану души человеческой.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Событие Боговоплощения оказало на человеческую историю огромное влияние. Взять хотя бы тот факт, что годы мы отсчитываем от Рождества Христова, а основополагающие нормы светской этики, по сути, корнями уходят в этику новозаветную. Но это все же не так важно, как сам факт. Бог стал одним из нас. Сын Божий осветил и приобщил к вечности нашу природу. Об этом удивительном даре говорится в отрывке из 17 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сия глагола Иисус, и возведе очи свои на небо и рече...»
3: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
2: Да имут радость Мою исполнену в себе.
1: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в четверо Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов». То был Христос. Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает: иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима. Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Траяном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего там указывается: «Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без святония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важные вещи. Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Тревожно и одновременно по-детски радостно бывает на сердце, когда по весне впервые услышишь над головой глухие раскаты грома, как будто чья-то гигантская рука раздирает пополам плотную бумагу, а эхо разносит этот скрежет и шум по уголкам вселенной. Поневоле начинаешь каяться в забытых тобою прегрешениях, но и веруешь в великую милость Божью, созерцая пред собой царство цветущей весенней природы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в Него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя подруга из Воронежа очень переживает за сына с дочкой и никуда не отпускает их одних. А недавно, к своей радости, она узнала про школу семейной безопасности, которую открыл в их городе капитан полиции в отставке Владислав Карташов. Сегодня этого мужчину называют экспертом по безопасности, а в школьные годы ему не удавалось, по его собственному признанию, защититься от нападений учеников постарше. Все изменилось, когда в 14 лет Владислав увлекся кикбоксингом. Он стал призером и победителем различных турниров, вошел в сборную команду Воронежской области. После школы изучал теорию и методику единоборств на одноименной кафедре Государственного института физической культуры. Затем поступил на службу в Министерство внутренних дел. Несколько лет работал участковым, продолжая тренироваться и выступать на ведомственных соревнованиях. Спустя время мужчина получил второе высшее образование – юридическое. Окончил Воронежский институт МВД Российской Федерации. Работал инспектором по физической подготовке и спорту. Служил в отряде особого назначения ОМОНе. Когда ему исполнилось 38, уйдя на пенсию по выслуге лет, Владислав начал искать применение знаниям и опыту, накопленным за годы службы. Однажды он узнал, что по статистике 9 из 10 российских детей, оставшись одни, могут уйти с незнакомым человеком. И создал школу семейной безопасности, где преподает основы самозащиты. Многие занятия Карташов проводит бесплатно, и не только в Воронеже. Выезжает с мастер-классами в соседние города. В первую очередь бывший полицейский старается для детей, но готов также обучать всех желающих от 4 до 99 лет. Малышам в игровой форме он объясняет правила поведения в опасных ситуациях. Как разговаривать с посторонними взрослыми, когда убегать и что кричать. А со школьниками отрабатывает приемы самозащиты. Уйти от удара, освободиться от захвата. Эти приемы помогают дать отпор обидчику и остановить ссору, подчеркивает тренер. Я учу ребят защищаться. Кроме этого, Владислав Анатольевич проводит бесплатные тренинги для родителей по семейной безопасности и для женщин по самообороне. И всегда говорит подопечным. Хорошо, если человек может отразить нападение, но еще лучше погасить конфликт при помощи слов до начала рукоприкладства. Эти мудрые слова напомнили мне поговорку: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Попробуй стать радугой в чьей-то туче. А моя воронежская подруга вместе с детьми начала ходить на занятия в школу безопасности Владислава Карташова. И всем знакомым советует следовать ее примеру. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского. Чествуют иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святой Макий жил в III веке. Он был священником в Македонии, в городе Амфиполе. Однажды Макий пришел на праздник языческого бога Бахуса. Его участники предавались немыслимому и безнравственному разгулу. Макий стал проповедовать, убеждать собравшихся оставить скверные обычаи и покаяться. В то время император Диоклетиан разрешил преследовать христиан. Священника схватили и привели на суд к правителю Лаодикию. На все угрозы Макий отвечал: «Смерть за Христа – великое приобретение для меня». Его подвергали пыткам, но мученик стойко переносил истязания. Он не переставал молиться, и по его молитве совершались различные чудеса. В толпе, собравшейся поглазеть на казнь, стали раздаваться возгласы людей, славивших и восхищавшихся верой мученика. Наконец,

поэт-фронтовик Авсей Дрис прошел всю Великую Отечественную войну. В 1941 году он добровольцем вступил в Красную армию, служил в пограничных войсках, воевал и писал лирику, стихи и сказки. Война незаметной нитью прошла через все его творчество. Одно из самых проникновенных произведений, написанных поэтом в те годы, стихотворение «Зеленая карета». Дрис написал его на родном языке, на идише, и посвятил всем детям, погибшим от рук фашистов. Поэт-переводчик Генрих Сапгир переложил «Зеленую карету» на русский язык, а композитор и бард Александр Суханов написал к стихотворению музыку. Так появилась добрая, полная любви колыбельная сказка, в которой слышится и светлая печаль, и радость, и надежда. Колыбельная сразу же ушла в народ. Ее пели и барды, и эстрадные певцы. Особенно полюбилась она слушателям в лиричном и трогательном исполнении Елены Камбуровой, которая спела «Зеленую карету» в 1997 году.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть в Осии».
3: «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтоб не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился».
2: «Если орек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – «наглые волки». В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки. Занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имело устное хождение среди его учеников: «блаженнее давать, нежели принимать». На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия и день тезаименитства святейшего патриарха Кирилла, о служении предстоятеля Русской Православной Церкви, руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: В этот день празднует свой день ангела святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, который в этом году празднует два юбилея. 80 лет со дня своего рождения и 50 лет своего архипасторского служения, на которое Господь поставил его в один из самых непростых периодов для жизни Церкви. Святейший патриарх является большим образцом для подражания для каждого священнослужителя, для каждого пастыря и архипастыря, выполнением своего священнического долга, примером духовной мудрости и стремлением стать, по слову Спасителя, ближним для каждого. Потому что то служение, которое сегодня реализуется Русской Православной Церковью через синодальные учреждения, по факту является социальным и жертвенным служением для каждого желающего просить помощи у Церкви. Это и бездомные, которым помогает церковь через миссионерский отдел по делам милосердия. Это популяризация культуры чтения, которым занимается издательский совет, и в частности привлечением молодых людей из числа столичных студентов к разного рода просветительским мероприятиям, организуемым издательским советом Русской Православной Церкви и синодальным отделом по делам молодежи. Это и многие другие социальные проекты и служения, духовным вдохновителем которых и отчасти соавтором стал святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Все и новые горизонты, которые открываются святейшим патриархом Кириллом для церкви, для архипастырей и пастырей всех священнослужителей, монашествующих и мирян, носят дух христианской любви и стремления помочь соотечественникам, помочь ближнему встать на путь спасения.
0: Актуальная тема.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святые равноапостольные Мефодий и младший брат его Константин жили в IX веке. Они родились в Салуне, в современных Салониках. Мефодий был военным и управлял небольшим славянским княжеством, подчиненным Византии. Через 10 лет он принял монашеский постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя несколько лет к нему присоединился и Константин. В 857 году император Михаил послал братьев для проповеди христианства у хазар. Миссионерское путешествие закончилось удачей. Хазарский князь принял христианство и отпустил всех греческих пленников. Через 5 лет император отправил Мефодия и Константина в Моравию по просьбе местного князя Ростислава. Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. От странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл. Он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии и продолжил распространять богослужебную литературу на славянском языке. Это вызвало ярость немецких епископов. Они добились ссылки Мефодия в Швабию. Лишь через 2,5 года Мефодий вернулся к проповеди и крестил чешских князей. Когда святитель Мефодий скончался, его отпевали на 3 языках – славянском, греческом и латинском. Государственный праздник в честь братьев-просветителей установлен в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Македонии. У нас в стране он называется «День славянской письменности и культуры». Работа, которую проделали братья, была уникальной. Миссионеры создали славянскую азбуку, сформировали научный язык, потому что в славянском не было многих философских и богословских понятий. Они проявили себя не только как ученые и просветители. Кирилл и Мефодий стали преемниками апостолов и по их примеру понесли свет Евангелия и Слово Божие. Чествуя равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы просим их: «Святые Кирилл и Мефодий, учители славянские, молите Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Вот уже больше 200 лет лежит на дне Черного моря корабль «Капудания», грозный флагман турецкой эскадры и свидетель блистательной победы российского флота в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. 9 сентября 1790 в одном из ключевых сражений, бою у мыса Тендра, Капудания, а вместе с ней еще десяток военных турецких судов, разбили русские моряки под командованием Федора Федоровича Ушакова. В России его называли непобедимым адмиралом. В Турции – Аль-Мириаль, что значит «повелитель морей». И не случайно. Из 43 сражений, в которых принимал участие Ушаков, он не проиграл ни одного. Когда в сражении у мыса Тендра охваченная огнем Капудания подняла белый флаг, по приказу Ушакова к турецкому флагману подплыли русские шлюпки, чтобы эвакуировать с тонущего корабля командование и матросов. Непобедимый адмирал был милосерден и сострадателен к побежденным. За блестящую победу у мыса Тендра Федор Федорович был удостоен ордена Святого Георгия второй степени. К тому времени это была уже далеко не единственная его награда. Интересно, что свой самый первый орден, святого равноапостольного князя Владимира IV степени, Ушаков получил не за морские военные подвиги, а за победу над чумой. В 1783 году, тогда еще капитан-лейтенант, Ушаков был направлен в Херсон, колыбель русского Черноморского флота, где строились первые его корабли. Через несколько месяцев после приезда Федора Федоровича в городе вспыхнула эпидемия чумы. Незамедлительно капитан Ушаков приказал своей команде как можно скорее построить отдельно стоящий лагерь из камышовых шалашей и землянок и изолироваться в нем. Выходить позволялось только за продуктами и водой. Одежда членов команды ежедневно дезинфицировалась, проветривалась на улице и окуривалась дымом от костров. Строгие меры и ограничения быстро дали результат. В команде Ушакова эпидемия прекратилась. Молодому капитану объявил благодарность сам командующий флотской дивизией. Остальным было велено перенять его опыт. Вскоре чума в Херсоне была побеждена, а Федор Федорович награжден за решительность и дисциплину. В 1798 году Ушаков предпринял один из самых славных своих походов – Средиземноморский. Вершиной этой военной кампании стало освобождение от французских захватчиков греческого острова Корфу. Осада длилась около 3,5 месяцев и завершилась безоговорочной победой русского флота. В ее ознаменование Ушаков организовал крестный ход с главной святыни Корфу, мощами святителя Спиридона Тримифунского. Неподалеку от храма в честь этого святого сегодня установлен памятник адмиралу Ушакову. Одна из улиц столицы Корфу, города Керкеры, носит имя прославленного русского флотоводца. А сколько улиц и бульваров, спортивных парусных клубов, морских школ и вузов названо в честь непобедимого адмирала в России, пожалуй, не сосчитать. Имя Ушакова носит станция московского метрополитена. С 1944 года в нашей стране существует государственная награда – орден Ушакова, которым награждаются за отвагу офицеры военно-морского флота. Ушаков признан великолепным тактиком военно-морского боя. Однако сам адмирал всегда утверждал, что в конце концов не тактика играет в битве решающую роль, а помощь и воля Божья. И в жизни, и в бою Ушаков старался быть не только военным, но и христианином. В 2001 году Русская Православная Церковь прославила непобедимого адмирала в лике святых. В тропаре святому праведному воину Феодору Ушакову есть слова, которые в точности отражают его жизнь на службе русскому народу и Отечеству. «Ни славы мирской, ни богатства не искал ты, но Богу и ближнему послужил.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Событие Боговоплощения оказало на человеческую историю огромное влияние. Взять хотя бы тот факт, что годы мы отсчитываем от Рождества Христова, а основополагающие нормы светской этики, по сути, корнями уходят в этику новозаветную. Но это все же не так важно, как сам факт. Бог стал одним из нас. Сын Божий осветил и приобщил к вечности нашу природу. Об этом удивительном даре говорится в отрывке из 17 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сия глагол Иисус, и возведе очи свои на небо и рече...»
3: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
2: Да им от радость Мою исполнену в себе.
1: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в четверо Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов». То был Христос. Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает: иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима. Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Трояном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего, там указывается: «Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без Светония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились Церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важной вещи – Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является».

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Все мы читали сказки, и народные, и авторские. Но не всегда задумывались, а что значат имена героев. Вот, например, персонаж народной сказки «Крошечка Хаврошечка», которая умела пролезать в ухо волшебной говорящей коровы. «Хаврошечка» – уменьшительное от «хавронья», что, в свою очередь, видоизмененное «февронья». В древнерусском языке, как и в других древнеславянских, звука «ф» не существовало. Он пришел из греческого, поэтому изначально его заменяли на «х». Имя «феврония» или «хавронья» означает «благостное». Оно было довольно популярным в народе, поэтому и вошло в сказочный сюжет. А вот волшебная история шведской писательницы Астрид Линдгрен про Карлсона. В Швеции есть такая фамилия. Само же слово означает «сын Карла». Часть «сон» в конце довольно распространена. Например, «Густавсон», «Фридрихсон». Хочу обратить внимание еще и на то, что имя «Карл» восходит к слову «король». То есть, возможно, многими любимый герой не просто летающий человечек, а имеет некую тайну высокого происхождения. Кстати, попробуйте сами раскрыть загадку Карлсона. В книге он дает указания на свою родословную. Хотя стоит ли верить словам этого затейника? Интересно происхождение имени сказочного героя Лутонюшки из одноименной сказки. По одной версии оно восходит к измененному библейскому имени Лот, по другой – к уменьшительному варианту имен Лука и Лукьян. Они тоже были популярны в народной среде. А вот известные персонажи Лиса Патрикеевна и Михайло Потапыч. Потапыч происходит не столько от имени Потап, сколько от созвучного «топать». Недаром Мишка еще и Топтыгин. А отчество Патрикеевна, то есть дочь Патрикея, имеет исторические корни. Есть версия, что сама сказка родилась во времена новгородского княжения Патрикея, внука литовского князя Гедимина. Тогда приглашать на правление было обычной практикой. Патрикей оставил по себе память как изворотливый, лукавый человек. И отразилось это в том числе в народных сказках. Хотя есть и другая версия, что Патрикеевна происходит от схожего по звучанию глагола «потрошить». Множество имен русских сказочных персонажей скрывают секреты. Кот Баюн, Садко, Полкан. Узнав их происхождение и значение, мы лучше поймем и любимые произведения, и наш язык. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Наследие оказало огромное влияние на русскую пейзажную школу. Саврасов первым воспел отечественную природу, показав, сколь многоплановым может быть ее живописное содержание.
0: Актуальная тема. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Екатерина Мельник.
2: Есть один замечательный человек, его зовут Паша. Он сделал бесплатный ремонт двум ветеранам. Трудился он целый год и смог сделать прекрасный ремонт супружеской паре, которой вместе уже больше 50 лет. Паша не владеет строительной фирмой и все делал сам. Весь день он работал на своей основной работе, а вечером шел к пенсионерам. У Паши нет семьи, поэтому он мог посвящать все свое свободное время ремонту. Он нигде про это не рассказывает и не считает этот поступок чем-то героическим. Но когда я узнал, что Паша сделал, то мне захотелось про него рассказать. Паша, ты настоящий пример для всех.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 24 мая, седьмое воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священномученик Иосиф, первый митрополит Астраханский, родился в 1579 году в Астрахани. Он принял монашеский постриг в местном Троицком монастыре. Со временем патриарх Никон посвятил его в сан архиепископа Астраханского. В 1667 году проездом в Москву в Астрахани гостили патриархи Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий. Они прониклись глубокой симпатией к Иосифу и взяли его в Москву на церковный собор. По ходатайству двух патриархов архиепископ Астраханский был возведен в сан митрополита. В 1672 году войска Стеньки Разина осадили и взяли Астрахань. Митрополит приказал звонить в большой колокол. Около городского собора собралось все духовенство. Казаки обвинили митрополита Иосифа в поддержке царя и противодействии восставшим. Они пытали владыку, а потом сбросили его с крепостной стены. Мощи митрополита Иосифа покоятся в Астраханском соборе.

0: Истории великих шедевров.
1: В 1896 году, в возрасте 23 лет, композитор и пианист Сергей Рахманинов создал цикл из 12 романсов на стихи русских поэтов. В то время молодой человек только начинал свой творческий путь и зарабатывал на жизнь, давая уроки музыки в Елизаветинском и Екатерининском институтах благородных девиц в Москве. Композиция же оставалась на уровне хобби, которому Рахманинов посвящал все свободное время. В юношеских сочинениях чувствуется желание музыканта обрести свой индивидуальный стиль, и 12 романсов отчасти демонстрируют эти поиски. Произведения очень разные и по жанрам, и по характеру. Из этого цикла самым ярким во всех отношениях является романс «Весенние воды» на стихи Федора Тютчева. Произведение посвящено первой учительнице музыки Рахманинова Анне Дмитриевне Арнацкой, которая обучала юного Сережу до достижения им 9-летнего возраста. В романсе мастерски передаются все краски весенней палитры с ее многогранными переливами и блеском. Это настоящий гимн пробуждающейся жизни. В произведении особую роль играет виртуозная фортепианная партия, требующая от исполнителя блестящих технических способностей. Стремительные восходящие пассажи в аккомпанементе будто изображают ручейки талой воды, обновляющие луга и поля. Романс «Весенние воды» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Муслима Магомаева. Партия фортепиано Борис Абрамович.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть и васи».
3: Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему васии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
2: «Если я рек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – наглые волки. В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки. Занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имело устное хождение среди его учеников: «Блаженнее давать, нежели принимать». На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Сколько бы современный человек не отрицал своего божественного происхождения, его душа всегда будет стремиться к Создателю. Каждый раз, когда я беру в руки книгу, заранее готовлю себя к тому, что в основе сюжета, по всей видимости, будет лежать противостояние добра и зла, которое со времен грехопадения Адама и Евы всегда сопровождало человечество. Авель и Каин, пророк Илия и царица Иезавель, Давид и Голиаф. Примеры можно продолжать. И совсем не важно, в каком жанре создано то или иное произведение. Я знаю точно. С одной стороны, будут хорошие персонажи, а с другой – плохие. И в этой борьбе зло будет стремиться склонить на свою сторону как можно больше душ, устанавливать свои порядки, называя их правильными, а добро будет стараться удержать свои позиции и не позволять злу порабощать своих сторонников. Та самая битва ангелов и демонов за душу человека. Возьмем еще один пример. Современные фильмы про героев, спасающих свою семью, дом, родину и друзей, частенько следуют одной и той же истине. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. А ведь это один из постулатов Святого Евангелия. Получается, что режиссеры, даже если они неверующие, даже если не знают евангельских максим, закладывают эту мысль в свое произведение – положить душу за ближних. Ну и, наконец, о видеоиграх. Христианское миропонимание является неотъемлемой частью многих современных компьютерных игр. Практически все крупные проекты про Средневековье наполнены цитатами известных религиозных деятелей, историей крестовых походов и отсылок к Священному Писанию. Как бы современный человек не хотел отвернуться от Бога, он не сможет этого сделать. Он вокруг нас. Он внутри нас. И когда автор создает произведение, он это делает, опираясь на свое собственное видение, на свой опыт и на свои душевные переживания. А если Бог вокруг нас и внутри нас, то как может человеческая душа остаться без Него навсегда? И когда разум пытается придумать что-то новое, то полет собственных мыслей он так или иначе направляет к божественному первоисточнику, черпая оттуда вдохновение.
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священномученик Александр Петровский родился в 1851 году в Волынской губернии. Отец его был диаконом. Александр тоже получил духовное образование. Несколько лет он работал учителем. Когда родители умерли, Александр стал пропадать в веселых компаниях, вести разгульный образ жизни. Но однажды во сне он услышал голос матери, сказавшей: «Оставляй эту жизнь и поступай в монастырь». Видение было настолько ясным, а укоры совести невыносимыми. И Александр вскоре принял постриг. Иеромонах Александр нес послушание казначея, был экономом туркестанского архиерейского дома, заведующим школой в обители в Жировицах, игуменом Московского Донского монастыря, настоятелем Псково-Печерской обители. После революции архимандрит Александр почти 10 лет служил настоятелем храма монастырского скита под Полтавой. К нему стекались монахи из разоренных монастырей, приходило множество верующих. С 32 года он служил в сане епископа, а в 37-м возглавил кафедру в Харькове. По воспоминаниям современников, при новом архиепископе креститься приходило до 100 человек в день. В 38-м архиепископа Александра арестовали по обвинению в шпионаже. Следователь избивал владыку, пытаясь добиться его признания. Старца 88 лет приговорили к 10 годам заключения. Он скончался в тюремной больнице в 40-м году. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Священномученик Александр Петровский, будучи уже немощным человеком, не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой: «Священномученик Александр, моли Бога о нас».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Под номером 18 на улице Пречистенка в Москве стоит скромный двухэтажный особняк с мезонином. Этот восстановленный в 1994 году дом принадлежал Дмитрию и Елизавете Яньковым, обычной дворянской чете первой половины XIX века, жизнь которой была удивительным примером семейного благополучия и счастья. В 1789 году молодой дворянин, выпускник шляхетского корпуса, подпоручик Дмитрий Александрович Яньков, сватался к своей дальней родственнице Елизавете Римской-Корсаковой. Девушке очень понравился этот добрый и приятный молодой человек. А вот отец Елизаветы, Петр Михайлович, дал положительный ответ далеко не сразу. Дмитрий трижды просил его благословения, и трижды Петр Михайлович отказывал, ссылаясь на молодость невесты. Только в конце мая 1793 года молодые люди услышали желанные слова отца. Ведь какой упрямец в четвертый раз сватается и добился своего. Ну, Елизавета, верно тебе написано на роду, что быть тебе за Яньковым. Дмитрий и Елизавета обвенчались 5 июня 1793 года в московском храме пророка Илии в Обыденском переулке. Молодая семья была хорошо обеспечена. Помимо собственного дома в Москве, Яньковы владели имениями в Московской, Тульской и Тамбовской губерниях. А вот душевный климат наладился не сразу. Старшая сестра Дмитрия, Анна Александровна, которая после смерти родителей заменяла ему мать, была властной женщиной и не раз конфликтовала с невесткой. «Много вытерпела я от нее неприятностей», – вспоминала Елизавета Петровна. «Я была молода, вспыльчива, и она тоже не очень терпеливого десятка, а муж очень добр и сдержан. Дмитрий Александрович жалел меня и любил, но и старшую сестру уважал. А потому при наших с ней размолвках всегда бывал как между двух огней», – сетовала Елизавета Янькова. Проблема решилась только после того, как Дмитрий купил для сестры дом неподалеку. В 1800 году Дмитрий Александрович вышел в отставку в чине поручика и сосредоточился на воспитании детей, которых у Яньковых было семеро, и на обустройстве имений. Вместе с супругой они решали, какие хозяйственные постройки нуждаются в обновлении, обдумывали, как наладить отношения с соседями, обсуждали, что делать с избытками урожая или как помочь крестьянам в неурожайные годы. Яньковы были набожны. Каждый год они совершали паломничество в знаменитые обители и особенно любили Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, настоятелем которого был архимандрит Тимофей, духовный сын святого Тихона Задонского. В сентябре 1812 года, когда наполеоновская армия приближалась к Москве, Елизавета была вынуждена уехать с детьми в родовую усадьбу Яньковых, Елизаветина, под Тамбовом. А Дмитрий остался в городе, чтобы участвовать в организации народного ополчения и снабжения армии. Почтовое сообщение осенью почти не действовало, и связь между супругами прервалась. Елизавета Петровна молилась о том, чтобы муж остался жив. И ее молитвы были услышаны. В день праздника Покрова пришло письмо от Дмитрия Александровича. «Когда мне подали письмо, – вспоминала Елизавета, – и я увидела его почерк, тут я только поверила, что Господь помиловал нас от самой великой для нас печали». Яньковы прожили вместе 26 лет. О событиях их семейной жизни мы знаем из воспоминаний Елизаветы Петровны. Они были записаны ее внуком, архимандритом Пименом Благово, и вышли в 1885 году под заголовком «Рассказы бабушки». Мемуары Яньковой наполнены очарованием размеренного дворянского быта, семейным счастьем и любовью.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника художницы-иконописца инокини Иоанны Рейтлингер. 1934 год. Вчера имела замечательный разговор с отцом Сергием Булгаковым о любви. Каждому человеку у нас должна быть любовь своей особой краски. Это многообразие любви – богатство души, увеличение ее емкости. Узкая и себелюбивая любовь и душа склонна к повторению рода любви, к перенесению одной любви на другого. Тогда она совершает измену по отношению к тому человеку, которому одному была направлена эта ее любовь, любовь этой краски. В то же время в любви мы должны быть жертвенны, не искать своего, а отдавать друг друга. Любовь есть непрестанный труд. Надо относиться бережно к любви и не давать ей умирать.
0: Голос.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: День добрый. Что-то смотрю, вы без грибов. Неужто ничего не нашли?
2: Здравствуйте. Да я и без корзинки. В санатории неподалеку отдыхаю. Просто прогуляться вышел с утра пораньше. Но вон в том овраге столько опять сейчас видел. Прям пожалел, что мне грибы не кстати сейчас.
1: Это где вы говорите?
2: Да в Березняке, видите? Перекати поле скачет. Как раз в ту сторону.
1: Ишь ты, Катя-то как, словно живое убегает. Вот так же по этим дорогам самым, полям-дорогам, осенью 43-го немцы отсюда выкатывались. Мне отец рассказывал, он в то время мальчишкой был.
2: Надо же, какое сравнение образное. Отступающего врага с шаром перекати поля. Я такое только в одном из переводов псалтыри встречал, в самом современном. В 82-м псалме автор просит Бога избавить Иудею от врагов. «Гони их, Боже, как ветер мекину, как перекати поле».
1: Это что же, в молитве слова такие?
2: Да, в искренней горячей молитве об избавлении от врагов. «Боже, не будь безучастен, не молчи, не безмолвствуй, Боже! Встрепенулись твои враги, и ненавистники голову подняли. Сговорились против народа твоего, злоумышляю против тех, кто дорог тебе. Говорят, уничтожим этот народ, пусть забудется имя Израиля».
1: Ишь ты как, против тех, кто дорог тебе. Вот и мама моя говорила, что Гитлер совершил роковую ошибку, напав на Россию 22 июня, в День всех святых, в земле российской просиявших. Вроде как покровителем, заступником нашим небесным войну объявил. Автор псалма тоже, значит, считал, что враги его родины – это враги Бога.
2: Псалмопевец Асаф не мог считать иначе. Он осознавал значение израильского народа для истории человечества. У иудеев была миссия – пронести веру в единого Бога через помутнение язычества, в которое были погружены все остальные народы. И когда возникла угроза самому существованию иудейского царства, его жители дерзновенно и требовательно обратились к Богу.
1: Что же, там тоже все так серьезно было, как у нас в начале Великой Отечественной?
2: Пожалуй, что так. Псалмопевец описывает исторический момент после разделения Израиля на два царства – Иудейское и Северное Израильское. К северу отошло большинство племен еврейского народа. Они заняли самые плодородные земли, но, к сожалению, забыли Бога и стали поклоняться идолам. А иудеи достался Иерусалим, в котором находилась главная святыня народа – храм, построенный царем Соломоном, и небольшая территория вокруг столицы.
1: Одним, значит, досталось материальное благополучие, а другим – духовное наследство?
2: Да, именно жители маленькой Иудеи смогли сохранить веру в Творца и не утратили молитвенной связи с Ним. И вот против этого слабого в военном отношении царства восстают одновременно многие народы. Вот как говорит об ополчившихся против Иудеи врагах псалмопевец, обращаясь к Богу: «Все они заодно, в сговоре, все в союзе против тебя. Эдомитяне в своих шатрах, измаильтяне, Моав, Агарине, Библ, Амон, амаликитяне, филистимляне, жители Тира и Ассирии их поддержала, стала опорой сынам Лота».
1: Это о каких-то конкретных народах речь идет?
2: Ну, вполне. Эдомитяне или идумеи – это потомки Исава, который, будучи старшим сыном библейского праотца Исаака, продал свое первородство младшему брату Иакову за миску чечевичной похлебки. Земля, где жили идумеи, называлась Эдомом, что в переводе означает «красный». Возможно, как раз в честь той красной чечевицы, съев которую Исав озлобился на Иакова до такой степени, что передал свою ненависть потомкам. Жители Эдома покинули свои каменные дома и жили в шатрах, чтобы в любой момент напасть на иудеев.
1: Так эдомитяне были родственниками иудеев?
2: Ну да, эти два народа потомки родных братьев. Исава и Иакова. И измаильтяне, тоже родственники евреев. И моавитяне, первые потомки Измаила, который был сыном Авраама и его рабыни Агарии. А вторые потомки праведного Лота, от кровосмесительной связи с дочерью, которая, напоив отца, обманом разделила с ним ложе, чтобы продолжить род. Именно моавитян называет Асав сынами Лота, которых поддержала Ассирия, стремительно набиравшая могущество и жаждущая новых земель.
1: А о прочих неприятелях что можете сказать?
2: Библ или Гевал – финикийский город на берегу Средиземного моря. Ныне это территория Ливана. Он был известен своими капищами Ваала. Это один из самых жестоких языческих культов. Амон и амаликитяне – древние враги Израиля. За беспощадность летописцы сравнивали их с волками. Филистимляне – это те, кто захватили у евреев ковчег Завета во времена пророка Самуила. Жители Тира, бывшие союзники Израиля, которые примкнули к его гонителям, чтобы иметь кусок добычи.
1: Да, разношерстная армия ополчилась на Иудею.
2: Ой, очень мощная. Жителям Иерусалима оставалось только молиться. Сокруши их, как Мадиама и Сисару, как Иовима при потоке Киссове. Истреблены они были в Аендоре, стали будто прах земной. Низложи князей их, как Зива и Арива, Зивея и Салмана, тех князей их, которые сказали: «Завладеем святилищем Божьим».
1: А здесь что за события и люди упоминаются?
2: Мадиам – кочевой народ, потерпевший сокрушительное поражение от евреев. Зив, Ариф, Зивей и Салман – цари этого племени, вознамерившиеся захватить иудейские святыни. Сисара и Иовим – военачальник и царь Ханаана. Их войско, наступающее на Израиль, было снесено бурным потоком реки Кисон. Оглядываясь на военную историю своей страны, псалмопевец черпает в ней надежду, что Бог поможет Иудее и на этот раз. Он обращается к Господу. «Как сжигает огонь дубравы, как пламя опаляет горы, так прогонишь их бурью твоею, гневом твоим приведешь их в смятение. Покрой лица их бесчестием, и да призовут они имя Твое, Господи, да постыдятся они навеки, придут в смятение, посрамятся и погибнут, и да познают, что имя Тебе, Господь, Ты единый Всевышний над всей землей». И эту молитву единодушно подхватили все жители Иудеи, от царя до раба.
1: И победили они, надеюсь?
2: Да, случилось невообразимое. Подступив к стенам Иерусалима, вражьи полчища вдруг стали сражаться между собой, пока полностью не уничтожили друг друга. Евреям не пришлось даже вынуть мечей из ножен.
1: Вот еще одно доказательство, что не в силе Бог, а в правде. Ух, порадовали вы меня с утра, воодушевили. Теперь наверняка и день сложится удачно, с таким-то настроем.
2: Дай Бог, чтоб так и было.
3: Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».

0: Сегодня, 24 мая, седьмое воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезаименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Чудотворная Челнская икона Божией Матери явилась людям в XVI веке близ города Трубчевское на Брянщине. По преданию, однажды некий пастух увидел, что по реке Десне плывет никем не управляемая лодка. Вскоре челн остановился у берега, и пастух обнаружил в нем икону Пресвятой Богородицы. Жители крестным ходом принесли образ в местный храм. Вскоре об иконе узнал князь Трубчевский. Он давно страдал от тяжелого недуга и повелел доставить себя к месту явления образа. После долгих молитв перед иконой он получил исцеление и велел основать монастырь в честь святого образа. Обитель получила имя Спаса Челнской. Икона стала главной его святыней. По молитвам к Богородице перед ее челнским образом не раз случались чудеса. После революции в 1923 году монастырь был закрыт, о дальнейшей судьбе иконы ничего не известно. В наши дни почитаемый список с челнской иконы Пресвятой Богородицы находится в Трубчевской церкви Сретения Господня в Брянской области. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обратись сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Челнскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова. И человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет. И душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться. И я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там
5: надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковнославянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просвора, и

0: православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
1: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Дает надежду, утешение и душевные силы. Больше тебе скажу. Такая радость – это благодарение Бога за саму жизнь, дарованную им.
5: Да-да, ведь, кажется, еще апостол Павел говорил: «Всегда радуйтесь, за все благодарите».
4: Верно. Это его слова из первого послания к Фессалоникийцам. Кстати, многие живописцы пытались так или иначе выразить в своих произведениях этот апостольский призыв. Показать его проявление в разных обстоятельствах жизни.
5: Да? А кто, например?
4: Да вот, не надо ей далеко ходить. Взгляни. Справа от нас картина художника Алексея Корзухина. Она называется «Возвращение из города». Написана в 1870 году.
5: Секундочку, Маргарита. Сейчас надену очки, чтобы получше рассмотреть. Крестьянская изба. Тесная, полутемная, бедная обстановка. На лавке у стола сидит мужчина. Кажется, он раздает гостинцы. Девушка-подросток в красном сарафане, видимо, уже получила подарок – синюю ленту. Она с интересом и радостью ее разглядывает. Рядом стоит девочка помладше. Мужчина протягивает ей связку сушек. Видимо, он отец девочек.
4: Об этом нетрудно догадаться. Он смотрит на детей с такой любовью и, кажется, говорит что-то ласковое. На дощатом полу избы сидит еще один ребенок, совсем маленький. Тоже ждет гостинца. Слева, в углу, пожилая женщина наливает воду в самовар. Очевидно, это бабушка. Сейчас семья будет пить чай.
5: Отец, дети, бабушка. А где же мать семейства?
4: Матери на полотне мы не видим. Как считают многие искусствоведы, ее отсутствие говорит о том, что мужчина вдовец и сам воспитывает троих детей. Причем овдовел он совсем недавно. Младший ребенок еще и ходить толком не умеет. Но, несмотря на горести и бедность, семью не покинула радость.
5: Картина ведь называется «Возвращение из города». Возможно, мужчина уезжал туда на заработки, а может быть, на рынок. И теперь вернулся. Это ли не радость?
4: Художник Алексей Корзухин сам был из крестьян. Знал все тяготы крестьянского быта. Но картину «Возвращение из города» он написал не об этом, а о том, что радость есть всегда. Жизнь героев полотна освещает радость любви. Отец любит своих чад. Они любят его. Неспроста фигуры отца и детей на фоне темной избы художник изобразил такими светлыми.
5: Вот она, та самая радость, о которой мы часто забываем, воспринимая как данность.
4: Радость подлинная, которая не зависит от внешних обстоятельств.
5: Выпишут внука из больницы, обязательно приведу его в Третьяковскую галерею и покажу картину Алексея Корзухина «Возвращение из города». А ты, Маргарита, пожалуйста, расскажи и ему тоже, о чем эта картина.
4: Буду очень рада.
3: Свидание.

0: Светлое радио. Цитата дня. Благодарение, покаяние, просьба – такова нормальная последовательность видов молитвы.
1: Это тезис из статьи «Таинство человеческой личности» митрополита Каллиста Уэра, опубликованной в Московском психотерапевтическом журнале в 1997 году. Митрополит Каллист нес архиерейское служение в Великобритании во второй половине 20-го, начале 21 века. Его заслуга как богослова состоит в популяризации и изложении святоотеческого наследия на языке современного человека. Обобщая учение отцов церкви, владыка писал, что в своей молитве христианину правильно сначала благодарить Бога, затем каяться и только потом просить.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Чем гениальнее писатель, тем больше в нем тайн. Наверное, как нельзя более, эта формулировка подходит к творчеству Николая Васильевича Гоголя. У него даже школьное прозвище было «Таинственный Карло», то есть «карлик», потому что при своей специфической внешности рост юноша был небольшого. Эти и многие другие малоизвестные подробности биографии, пожалуй, самого загадочного в русской литературе писателя, мы узнаем из книги исследователя Игоря Златустского «Гоголь». Книга вышла в легендарной серии «Жизнь замечательных людей» и дает возможность по-иному взглянуть на, казалось бы, знакомого всем нам со школьной скамьи классика. В лучших традициях всех биографических повествований автор начинает с родителей писателя. Но не ищите обычного в жизнеописании Гоголя. Уже само его рождение было словно предопределено свыше. Отец Николая Васильевича, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, увидел свою суженую во сне. Матерь Божья показала ему на младенца и произнесла: «Это твоя жена». Очень скоро Василий Афанасьевич с трепетом узнал этого младенца в Машеньке, новорожденной дочери друзей семьи, которая через 14 лет и стала его супругой. Гоголь-писатель унаследовал от своего отца эту чрезмерную впечатлительность. Именно ей, по мнению Златустского, мы обязаны появлением как знаменитых вечеров на хуторе близ Диканьки с их южным сочным колоритом, так и мрачно-фантастичных петербургских шедевров. Биограф Гоголя, предлагая читателю интересный анализ его творчества, одновременно не обходит стороной частную жизнь и быт Гоголя-человека. К примеру, постоянно стесненный в средствах молодой писатель, оказывается, все же любил красиво приодеться и нередко тратил последние деньги на костюм от лучшего столичного портного. Игорь Златустский в своей книге обращает внимание и на взаимоотношения Гоголя с женщинами. Это не только искренняя дружба с красавицей фрейлиной императорского двора Александрой Смирновой-Рассет. Биограф выстраивает цепочку фактов, развивая уже известное ранее предположение о сватовстве Гоголя к своей знакомой Анне Вейльгорской и приводит в этой связи редко прежде публиковавшуюся переписку писателя, которая, по мнению автора, должна подтвердить этот вывод. И хотя заглянуть в такие вот замочные скважины личной жизни создателя «Мертвых душ» и «Ревизора» чрезвычайно любопытно, все же суть не в этом. Автор книги о Гоголе касается главной, духовной стороны жизни и творчества Николая Васильевича – веры в Бога, ценность которой он хотел донести и до своего читателя. Именно этому посвящены гоголевские выбранные места из переписки с друзьями. Произведение, до сих пор находящееся как бы в тени всего остального творчества писателя, не понятое и его современниками. Тем не менее, оно, по убеждению автора биографии, проливает свет на последнюю тайну Гоголя – сожжение второго тома «Мертвых душ» и последовавшую вскоре за этим скоропостижную смерть. Вообще, в этом жизнеописании Гоголя высказана редкая, даже по сегодняшним временам, мысль о том, что Гоголь не только злой сатирик, каким нас приучили его видеть, но и писатель высочайшей духовности, которой он стремился всю свою жизнь, поднимаясь выше и выше. И на смертном одре умирающий Гоголь просит принести ему лестницу. Кто знает, какие еще вершины открылись ему в это мгновение. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У 26-летнего Кости из Москвы аутизм. Молодой человек работает помощником менеджера в Кота-кафе. Это необычное место. Здесь посетители могут не только выпить кофе, но и пообщаться и поиграть с кошками. Устроиться в кафе Косте помог фонд «Искусство быть рядом». Вот уже 10 лет организация поддерживает семьи, где есть дети и взрослые с аутизмом. В прошлом году у фонда появилась программа сопровождаемого трудоустройства. Благодаря ей люди с ментальными особенностями могут найти работу, как Костя. Осенью прошлого года его семья обратилась в фонд «Искусство быть рядом» за поддержкой. Молодой человек умел работать руками, а вот взаимодействовать с людьми только учился. Косте было трудно начать общение или задать вопрос, но постепенно, с поддержкой специалистов, он стал увереннее. Сейчас Костя усидчив и внимателен, быстрее решает рабочие задачи. В кафе он следит за порядком, заботится о животных и встречает гостей. История Кости – пример того, как работает программа сопровождаемого трудоустройства. Сначала с подопечными занимаются в центре подготовки, развивают профессиональные навыки, коммуникацию, умение работать в коллективе и выдерживать рабочий ритм. После этого кандидаты выходят на стажировку в музеи, отделения почты, магазины и многие другие места. Для человека с аутизмом это возможность обеспечить себя, стать самостоятельнее и увереннее. Узнать больше о программах фонда «Искусство быть рядом» и поддержать доброе дело можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: До 18 века здания в городе Вологда в основном строили из дерева, и только храмы возводили в камне. Улицы представляли собой резное кружево деревянного зодчества, в которое жемчужинами вплетены были белокаменные церквушки. Один из таких живописных районов находился вдоль реки Вологды в районе современного Советского проспекта. Он назывался Рощенье, в память о рощах, некогда здесь шумевших. В 18 столетии на месте леса уже располагались многочисленные предельные, мыловаренные, маслобойные заводы и особняки их хозяев. До наших дней от Слободки сохранилась только церковь Иоанна Предтечи, построенная купцами в 1710 году. Она действующая. Входишь под своды, украшенные древними фресками в синих и золотых тонах, и словно попадаешь в прошлое. И полное название храма Иоанна Предтечи в Рощине хранит информацию об утраченном районе города. Эта церковь, словно живая страница истории Вологды.
1: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
2: Сегодня, 24 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
3: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растение эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснеть и в Осии».
3: Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился.
2: «Если орех, преклонь колено Своя, со всеми ими помолися».
1: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу два образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – наглые волки. В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки, занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имела устное хождение среди его учеников. «Блаженнее давать, нежели принимать». На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

громче жаворонка пенье, ярче вешние цветы, сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. Разорвав тоски оковы, цепи пошлые разбив, набегает жизни новый торжествующий прилив. И звучит свежо и юно новых сил могучий строй, как натянутые струны между небом и землей. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Ни у одной науки нет столько доводов, как у учения Библии. Исаак Ньютон.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника священника Сергия Дурылина. 24 мая 1919 года. Троица Сергиева Лавра. Был в томлении, вязком, упорном, без молитвы, с озиранием на злое в прошлом, на злое в текущем, с исканием греха. Вчера встал, помолился, и вдруг стало легче. С души как бремя скатится. Как это верно? Бремя падает греха, падает и душа легчает. Обедню стоял легко и радостно. И вдруг стало радостно и молодо на душе, празднично и светло. И так целый день. Кто помог? Господи, как близок Ты!
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Святые братья Кирилл и Мефодий воспринимаются православными христианами не просто как угодники Божии, но и как настоящий символ славянской традиции в православной церкви. Кирилл и Мефодий не только создали азбуку для славянских народов, но начали процесс приобщения славян к богатейшему наследию православной церкви. Особым образом День церковной памяти святых братьев празднуется в Болгарии. Церковное торжество совмещается с государственным. Поэтому 24 мая не только дата для совершения богослужений в честь святых, но и День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. 24 мая болгары чествуют и болгарскую культуру, и создателей славянской азбуки святых Кирилла и Мефодия. Впервые праздник болгарской письменности прошел в 1803 году в болгарском городе Шумене, что послужило началом для национального подъема болгар. Те еще находились под турецким владычеством. После русско-турецкой войны конца XIX века Болгария наконец-то получила независимость, и праздник святых Кирилла и Мефодия стал по-настоящему национальным. В 1892 году был создан гимн святых Кирилла и Мефодия, который все болгары учат еще в школе и называют его по первой строке «Врви, народе, возродени! Вперед, народ возрожденный!» Несмотря на засилие коммунистической власти в Болгарии в 20 веке и отделение церковного календаря от светского, праздник святых Кирилла и Мефодия продолжал существовать. 30 марта 1990 года, день 24 мая, был вновь объявлен официальным праздником с названием «День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности». Сегодня он имеет ярко выраженные церковные черты. 24 мая в современной Болгарии принято венками из живых цветов украшать портреты и иконные изображения Кирилла и Мефодия. Кроме того, научные деятели, преподаватели школ и вузов возлагают венки и цветы к памятникам Кирилла и Мефодия. Особенно к их скульптурному изображению в центре Софии, на подножье которого виден фрагмент текста, написанный на глаголице и кириллице. Повсеместно звучит гимн в честь святых братьев. Не обходится праздник и без культурных мероприятий. Во всех школах и вузах проводятся викторины с возможностью получить приз. По традиции во всех городах проводится торжественное шествие школьников. Деятелям культуры именно 24 мая вручаются государственные награды. К празднику приурочиваются и другие события, к примеру, салон искусств в Народном дворце в Софии, книжные ярмарки, поэтические чтения, книжные выставки. По своему размаху День святых братьев Кирилла и Мефодия превосходит многие другие государственные праздники Болгарии. Самое главное, что большинство болгар воспринимает этот день и как государственное, и как церковное торжество. И напоследок один интересный факт. С присоединением Болгарии к Европейскому Союзу 1 января 2007 года кириллица стала третьей официальной азбукой Европы. Так что миссия святых братьев продолжается. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о болгарском празднике в честь святых Кирилла и Мефодия.

Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челонскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» — это список другой известной иконы Богородицы Владимирской. Псковская икона была написана и принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Феодором около 1521 года. По преданию, именно эта икона спасла Псков от войск польского короля Стефана Батория. 20 октября церковь вспоминает чудесное избавление Полоцка от нашествия Наполеона. Икона умиления находилась в первом корпусе, освобождавшем город в 1812 году. По молитвам перед Псково-Печерской иконой умиления не раз происходили чудесные исцеления. Чествуя память Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги Деяний мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с

0: из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи и функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Грехи худшего человека пред милосердием Божьим, как горстка песка в океане. Нет греха, способного победить его милосердие. Старец Ефрем Филофейский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы с детства помним приключения деревянного мальчика Буратино, написанные Алексеем Николаевичем Толстым. В основу повести Толстого легла сказка итальянского писателя Карло Колоди «Пиноккио». Два текста сильно отличаются, ведь Толстой не просто перевел книгу Колоди, он активно ее переработал. В чем заключается одно из ключевых отличий между Пиноккио и Буратино? Буратино стремится завладеть золотым ключиком и отворить заветную дверцу. У Пиноккио другая цель. Он, невзирая на все свои недостатки, больше всего на свете мечтает стать настоящим, живым, а не деревянным мальчиком. И здесь на память приходит библейский текст. В книге пророка Иезекииля, одной из книг Ветхого Завета, в главе 11 мы читаем следующее: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Под плотяным сердцем подразумевается сердце, способное воспринять божественную благодать, иными словами, способное к подлинной жизни. Святитель Филарет Московский, выдающийся проповедник XIX века, говорил, что человек не может сам изменить своего сердца. Это возможно только для Создателя. А в наших силах горячо желать подобного изменения. Самым заветным желанием героя Колоди было из деревянного мальчика стать настоящим. Так ли пламенно и мы стремимся к тому, чтобы наши сердца стали настоящими и наполнились божественной благодатью?
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас

0: что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
1: «Сия глагол Иисус, и возведи очи свои на небо и рече».
2: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную».
1: «Да имут радость мою исполнену в себе».
0: Доказательство реальных, правдивых, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа можно найти не только в христианской литературе, прежде всего в Четвероевангелии, но и в произведениях авторов, которые не принадлежали к числу последователей Спасителя. Более того, относились к христианам холодно, иногда даже враждебно. Последнее особенно важно. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из наиболее известных трудов «Иудейских древностях» он повествует о личности Христа. Пишет он следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос». Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима». Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Траяном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего, там указывается: «Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков». Почему все перечисленное имеет для нас, христиан, несомненно важное значение? Не только и не столько в качестве подтверждения исторической правоты Евангелия. В конце концов, мы и без Светония с Плинием знаем и верим, что Христос был и есть. Тут важно другое. Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа: «И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. Слава Христа – божественная красота, сиявшая некогда в вечности, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной,

0: осязаемый, что затронуло сердца даже тех людей, которые оставались равнодушны или противились церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и более важной вещи. Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И слава Его продолжает сиять. Она, подобно свету маяка, указывает нам путь в направлении Царства Божия, не какого-то мифического места наслаждения, но реальности абсолютной правды, красоты, милости, любви Христовой. То, чего просят наши сердца, того, о чем мы тоскуем, того, что в полной мере нам может дать один лишь Бог, решивший стать человеком и приобщивший нас к вечному счастью, источником которого только Он и является.
1: Радио

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Маленький Захар приехал на ярмарку. Сегодня отец впервые взял его с собой. Сам Иван Дмитриевич на большой торг ездил часто, продавал фрукты и ягоды. Утром он нагрузил телегу ароматной спелой грушовкой, а потом разбудил Захара. «Вставай, сынок, со мной поедешь. Ты у меня уже совсем большой стал, будешь помогать». И вот Захар стоял рядом с отцом и отбирал для покупателей самые красивые яблоки. И каждую свободную минуту крутил головой по сторонам. Вокруг было столько интересного. Вдруг Захар заметил сгорбленного седого старика в рваной одежде. Он двигался вдоль прилавков и, останавливаясь, о чем-то просил торговцев. Но те лишь раздраженно махали на него руками, и старик, кланяясь, шел дальше. От непонятного мальчику зрелища Захара отвлек отец. «Сынок, я пойду кое-чего прикуплю для дома, а ты пока побудь тут за главного», — сказал он мальчику. Захар остался один. Покупателей не было, и он, отвернувшись, с интересом стал рассматривать соседние прилавки. «Жалься, мил человек, подай нищему», — вдруг услышал он тихий голос совсем рядом. Захар повернулся и увидел того самого старика. «Вот, оказывается, о чем он просит», — подумал мальчик. И никто не захотел помочь бедняге. В сердце Захара всколыхнулась жалость к несчастному старику. Он взял с прилавка несколько больших яблок и протянул нищему. «Благослови тебя, Господь!» Со слезами на глазах тихо проговорил старик, и Захар сам едва не расплакался. Отца не было долго. За это время Захар успел раздать ярмарочным нищим почти все яблоки. Но, к удивлению мальчика, отец не стал его ругать. «Правильно, сынок», — сказал он, погладив Захара по голове. Через несколько лет Захар стал радонежским монахом. Так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры. По названию села Радонежское, близ которого Лавра была заложена ее основателем, преподобным Сергием. Он принял постриг с именем Захария. Милосердие, доброта и любовь к ближним привлекали к отцу Захарии множество людей, которые уважительно называли его старцем. Любовь к людям нужно доказывать делами, а не словами, говорил старец Захария Радонежский. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», сказал Христос. «Те, кто творит милостыню нуждающимся, сами обретут во сто крат более».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Теплое радио. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Книга притчей Соломоновых.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1909 год. Валаамский монастырь. Ездили мы, богомольцы, по скитам, тем, где женщинам дозволялось быть. Были в скиту Святого Воскресения, где пели «Христос воскресе» и во многих других. Во время этих путешествий монахи рассказывали кое-что из монастырской жизни. Рассказывали, что спиртных напитков здесь совсем не разрешают. И вот когда один благодетель, выстроивший церковь или скит, захотел доставить братьям утешение и на праздник открытия прислал несколько бочек вина, то настоятель велел все вылить в воду. Так строго следует этому правилу.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий жили в IX веке в византийском городе Фессалонике. Благодаря их трудам славянские народы получили письменность и возможность развивать культуру, науку и, главное, развиваться духовно. День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия празднуют 24 мая. В этот день в храмах звучит тропарь, посвященный святым братьям. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение. В переводе на русский язык оно звучит так. «Подобные апостолам славянских стран учители, богомудрые Кирилл и Мефодий, молите Господа об утверждении всех славянских народов в православии и единомыслии, сохранить мир и спасти души наши». А вот как текст песнопения звучит по-церковнославянски. «Яко апостолам единонравние и славянских стран учителие, Кирилле и Мефодия богомудрие, владыку всех молите, вся языки славянские утвердите в православии и единомыслии, умерите мир и спасти души наши». Давайте послушаем это песнопение в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Я молюсь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, как своим небесным покровителям, и ставлю в пример своим детям то, как святые братья дружно шли по жизни, вместе трудясь с любовью и молитвой. Почему-то кажется, что два просвещенных брата, если бы жили в наше время, легко бы поняли и эту программу, хоть она и создана на современном русском языке, и узнали бы, что я от всего сердца благодарю их за великий дар письменности для миллионов людей и за большой пример доброты и дружбы для меня и моей семьи. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 24 мая, 7-е воскресенье по Пасхе. Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, а также чтит память священномученика Макия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление». Сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня, в 7-е воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает святых отцов, участвовавших в Первом Вселенском Соборе. С 4 века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению, в 325 году в город Никею, близ Константинополя, собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учителя церкви, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон и епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Прославляя их, мы просим: «Святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И ее прижизненный портрет украшает не дворец в столице, а маленький двухэтажный особнячок в Костромской области.
2: А кто отправил царицу Евдокию в изгнание?
1: Царственный супруг. Они поженились совсем юными в 1689 году. Невесту для Петра, еще царевича, выбрала мать Наталья Нарышкина. Она торопила сына со свадьбой. По возрасту он не мог взойти на престол, находясь под опекой сестры, царевны Софьи Алексеевны. А женившись, по законам того времени, получал статус совершеннолетнего.
2: А вместе с этим статусом власть и в нагрузку нелюбимую жену.
1: Ну, про власть верно, про жену не совсем. В первое время юные супруги любили друг друга и были счастливы. У них родились два сына, но через несколько лет Петр охладел к Евдокии.
2: Из-за этого она и оказалась в опале.
1: Да, Петр хотел жениться на своей фаворитке Анне Монс. И Евдокии было препятствием. Царь настаивал, чтобы супруга приняла монашеский постриг. После долгих, но безуспешных уговоров царицу против воли постригли в Суздальском Покровском монастыре.
2: И она смирилась со своей участью?
1: Нет, не смирилась. Но и в уныние не впала. Жила в обители как мирянка. Ее поддерживали игуменья Марфа, управлявшая монастырем, и епископ Досифей Клебов. Владыка утверждал, что незаконно изгнанная царица еще вернется ко двору. Возможно, по его заказу и был написан этот портрет Евдокии не в монашеском, а в монаршем одеянии.
2: Ох, опасно, наверное, было так поддерживать опальную царицу.
1: Это точно. В 1717 году Петр I обвинил в измене родине своего сына Алексея. Царевича лишили права престола наследия, а затем казнили. Привлекли к ответу его мать, царицу Евдокию, а заодно ее приближенных. После пыток тогда приняли смертную казнь и епископ Досифей, и игуменья Марфа.
2: А с Евдокией что стало?
1: Ее публично выпороли кнутом и отправили в Староладожский монастырь. Там царица жила до смерти Петра. Затем на престол взошла его вторая жена Марта Скавронская, после принятия православия Екатерина. Опасаясь за свою власть, она посадила Евдокию под строгий надзор в Шлиссельбургскую крепость.
2: Опальная царица так и не увидела больше свободы.
1: Увидела. Из заточения ее вызволил внук Петр, сын казненного царевича Алексея. После смерти Екатерины I в 1727 году он стал императором с именем Петр II и поселил бабушку в Кремле, в Вознесенском монастыре, назначив ей хорошее содержание, которое она тратила в основном на благотворительность.
2: Пройдя через такие испытания, Евдокия Лопухина не очерствела и нашла в себе силы заботиться о других.
1: Главной ее чертой современники называли «выстраданную мудрость». Незадолго до смерти Евдокия Федоровна сказала: «Бог дал мне познать истинную цену величия земного». Она осознала, что богатство и власть могут быть источником страданий, а покой и радость приносят веру в Бога и милосердие.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: Откройте Новый Завет. Там что, мало осуждения? Сам Спаситель, Его апостолы, они что, никогда не осуждают? Очень много осуждают. Но не то, что в человеке, а то, что делает человек, его поступки, его грехи. Хочу поделиться наставлениями святителя Тихона Задонского о том, как побороть в себе страсть осуждать ближнего и как правильно реагировать на греховные поступки окружающих. «Всякому надо себя знать, и не чужие, но свои пороки замечать и очищать, злобу, зависть, ненависть отбросить, брату нашему или падающему сострадать духом любви и от его падения самому вести себя осторожнее, молиться милосердному Богу, чтобы восставил падшего и обратил заблудшего, а тебе не попустил впасть в те же пороки. Помнить, что за осуждение ближнего сам судим будешь по слову Христову. Имеющим эту злую привычку нужно молиться Господу. Положи, Господи, охрану устам моим».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Жена да боится мужа своего. Наверное, большинству замужних женщин их супруги хоть раз в жизни, шутя, адресовали эти евангельские строчки. Хотя какие уж тут шутки. Апостол Павел, написавший эти слова в своем послании к Ефесянам, был совершенно серьезен. Но что он, однако, имел в виду? Об этом, в частности, и о том, что вообще необходимо для прочного и гармоничного брака, читателям поведает книга «Мудрые мысли о семейном счастье», вышедшая в издательстве «Никея». В сборник, посвященный животрепещущему вопросу, вошли высказывания и размышления святых, подвижников, известных православных мыслителей от древности до современности. Апостол Павел, святитель Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Феофан Затворник, преподобные оптинские старцы, архимандрит Иоанн Крестьянкин и митрополит Антоний Сурожский. Вот лишь некоторые имена из внушительного списка бесспорных духовных авторитетов. А ведь сами-то они женаты не были, возможно, заметит кто-то. Да, и именно потому оставили нам не пошаговое руководство, а мудрые, потрясающие глубины и простоты, духовные советы о том, как с помощью веры, основываясь на заповедях Евангелия, сделать семейный союз по-настоящему счастливым. Впрочем, уверены отцы церкви, именно таковым он и обязан быть, потому что изначально счастливым и благословенным задумал брак сам Господь. Идея брака как единение мужчины и женщины принадлежит именно Богу. Создав Адама, он сказал: «Нехорошо быть человеку одному», и сотворил ему жену, Еву. Именно с этих первых моментов существования первой в мире семьи начинается в книге «Мудрые мысли о семейном счастье» интересный и увлекательный диалог с читателем. Диалог, потому что в коротких цитатах чувствуется, что святые, праведники и церковные мыслители ведут с читателем доверительную беседу, а вовсе не указывают свысока, как ему жить.

0: Нередко они даже шутят, и в этих шутках мудрости порой не меньше, чем в богословских рассуждениях. Например, у преподобного старца Амвросия Оптинского, щедрого на шутливые поэтические импровизации. «Когда у мужа с женой лад, то не нужен им будет и клад». Архимандрит Иоанн Крестьянкин подсказывает, как вырастить семейное счастье. Святитель Иоанн Златоуст высказывает свое отношение к браку по расчету. Преподобный Лев Оптинский подсказывает, как составить впечатление о характере суженого. Одним словом, практических советов в книге очень много. А вот духовный, пожалуй, всего один. Это евангельская заповедь Христа «Да любите друг друга». Это главное. А в остальном помогут мудрые мысли о семейном счастье. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный

0: источник.
1: О, привет, Саш.
2: Привет.
1: Где был? Звонил тебе пару раз, ты не взял трубку.
2: Да, прости, роуминг. Ездил в родные места.
1: Ух ты, знал бы, с тобой поехал. Со школы дома не был. Что видел, какие впечатления?
2: Ты помнишь наш клуб?
1: Ну, конечно.
2: Заброшен.
1: Ах ты.
2: Речка заросла вся камышом.
1: Ой-ой-ой.
2: Как все быстро пришло в упадок. Угу. Просто мерзость запустения. И кто бы мог подумать?
1: Ну зачем ты так хлестко? Почему мерзость запустения?
3: Мерзость запустения. Известное библейское изречение, которое есть и в Ветхом, и в

0: Новом Заветах. У евангелистов Матфея и Марка оно вписано в эсхатологическую речь Иисуса Христа, речь о последних временах существования мира. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Христос, ссылаясь на пророчество из книги пророка Даниила, говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Выражение «мерзость запустения», которое использует пророк Даниил и на которое ссылается Иисус Христос, не имеет однозначных объяснений. Большинство толкователей Священного Писания понимали под мерзостью запустения статую языческого бога или изображение римского императора, которые были поставлены в Иерусалимском храме. Некоторые усматривали в этом выражении сам Иерусалимский храм и его разрушение римским войском. Сам же Спаситель, предсказывая мерзость запустения, скорее всего, использовал это выражение в общем смысле, имея в виду, что Иерусалим и храм его будет опустошен и станет пустыней. И действительно, во время Иудейской войны и взятия Иерусалима Титом храм был сожжен, а город сравнялся с землей. Иерусалим пал в сентябре 70-го года по Рождестве Христовом, и запустение, предсказанное Даниилом и повторенное Спасителем, сбылось. Выражение «мерзость запустения» означает разруху и заброшенность. Говоря так, мы имеем в виду полное разорение или опустошение чего-либо, некогда цветущего и благополучного.
1: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Альметьевск – небольшой уютный городок на юго-востоке Татарстана. История православия здесь началась в конце 20 века. Именно тогда в городе появился первый храм. Небольшая Петропавловская церковь, перестроенная из старой котельной, не вмещала всех желающих помолиться в воскресные и праздничные дни. И в 2000 году горожане решили возвести новый собор. Строительство продолжалось 7 лет. Двухэтажное здание получилось просторным и величественным. Золотые купола на 43 метра вознеслись над землей, осеняя окрестные дома. Нижний предел храма осветили во имя святых жен Мироносец, а верхний, главный, в честь Казанской иконы Божией Матери. Внутреннее пространство собора украсил фарфоровый иконостас. На колокольне запели 11 колоколов, самый тяжелый из которых весит 1350 килограммов. Новая церковь послужила укреплению христианской веры в Альметьевске. В 2012 году город стал центром Альметьевской православной епархии, а Казанский собор – ее кафедральным, то есть главным храмом.
1: Радио «Вера» в Альметьевске можно слушать на частоте 99,6 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете.
4: У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
6: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Апостольские чтения.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Вы знаете, что такое растения эпифиты? Это такие растения, которые растут на мертвых стволах, сухих ветвях и даже на голых скалах. Так, например, ведут себя лианы в тропических лесах. Они не ждут идеальных условий. Им не нужна плодородная почва. Они находят точку опоры где угодно и продолжают тянуться к солнцу. Это прекрасная иллюстрация того духовного закона, о котором рассказывает отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Именно он читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «Судибо Павел мимо идти Ефес, якуда не будет ему закоснете во сии».
9: Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему во сии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
8: «Если орек, преклонь колено своя, со всеми ими помолися».
7: Прозвучавшие слова апостола Павла адресованы священникам города Эфеса. Апостол противопоставляет друг другу 2 образа. Первый – это образ волков. Павел называет их лютыми. Выражение греческого оригинала можно перевести и более точно – наглые волки. В отличие от пастуха, который готов отдать жизнь за овец, волк приходит только взять и расхитить. Это образ ложных учителей, которые ищут свои выгоды, а не благо учеников. Этим волкам Павел противопоставляет себя. Он сознательно отказывается от своего права апостола получать материальную поддержку от церковных общин. И его жизнь в Эфесе – яркий тому пример. Книга «Деяний» описывает нам ритм жизни Павла в этом городе. На протяжении 2 лет в дневное время он учил в школе, которая принадлежала человеку по имени Тирон. Проповедовал здесь всем желающим о Христе. В остальное время он шил палатки, занимался тем ремеслом, которому был обучен с молодости. Он работал с грубой киликийской козьей шерстью. В глазах античной элиты это была низкостатусная, даже презираемая профессия. Денег на то, чтобы прокормить себя апостолу, хватало, но особого комфорта в его жизни не было. Подобная бытовая неустроенность была сознательным выбором Павла. Поэтому он и говорит сегодня: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И далее он открывает причину этого выбора. Павел ссылается на заповедь Спасителя, которая не записана в Евангелии, но, видимо, имела устное хождение среди его учеников. «Блаженнее давать, нежели принимать». На первое место в своей жизни Павел поставил служение Евангелию. Это служение давало ему неиссякаемый источник жизненной энергии и наполняло сердце блаженством. Поэтому и предостерегает он эфесских христиан от волчьей логики хватать и тащить к себе. Казалось бы, никто из нас не любит тех, кто всеми правдами и неправдами пытается присосаться к плодородной почве. Однако так или иначе, эта волчья логика живет в каждом из нас. Кто из нас не говорил себе: «Вот я встану на ноги, выплачу кредит, накоплю на квартиру, разберусь с проблемами, успокоюсь, и тогда начну помогать другим, служить Богу, любить ближнего». Порой эти обещания растягиваются на всю жизнь. В итоге человек так и не начинает отдавать. Он навсегда остается в плену у своей неустроенности и продолжает оправдывать ей свою духовную пассивность, корысть и эгоизм. Апостол Павел напоминает: духовный рост происходит именно тогда, когда мы начинаем отдавать, несмотря на отсутствие гарантий стабильности. Мы не ждем, когда у нас появится финансовая подушка или хорошее настроение, чтобы исполнять Евангелие. Мы начинаем действовать именно из точки своей неустроенности. Как лиана, которая цепляется за мертвое дерево или камень, чтобы выжить, мы цепляемся за малейшую возможность послужить другому, исполнить волю Творца. Парадокс в том, что именно в этом рискованном движении рождаются и крепнут корни истинной связи с Богом. И мы начинаем цвести там, где, казалось бы, нет никакой надежды.
0: Апостольские чтения.

Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Радио «Вера». Светлое радио. Убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово и скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Борис Васильев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. Святой апостол говорит о причащающихся: «Иже аще яст хлеб сей, или пиет чашу Господню недостойне, суд себе яст и пиет. Сего ради в вас многие недужливы и усыпают довольни, спят не телесным сном, а душевным, не радеют о спасении души. Сном ночным называют небрежное житие, пристрастие к миру. Таковые упиваются мирским сладострастием, а потому апостолы называют их недужными по душе ради грехов своих. Они воистину недостойно причащаются. Если же человек с рассуждением приступает к святым тайнам, раскаянием и сокрушенным сердцем о грехах своих полагает намерение впредь не грешить и при сем молиться: «Господи, я грешен и недостойно приступаю к Твоему великому и страшному таинству, но, дерзая на Твое великое милосердие, полагаю намерение при помощи Твоей исправлять жизнь свою по заповедям Твоим святым и отстать от греха, то таковой воистину может быть достоин».
0: Голоса

Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После смерти пророка Моисея исход израильского народа из Египта в Палестину возглавил его сподвижник Иисус Навин. Библейская книга, названная именем этого еврейского полководца, описывает историю блестящих побед над племенами, населявшими в те времена Ханаан. Коренные народы отчаянно сопротивлялись пришельцам. 11 глава книги Иисуса Навина описывает, как несколько царей на севере Ханаана образовали коалицию, чтобы остановить наступление иудеев. В Библии перечислены названия городов-государств, участвовавших в этом союзе. Среди прочих в перечне фигурирует топоним Дор. Существовало ли поселение с таким названием в действительности? А если да, то можно ли определить его точное местонахождение? Ответы на эти вопросы были получены в 1923 году в ходе экспедиции.

0: операции под руководством
1: жертвенные чаши курительные.

0: того, к славянам, они относятся с истинной христианской любовью, знают их язык и обычаи.
1: О, я слышал, их мать была славянкой, болгаркой.
0: Этого я точно сказать не могу. По-моему, они чистые греки, но, как многие уроженцы Салуни, окруженные славянами с детства, знают их язык.
1: Решено. Отправляем Мефодия и Константина.
2: На следующий год святые братья привезли с собой в Моравию славянский алфавит и две важнейшие для христианского богослужения книги – Евангелие и Псалтырь, переведенные на славянский язык. Мефодий и Константин открывали школы, обучали письму, проповедовали, многих людей крестили. Они отстаивали право совершать богослужение на славянском языке. В то время была распространена триязыкая ересь, которая утверждала, что богослужение можно проводить только на трех языках, на которых Понтий Пилат написал табличку на кресте над головой Иисуса Христа – еврейском, латыни и греческом. Братья доказали несостоятельность этой ереси. Папа римский Адриан II пригласил братьев в Рим для разъяснения их деятельности. Благочестивые братья откликнулись на приглашение и привезли с собой мощи святого Климента, которые были обретены ими в Херсонесе. Папа и римские священники высшего сана встретили мощи торжественно, далеко за границами города. Некоторые считают, что именно этот дипломатический шаг святых братьев решил судьбу славянской письменности. Так или иначе, Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке. В Риме Константин тяжело заболел, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл, с которым вошел в историю. Скончался Кирилл 14 февраля 869 года. Эта дата высечена на его нагробном камне. Он был похоронен в Риме в церкви святого Климента, где и теперь пребывают его мощи. Перед смертью Кирилл сказал Мефодию: «Мы с тобой как два вала. От тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Еще 16 лет после смерти своего брата трудился святой Мефодий, переводя книги Священного Писания на славянский язык. Пока горят лампады в христианских церквях, православные славяне будут поминать святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей славянских.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Больше читай хороших книг. Мало есть людей, от которых можно что получить, да и заняты часто или больны. А книгу всегда можно читать. Игумен Никон Воробьев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Порой случается, что накатывают усталость, лень, апатия, опускаются руки, и путь в Царствие Небесное кажется слишком тяжелым. Святые отцы называют такое состояние унынием. Преподобный Серафим Саровский, предлагая рецепты от этого недуга, назвал, помимо прочего, труд и благодарность. Почему именно труд и благодарность изгоняют уныние? И какой именно труд? На этот вопрос может ответить повесть «Нелли или лучшее наследство», опубликованная в 1867 году писательницей Люси Гернси. Главная героиня повести, 13-летняя Нелли Райан, живет с бабушкой, а та всю жизнь провела, грезя о далеком замке, на который у нее будто бы есть права. В этих условиях Нелли, предоставленная самой себе, выросла небрежной, ленивой, безответственной. Однажды девочка услышала о Христе

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: К вечеру на Афон опустился легкий туман. Монах Паисий уже собирался закрыть калитку своей маленькой хижины-кельи, как вдруг откуда-то из влажной дымки раздались голоса. Монах понял, что это к нему идут запоздалые гости, и остался поджидать их у калитки. Вскоре на тропинке показались несколько молодых людей. Они поздоровались с отцом Паисием, он пригласил их войти, и гости сходу начали излагать монаху свои взгляды на жизнь. «Батюшка, мы студенты. В Бога мы верим, но не понимаем, зачем нужны священники, наставники в вере. Разве мы сами не можем найти свой путь к Господу? Зачем нам чье-то руководство?» Молодые люди горячились, возмущались и больше говорили сами с собой, чем с монахом. Отец Паисий с улыбкой слушал их и ничего не говорил в ответ. Потом вдруг встал и спокойно объявил: «Ну что ж, дорогие мои, уже поздно, мне пора на молитву. А вы ступайте-ка в свою гостиницу». Продолжая беседу между собой, посетители вышли на улицу. Туман тем временем сгустился так, что на расстоянии вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Потоптавшись на тропинке, идущей круто вниз, они через некоторое время вернулись в келью отца Паисия. «Батюшка, вы не поможете нам найти дорогу? Мы не знаем местность и боимся сбиться с пути», — попросили они монаха. Отец Паисий улыбнулся. «Значит, все-таки для того, чтобы указать верный путь, нужен наставник», — смеясь, спросил он студентов. А те примолкли, соглашаясь с монахом. К афонскому старцу Паисию Святогорцу за духовным руководством приезжали люди со всего земного шара. А отец Паисий, которого еще при жизни почитали за святого, всегда подчеркивал, что и сам нуждается в руководстве. И говорил об этом так. К примеру, человек выезжает из Афин и направляется во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть, и он в нее заглядывает. Но все-таки он останавливается возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно. Также и христианин, не имеющий духовного наставника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему духовному пути, запутывается и выбивается из сил. А тот, кто с доверием идет к своему наставнику и спрашивает его мнение, получает помощь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина», 1925 год. Отец Досифей был монахом Смоленской Зосимовой пустыни. Иван Осина приехал после ее закрытия. Жил он у нас в небольшой келии, при богадельне, вне монастырской ограды. Было ему лет 75. Среднего роста, худенький, седой. Последние 2 года изо дня в день на буднях служил один. Был у нас в большом почитании как подвижник. Юродствовал. Несколько раз было так. Иду я, а навстречу старец направляется на службу. Он, поравнявшись со мной, бух мне в ноги. Я тоже. Так и лежим оба, склонив головы до земли. Батюшка, говорю, я не встану. Он то же самое. Потом уж напоминаю ему о его сане. Встаем оба. Благословляя, спрашивает. Ну, что? Отвечаю. Да я, батюшка, плохая. Молиться и поститься не умею. А он, перебивая, говорит. Да это все ладно. Самое главное, никого, никогда... Не обижай.
0: Голоса времени. В эфире радио «Вера».

0: Андрей Борисович, а израильский царь Давид точно единобожие исповедовал?
1: Безусловно, Алексей Сергеевич. А почему вы вдруг в этом усомнились?
0: Да я тут в одной книжке эпиграф странный увидел. Вот смотрите. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Причем «тебя» и «тебе» вот тут, смотрите, с большой буквы написано. То есть имеется в виду не человек, а Бог. И подпись 137-й псалом Давида. Но разве такое возможно, чтобы монотеист славил Бога перед богами? Скажите, может, это вообще не из псалтыри строчка?
1: Да нет, это действительно начало 137-го псалма. Вот только перевод, который вы прочитали, встречается довольно редко.
0: А он что, неверный?
1: Верный. Более того, самый близкий к первоисточнику – древнееврейской псалтыри. Однако в греческом, латинском, а позднее в церковнославянском переложениях псалтыри используется другой вариант. «Прославлю тебя, Господи, всем сердцем моим, и перед ангелами воспою тебя». Надо полагать, переводчики изложили текст царя Давида именно в таком виде, чтобы у читателей не возникло недоумения, подобного вашему.
0: Но вы так и не объяснили, Андрей Борисович, что ж это за боги такие, перед которыми псалмопевец славит Творца Вселенной?
1: Тут возможны варианты толкований. Высказывалось мнение, что псалмопевец славит Создателя Вселенной среди языческих идолов, башков, чтобы показать их ничтожность. В этом случае слово «боги» здесь уместно было бы взять в кавычки.
0: А в русском переводе какой вариант используется?
1: Русских переводов немало. В тех, что опираются на древнееврейский оригинал, а это в первую очередь синодальный текст, использовано выражение «перед богами». Авторы, работавшие с греческим переложением, например, Евгения Бирюкова, сочли, что правильнее будет говорить «перед ангелами». А вообще, знаете, коллега, это не настолько важно.
0: Что не настолько важно?
1: А кого именно Давид под богами подразумевает? 137-й псалом – это дерзновенное свидетельство о Боге, произнесенное, что называется, невзирая на лица. Пламенный царь израильский – не побоялся бы исповедовать свою веру ни перед земными чинами, ни перед небесными ангелами, ни перед духами злобы поднебесной и теми, кто им поклоняется.
0: А эта песнь какому-то конкретному событию посвящена?
1: Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. В надписании псалма сказано лишь, что он принадлежит Давиду. А жизнь этого человека, как мы помним, была невероятно насыщена и испытаниями, и чудесами. А значит, и причин славить Бога у него было немало. Но есть в этом псалме удивительная строка, которая, как мне кажется, помогает понять подлинный его смысл. Вот послушайте. «Поклонюсь перед святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего».
0: Как вы говорите? «Возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Что-то я опять не понимаю, о чем речь идет.
1: Толкователи предлагают нам под именами Бога подразумевать характеристики, которые дают Творцу люди. А значит, слово Создателя гораздо значительнее, чем все человеческие представления о нем. Считается, что царь Давид написал 137-й псалом после того, как получил от Бога некую важную весть. Вероятнее всего, речь идет об обещании, что из рода царя и псалмопевца произойдет Мессия, спаситель человечества. «В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость», говорит Давид после того, как получил на свое молитвенное обращение отрадный, животворящий отклик обет.
0: Все-таки потрясающий он человек, царь Давид. А были

0: Или еще в земной истории правители столь же отзывчивые к Слову Божьему?
1: Ну, нельзя сказать, что таких не было. Достаточно вспомнить равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь 1000 с небольшим лет назад. Конечно, его чудесное преображение из страстного и жестокого тирана, человека мудрого и милостивого, нельзя назвать иначе, как чудом. И псалмопевец подчеркивает, что на пути власть имущих к Богу гордость может стоять непреодолимым препятствием. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Однако Давид верит, что и эта преграда рухнет, если правители, подобные ему самому, услышат слова Бога. «Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня».
0: Получается, что царь Давид не видел своей заслуги в том, что он был таким горячо верующим. Он и веру свою воспринимает как подарок от Бога.
1: Точно. И Давид счастлив в этом. Он всю жизнь ведет себя по отношению к Богу как преданный любящий сын, готовый помогать отцу во всем, невзирая на опасности. Это радостное послушание возлюбленному Создателю для псалмопевца важнее всего на свете. В его душе не остается места для самолюбования и сомнений. Послушайте, как отразил это состояние поэт Наум Басовский в своем переводе 137-го псалма. «И если в беде окажусь неожиданно я, ты справишься с нею. И ярость врагов одолеет десница твоя, и я уцелею. Но если однажды я все-таки лягу на щит во вражеском стане, ко мне, милосердный, Господь за меня завершит благие деяния».
0: Да, слушаешь эти строки, и горько становится, что у меня не получится так чувствовать и так жить. Очень уж давлеет скепсис и ироническое отношение ко всему окружающему. Как кислота выжигает в душе все живое.
1: Ну, коллега, если вы жалеете об этом, значит, еще не все живое выжжено иронией. Ищите и обрящите. Господь всегда готов идти навстречу ищущему сердцу. Неспроста же выдержка из 137-го псалма в качестве эпиграфа вам на глаза попалась.
2: «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Добрый вечер, Владимир Николаевич.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Я, как старший по подъезду, пришел напомнить, что завтра собрание жильцов. Уж придите, пожалуйста.
1: Хорошо, Владимир Николаевич, обещаю. Чайку не хотите?
2: Хм. А с удовольствием.
1: Милости прошу.
2: Ой, как же уютно у вас. Чистота, картины. Я все вот на этого крепкого старика любуюсь. На прадеда моего похож. Кондратия Степановича. Он из северян был, из поморов. Фотографии старинные сохранились. Так вот, вот борода, как у этого исполина. И косая сажень в плечах. И взгляд тот же. Строгий, пронзительный.
1: Это репродукция картины Рембрандта «Моисей, разбивающий скрижали завета». Ее главный герой – ветхозаветный пророк. Конечно, не северянин. Он еврей. Родился в египетском плену в 13 веке до Рождества Христова.
2: Так это тот самый Моисей, что вывел свой народ из Египта?
1: Совершенно точно. Он действительно был исполином духа. Смог повести к свободе людей, которые привыкли к своему рабскому положению. Ваш прадед, наверное, был похож на Моисея не только бородой и статью. Русские поморы, как правило, имели крепкий внутренний стержень и неколебимую веру в Бога.
2: О да, он без молитвы шагу не делал. И за домочадцами строго смотрел. Ох, и лютовал, когда его дочь, моя бабка, увозом без благословения замуж вышла. Да еще и за заезжего иноверца. Боялся, что от православия отступит.
1: Вот, и Моисей ревновал о том, чтобы израильский народ в языческом плену не утратил свою связь с Богом. И переживаний, а лучше сказать страданий, на его долю выпало немало.
2: Что, не слушались его?
1: Люди хотели сытой и благополучной жизни. Ради нее большинство и откликнулось на призыв Моисея покинуть Египет. Евреи надеялись, что там, куда они придут, в обетованной Богом земле, будут рекой течь молоко и мед. А в пути питание порой было весьма скудным, и странники бунтовали, требовали вернуться назад.
2: Ох, и сердился, наверное, он на них.
1: Мне трудно точно сказать, какие чувства были у Моисея. Вот, посмотрите на картину. Рембрандт, мастер психологических портретов, изобразил лицо пророка печальным, даже скорбным, но при этом величественно спокойным. А между тем он готовится совершить акт, который можно счесть проявлением ярости.
2: Да что вы! Окажется, он книгу для благословения поднял. Ну вот как батюшки у нас в церкви Евангелие поднимают во время службы.
1: Это не книга. Это скрижали, две каменные доски, на которых начертаны 10 заповедей. И их дал Моисею сам Бог. 40 дней пророк пребывал в общении с Творцом на горе Синай. А когда вернулся в стан евреев, то увидел, что они изготовили золотого тельца и поклоняются этому идолу как Богу. И пророк разбил скрижали. На картине он занес их над головой.

0: Действительно, эта картина словно маленькая дверца, за которой бушуют вихри и ураганы.
1: И светит яркое солнце божественной любви к человеку. Если вам доведется побывать в Берлинской картинной галерее, то обязательно посмотрите подлинник Рембрандта «Моисей, разбивающий скрижали завета». И непременно вспомните тогда, что изображенная на полотне история имела продолжение. Израильский народ сохранил веру, и в его недрах родился Спаситель Иисус Христос. Он дал нам новые заповеди, заповеди любви. И хранить их надежнее всего на скрижалях сердца.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Августин, если бы Бог назначил женщине быть госпожой мужчины, он сотворил бы ее из головы. Если бы рабой, то сотворил бы из ноги. Но так как он назначил ей быть подругой и равной мужчине, то сотворил из ребра.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. «Я самый счастливый человек в Европе», так говорит о себе Клаус Кеннет, писатель, музыкант и православный христианин, духовный сын архимандрита Сафрония Сахарова. А ведь когда-то Клаус успел побывать грабителем, хиппи, буддийским монахом, эзотериком.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Если вы вдруг окажетесь в Праге, то пройти мимо знаменитого Карлова моста вы просто не сможете. Карлов мост – визитная карточка чешской столицы. Одно из самых любимых мест в городе и для его жителей, и для туристов. Постройка Карлова моста была завершена в начале 15 века. Его украшением служат 30 каменных статуй, многие из которых посвящены святым, в основном католическим. Но нашлось на Карловом мосту место и для православных подвижников. Правда, не сразу. В 18 веке в Праге произошло страшное наводнение, в результате которого в реку Волтаву с моста упали несколько скульптур. Долгое время одно из освободившихся в результате разгула стихии мест пустовало. И в 1928 году администрацией города было принято решение установить на Карловом мосту памятник святым братьям Кириллу и Мефодию. Кирилл и Мефодий почитаются в православной церкви как просветители славян. Свою деятельность они осуществляли на территории Моравии, области, которая теперь является частью Чехии. Тем не менее, их деятельность коснулась многих других славянских народов. Этот факт в какой-то степени отражен в скульптуре святых братьев на Карловом мосту. Рядом с фигурами братьев находятся символические изображения Чехии, Моравии и Словакии в виде трех человеческих фигур. Эти три человека-символа принимают от рук святых крещение. Памятник Кирилла и Мефодия появился в Чехии не случайно. Вернее так, православные чехи всегда чтили святых братьев, а вот католики, которых в Чехии абсолютное большинство, возвеличили память Кирилла и Мефодия исключительно по политическим причинам. 5 июля – официальный праздник в честь святых братьев появился в календаре Чехии, чтобы подчеркнуть – эта страна всегда была католической, а Кирилл и Мефодий миссионерствовали в Моравии по благословению римского папы. Он тогда еще состоял в общении с православием. Православные в Чехии почитают святых братьев не в июле, как католики, а 24 мая по новому стилю. В этот день ежегодно проходит богослужение в Микульчицах, древнем городе Великой Моравии, в котором было 9 церквей и в котором, возможно, проповедовали святые братья. Службу 24 мая там обычно возглавляет глава Чешской православной церкви, митрополит чешских земель и Словакии. В Микульчице приезжают многочисленные священники и верующие из разных стран. Стало уже традицией присутствие на празднике обширной болгарской делегации. В Болгарии православный праздник Кирилла и Мефодия – государственный праздник, а потому выходной. Почитание святых Кирилла и Мефодия позволяет православным чехам чувствовать свою связь с иными православными славянами. Чехия сегодня ориентируется исключительно на Запад, а потому общее наследие с русскими, болгарами, сербами очень ценится современными чешскими православными. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о почитании святых Кирилла и Мефодия в Чешской православной церкви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Я Бога познала и радуюсь».
1: Это слова княгини Ольги. Их сохранила древнерусская хроника «Повесть временных лет». Адресованы они сыну княгини, князю Святославу. Мать пыталась уговорить его принять православную веру, но сердце Святослава так и осталось языческим. Не сразу пришла к христианству и сама Ольга. В 945 году, потеряв мужа, князя Игоря, убитого древлянами, она стала править в Киеве при малолетнем Святославе. И первое, что сделала, отомстила древлянам. Одних послов древлян велела зарыть живыми, других сожгла в бане. Затем, обещая мир, попросила древлян устроить совместную поминальную тризну на могиле мужа. Тогда, по ее приказу, убили 5000 иноплеменников. И, наконец, дотла сожгла древлянскую столицу. Ее суд был беспощадным, как и сама языческая эпоха. По мере распространения на Руси христианства стала проникаться его идеями и Ольга. В 955 году в Константинополе она приняла крещение. Вода крещения смыла не только следы языческой веры, но и ожесточение сердца. Княгиня изменилась до неузнаваемости. Ольга христианка – это мудрая правительница, заложившая основы государственности, первая русская святая. Летопись называет ее «Зарей перед рассветом». Убедить сына Святослава принять истинного Бога, дарующего радость, ей не удалось. Но в новой вере княгиня Ольга воспитала внука Владимира. Того самого будущего равноапостольного князя, который прольет над Русью свет Христов.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В богословии существует термин «синергия», то есть сотрудничество Бога и человека в деле спасения души. Неожиданную и яркую иллюстрацию синергии создает Александр Мелентьевич Волков. Он известен в основном как автор цикла повестей о приключениях в волшебной стране маленькой Элли Смит. Об одной из них, которая называется «Деревянные солдаты Урфина Джуса», и пойдет сегодня речь. Элли, благополучно вернувшаяся год назад домой, внезапно получает весточку из волшебной страны. Ее друзья в беде. Элли и ее дядя, бывалый моряк Чарли Блэк, отправляются в долгий и опасный путь, который едва не завершается катастрофой. Дело в том, что злая колдунья Гингема некогда расставила вокруг волшебной страны магические черные камни. Элли и дядя Чарли попались в западню Гингемы. Когда они пытаются уйти от черного камня, первая сотня шагов дается запросто, а дальше, словно невидимая пружина, растягиваясь до предела, в конце концов заставляет их вернуться. Хитрая ловушка. Вроде и иллюзия свободы есть, но и гибель у камня в конце концов обеспечена. Спасает Элли и дядю Чарли волшебный виноград, который принесла ворона. На нее, как на жительницу волшебной страны, магия камня не распространялась. Съев по пригоршне ягод, они получают свободу и сразу уходят от черного камня. Так в тексте Волкова проступает очертание богословской аллегории. Спасение героев происходит с помощью винограда. Черный камень греха не отпускает человека, и одних личных усилий для того, чтобы разорвать с ним связь, не хватает. Помощь мы получаем только от Христа. Не случайно Элли и дядя Чарли получают силу именно от винограда. В Евангелии Христос именует себя виноградной лозой.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов. Поговорим о западных современниках преподобного Сергия Радонежского и как развивалась тогда богословская мысль на Руси и в западных странах. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет о митрополите Киевском и всея Руси Иларионе, первом главе Русской Церкви славянского происхождения, и о том, какой была церковная жизнь на Руси в XI веке.

0: Екатерина Сабирова. Отрывок из произведения «Иконография Пасхи. Сошествие в ад или воскресение». Иконы Воскресения Христова создавались, начиная с XIX века, в академической школе иконописи, где Спаситель выходит в белых ризах, а воины, стерегущие его гроб, падают ниц. Однако данный сюжет не каноничен, поскольку об этом не упоминается ни в Священном Писании, ни в преданиях и апокрифах. Канонической является икона «Сошествие Христа в ад».
1: Икона «Сошествие Христа в ад» отображает события субботы Страстной недели и Пасхи. Согласно православному вероучению, после распятия и смерти Христос спустился в ад, разрушил его и освободил людей, томящихся там, начиная с Адама и Евы. Сошествие Христа в ад и его победа над смертью, воскресение, всегда воспринимались Церковью неразрывно, как единое целое. На древнерусских и византийских иконах, посвященных Пасхе, изображался не тот момент, когда Иисус выходит из гроба, а именно тот, в который Он сокрушает преисподнюю. Чаще всего Христос изображается протягивающим руки к Адаму, Еве и ветхозаветным праведникам. По левую сторону от него в нерешительности стоят грешники во главе с Каином. Спаситель попирает ногами черную бездну, в которой видны обломки ворот ада, ключи и замки, бессильные кого-то удержать. Одним из самых ярких образцов пасхальной иконографии можно назвать икону «Сошествие в ад», выполненную в XV веке преподобным Андреем Рублевым. Образ хранится в Третьяковской галерее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня собрались обсудить здесь такую, знаете, как тема каких-то предельных смыслов, да? Сформулировали мы ее так: «Кто я для Бога?». Обсуждать будем ее вместе с отцом Григорием Крыжановским, клириком Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Добрый вечер,
2: отче. Добрый вечер.
1: А также с Данилом Костроминым, сотрудником миссионерского отдела Московской епархии. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: И с Яной Артюшиной, лингвистом, преподавателем английского, которая, собственно, эту тему предложила. Ну, наверное, мы сейчас программу послушаем сначала, а потом ты обоснуешь, почему хочешь развивать эту тему.
4: Договорились.
1: Да? Слушаем.
4: Встретилась я как-то с подругой. Она рассказала мне о своей трудной ситуации, из-за которой находилась в депрессии уже месяц. Я предложила: «Давай молиться». «Да, надо», – тяжело вздохнула она, до конца не веря в эффективность такого способа разрешения ее вопроса. Тогда мне в голову пришла аналогия. «Послушай», – говорю я, – «если бы сейчас тебе позвонил президент страны и сказал, что возьмет твою ситуацию под свой контроль, как бы ты себя ощущала? Наверняка все страхи и слезы вмиг прекратились бы, правда?» «Да», – коротко ответила она. «А теперь подумай только. Я предлагаю тебе обратиться даже не к руководителю страны, а к властителю всей вселенной. Неужели тот, кто может все, не сможет помочь тебе?» Неожиданно подруга повеселела. Я продолжила. «Наверняка ты слышала о популярной теории, которая гласит о том, что через 6 рукопожатий ты можешь выйти на любого человека планеты. А тут и одного не требуется, чтобы выйти не просто на человека, а на создателя мира. Ничего не нужно. Ни протокол, ни выдержанный дресс-код, ни прохождение фейс-контроля. Ничего, только сердце, готовое поверить в него. Тогда зачем унывать, когда рядом с нами источник всего лучшего, что знает человек? Господь сказал перед своим вознесением: «Я с вами до скончания века». А еще предупредил, что все на земле перестанет быть, кроме его слов. Но даже если мы сомневаемся в этом, можно хотя бы попробовать. Подруга улыбнулась. В конце этого короткого разговора от печали у нее не осталось и следа. Как важно понять, что рождаемся мы, живем, а потом и переходим в другое измерение под присмотром Создателя. С его руки, если можно так выразиться. Доказать это несложно, ведь порой одного желания родителей иметь детей недостаточно. Необходимо вмешательство свыше, даже если это вмешательство назовут просто случаем или чудом. Создатель – бездонный источник благодати и радости. Он хочет, чтобы мы обратились к нему напрямую, сейчас. Протянули бы руку и распахнули двери своего сердца, чтобы дать ему войти и быть с нами. «Не бойся», – говорит нам Господь, – «только веруй». И однажды, оставив сомнения, мы убедимся, что рядом с его благодатью действительно бояться нечего и грустить незачем.
0: Частное мнение.
1: Ну вот, Ян, ты такой прямо, я думаю, что Даниил оценил, да, миссионерский прием такой.
3: Вы знаете, потрясающе меня так тронуло, и даже, знаете, можно просто взять этот текст, чуть-чуть подкорректировать и сделать из него миссионерскую листовку. Я вижу, как хороший такой миссионерский призыв там молодежи, людям сомневающимся. Прекрасный образ, я его сам часто использую, вот именно с президентом, мне очень понравился.
1: Да, мне тоже как-то духовник сказал: ну как молиться сидя? Если президент вошел, ты бы встала? Я говорю: встала. А как бы, а тут Господь рядом, да, с тобой. Ян, ну так что сегодня будем обсуждать? Куда пойдем?
4: Ну, на самом деле, здесь можно много вопросов, наверное, поднять, да. Но вот хочется начать с того, чтобы понять, кто мы Богу. У меня, знаешь, когда вот я переслушивала текст, возникла такая картинка: поле, много травы, много муравьев, кто-то из них хочет пить, кто-то есть, кто-то какую-то соломинку где-то поднять. И вот я должна понять, кому что дать.
1: Из муравьев.
4: Да. И получается, что мы те самые муравьи, которые все время что-то просят. И ладно бы о великом, да, о спасении, о смысле жизни и так далее. Но ведь Господь откликается даже тогда, когда мы просто потеряли бумажник. Угу. То есть, получается, он все время на связи. И вот как в тексте я говорю, у нас нулевое рукопожатие. И вот хотелось бы, наверное, немного поговорить об этом, потому что мы живем в мире, в котором мы друг друга-то не часто слышим. Угу. Когда говорим ртом просто, да, и воспринимаем
2: словами
4: ухом.
2: Словами через рот, да.
4: Да. А тут вроде бы какая-то другая реальность совсем. Вот, может быть, давайте поразмышляем.
2: Нас очень много. Мне первое, что хотела сказать, кто мы Богу? Дети. Но ты сказала муравьи, отец Григорий. Мы кто Богу? У нас правда много.
5: Я вообще, когда услышал вопрос, я это самое решил отнять весь эфир.
2: Ну, нам чуть-чуть оставьте, мы вопросики вам позадаем.
5: Такое вообще отвечать за Бога – это вообще неблагодарное дело, да? Но Священное Писание, оно нам многое сообщает. Мы прах, конечно. И вот у меня был
2: не
5: разговор.
2: Муравей.
5: Да, все гораздо хуже. Да? Но это ошибочное мнение, что все гораздо хуже. На самом деле все гораздо хуже, чем мы себе представляем. Откуда взялся этот прах? Ну, из космоса. Это были светила, которые взорвались, и потом получилась вот эта самая планета, и на этой планете Господь создает человека.
2: А космос когда он создал?
5: Ну, написано, сначала сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Вот, до человека. Вот, человек он создает вечером шестого дня. И если так подумать, что за прах? А это пыль звездная.
2: А пыль звездную когда он создал?
4: Ну, раньше, чем человек.
5: Раньше.
2: И создал небо и землю, имеется в виду небо.
5: Небо это... мир ангельский, земля это материя. Ну, предполагаю, что это вполне себе могло быть такое плазменное состояние материи. И поэтому сказано, что Дух Божий носился над водой. То есть бытописатель это благочестивейший человек, который молится Богу всякий день и вечер, и был вечер, и было утро. И Бог посылает ему видение о мире. Ну, у него там в голове вот этого счетчика электронного, как теперь бывает по телевизору показывают, когда забег на 100-метровку. Нет, конечно, это может быть, если это Моисей, он был вообще-то пастухом какое-то время работал. Вот, и бытописатель, есть версия, что книгу «Бытия» написал Моисей. И, значит, в этот момент вот он с вечера до утра молился и видел видение, когда Бог творит, например, светило небесное, да, или свет как таковой, или небо, как мир ангельский, землю, как будущее материального мира. Поэтому, не вдаваясь в подробности, разрешите мне в подробности не вдаваться, просто сказать, что вот тот прах, который Господь берет, это уже и у Бога один день, как тысячу лет, вот, ну, можно это все масштабировать. Поэтому вот когда я своему знакомому куму сказал, что вот Господь нас создал жить из праха, он сказал, ну, не из вот этого, который в огороде мы удобряем.
2: Я из говорю, красной глины.
5: Я говорю, нет-нет, конечно, из звездной пыли. Да, конечно, из звездной пыли.
3: Это такой красивый образ, да, что мы созданы из пыли, но она звездная. Вы это имеете в виду, да?
2: Это немножечко романтизирует хотя бы, да.
5: Дело в том, что в самом человеке очень много парадоксов. Ведь в нас вся система вот Менделеева, вся таблица.
2: Ну, конечно.
5: И мы в этом смысле по отношению к космосу, космос, мы помним, как переводится, как красота, к этой небесной красоте Вселенной, мы как микрокосмос, но это как по телу. А что касается души, то душа, она во многом превосходит красоту Вселенной. Вот те святые люди, которые видели красоту души, ее изящество, ее необыкновенная тварная вечность. Тварная вечность, но тварная. Вот. И цели, с которыми Господь создал человека, они говорили, что нет ничего прекраснее души человеческой вселенной. Поэтому мы будем сегодня, наверное, на таких качелях, хороших качелях, что вот начинаем мы от праха, но вспоминаем, что это звездный прах. И вот этот вот от земли на небо, да, такой взгляд, такой символ нас заставляет все время посмотреть вверх. Ну, условный вверх. То есть обратиться к Богу. И вот, значит, Священное Писание говорит, что мы и прах, но потом же Он нас создал и по образу, и по подобию.
2: На душу-то Он вдохнул.
5: Да, то есть в нас, несмотря на то, что телесность наша какая-то имеет отношение к Земле, вот связана с физикой, да, элементарных частиц, а вот наша духовная составляющая, она от Бога. У нас есть личность. И вот это уже какое-то отражение, это уже какой-то оттиск, то есть это уже какая-то связь, неразрывная связь с первоисточником, так с источником бытия.
2: Кто мы ему?
5: Ну вот мы были прахом, потом стали образом, потом мы законопреступники ему. Мы нарушители.
2: Это уже дальнейшие наши поступки. Но вот...
5: А потом мы рабы. А потом мы слуги.
2: А потом мы сыновья.
5: А потом мы сыновья. А потом дочери. Он говорит, вы боги.
2: Вот это вообще, да, какая-то уже такая высота следующего.
5: Давайте
2: левела,
5: я попробую,
2: да,
5: приподнять это вообще на какую-то сумасшедшую высоту. Мы же знаем, что жертва... Что жертва – это от слова «жрать», «поедать». И первобытный человек вот, приносил свою жертву богам или башкам, или даже иудеи приносили жертву Богу, сжигая свою жертву. И вот мы в конечном итоге, мы то пламя, которое поедает жертву, которая есть Иисус Христос. Потому что мы же причащаемся из чаши кровью и телом Христа.
2: Которая вот здесь, в данный момент, для нас истекает.
5: Да.
2: Потому что Он непрестанно.
5: И вот что это за пламя? Это какое-то пламя божественной любви. Но это касается тех, кто вошел в эту тайну. И вот мы одновременно и прах, и пламя, и раб, и господин. Он нам служит, он нам ноги умывает в лице апостолов, он умывает ноги. Это что, кому умывает ноги раб? Господину своему. Вы уже, говорит, не рабы, но братья. Мы знаем тайны. То есть в нас вот, вот сосредоточено что-то... Ну вот мне кажется, что пламя божественной любви – это вот самое то.
2: Мы.
5: Мы для Бога.
6: Вот, вы знаете, я сейчас слушаю, и я не сразу пришла в православие, я читала разные другие книги, хотя меня крестили в детстве. Но почему я остановилась именно на православии? Потому что в нем, ну, это самая глубокая религия, то есть в нем все и сложно, и просто. Вот как-то гениально все переплетается. И для меня это свидетельство вот именно правды, потому что Бога объяснить на пальцах нельзя.
2: Правда. Но мы сегодня, тем не менее, куда-то пошли в попытке что-то своим умом понять. Вспоминается блаженный Августин, да, что постичь тайну Святой Троицы – это нереально. Угу. И вообще, что мы можем сойти с ума, это дело, надеюсь, не сойдем.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня пытаемся разобраться в каком-то экзистенциальном, философском, я бы сказала, вопросе, кто мы для Бога. И в студии вместе со мной отец Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино, а также Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Яна Артюшина, преподаватель английского языка, который предложил эту тему. Даниил, вот вы как миссионер ездите очень по разным странам, да, и Америка, и Шри-Ланка, и где вы только не были. И мне очень интересно, вот этот вопрос, кто мы для Бога или зачем мы Богу, вам задавали в каких-то формулировках? У вас был опыт поиска ответа на этот вопрос?
3: Вот прямо такой формулировки я не помню, чтобы мне задавали вопрос. Обычно... Кто я для Бога? Такой действительно такой очень высокий вопрос. Даже, честно говоря, когда вы меня пригласили на передачу, я признаюсь честно, не буду скрывать, что я сам-то себе, наверное, вот так осознанно, знаете, вот так сев, вот так подумав, не задал вопрос, кто я для Бога. То есть вы меня пригласили, и я все эти дни сейчас...
2: Думал,
3: да, кто я-то для Бога. Обычно возникает вопрос, да, кто Бог для меня? Вот обычно так, кто для меня Бог, да, что Он мой царь, что Он мой отец, да, что Он мой, ну, если мы как-то вот так стремимся, что я хочу, чтобы Он был моим возлюбленным, да, то есть как душа, невеста, Господь, как жених. если брать такие красивые, высокие образы. Вот. И вопросы такие более практичные, да, как мне угодить Богу, как мне исполнять ту или иную заповедь, как победить ту или иную страсть, такие более практичные. Mm-hmm. Вот кто я для Бога, такой высокий вопрос, не помню, чтобы мне его задавали.
2: А если все-таки вы на эту тему начали размышлять, какой-то ответ у вас родился?
3: Кто я для Бога?
2: Да.
3: Да, наверное, вот, знаете, если так все свести, вот как Григорий Богослов говорит, что если одним словом назвать Бога, да, вот использовать, да, это слово «любовь», ну, свойство, да, свойство mm-hmm. Божие, любовь, оно такое самое наилучшим образом отображает Бога, да, любовь, он есть любовь, это одно из его свойств. И мне кажется, если отталкиваться от этого, то мы, наверное, для него... Мне кажется, можно так сказать, что мы для него возлюблены. Тоже, как и Бог для нас должен быть возлюбленный, так же и мы для Бога уже возлюблены. То есть он для нас, мы должны к этому прийти путем, ну, через какое-то, да, вот через... Ну,
2: возрастание
3: духовного. Да, через возрастание, да. Но мы-то для Бога уже возлюблены. Как Господь говорит, то, что он умер за нас еще тогда, когда мы были во вражде с ним. То есть пошел на крест, когда мы еще были во грехе. Вот. Поэтому, мне кажется, если вот так брать максимум такую, кто мы для Бога, там много разного, да, можно назвать, что мы и рабы, да, и наемники, и сыновья. Но мне кажется, если вот так брать максимум такую, мне кажется, что мы для Бога возлюблены. Те существа, кого Господь возлюбил, сотворил, мир сотворил для нас, то, что для человека создан мир. Вот, он венец творения. И он за нас умер, пошел на крест, умер, воскрес для нас, и нам дарует себя, свою плоть, свое тело, свою кровь. Вот, то есть, ну, видно из всех... Его действия по отношению к нам, видно, что Господь нас очень любит, что мы для Него именно возлюблены, такие драгоценности, такие жемчужины. Вот. Вот, наверное, так я бы ответил.
2: Я сейчас попробую с разных сторон заходить к этой теме, подходить, да, потому что сейчас мы перечислили, в принципе, Священного Писания, да, что упомянуто, кто мы, да, наемники, и прах тоже, да, и сыновья. А вот если спрошу, отец Григорий, а зачем он нас создал? Я слышала версию, что мы должны, праведники, восполнить то число ангелов, которые отпали, когда Деница пал, да? А только ради этого он нас создал, чтобы восполнить число ангелов? Или ангелы были созданы тоже для нас, и небо, и земля, отец Григорий?
5: Ну, я, пожалуй, повторюсь, что сверхзадача перед нами сегодня вот отвечать за Бога. Иоанн Кронштадтский придерживался мнения, что преподобные восполнят число падших ангелов. И не только он. Значит, мне это импонирует, конечно. Ну, а остальным куда деваться?
2: Вот-вот, да. Но это, знаете, из утопических таких вопросов «все ли спасутся?».
5: Ну, я думаю, тут можно сузить вопрос этот. Все-таки нужны ли мы Богу? Конечно, нет. Конечно, нет, ибо он абсолют.
2: Ну, он абсолют, да, но
5: да,
2: он же нас
5: но
2: сделал.
5: Но мы желанны.
2: А.
5: Мы ему не нужны. То есть без мира Бог таков, какой он есть. Он от начала сущий. От начала сущий. Он существо, и он, кстати, владелец мира по праву его творения.
2: Ну, конечно.
5: То есть он альфа и омега, начало и конец. Вот. Но у него есть замысел, есть некий предвечный совет, изображенный на известной всеми
2: иконе
5: любимой
2: Рублёва, да.
5: Да, иконе Андрея Рублева. Там очень много символов. Вот хорошо бы послушать толкование о том, почему так иконописец изобразил этих ангелов. Конечно же, это образ Троицы. Мы должны... Все говорят, Троица, Троица. Друзья мои, это образ Троицы. Бога никогда никто не мог видеть. Лица ангелов на него не смеют взирать. Они закрывают двумя крыльями свои глаза, двумя крыльями свои ноги и двумя крыльями парят. Вот, вот в присутствии...
2: Серафима.
5: Да, в присутствии Господа. И все же, Бог замыслил разделить свою любовь, свое блаженство состояние, которое в нем находится, в Троице. Вот это вот, можно сказать, результат его общения, богообщения в стопроцентной вот этой вот абсолютной любви. Он хотел свое блаженство разделить с тварью, дать кому-то еще испытать вот это состояние. И вот это состояние мы называем Царство Небесное. Мы называем это рай, мы называем это блаженство, мы называем это разными словами. Вот если взять, например, евангельский текст и заменить, что подобно Царство Небесное человеку, который нашел в поле жемчужину, можно заменить Царство Небесное, можно заменить, что вот подобно вот это блаженство в Боге тому, что человек обрел знание о нем. И тогда он все свое продает. Он меняется внутри. Что наше самое дорогое? Своя рубаха ближе к телу. Наше самое дорогое – это наше мнение о себе.
2: О, как!
5: Да, менять свое мнение человек переживает как смерть. Вот если я неверующая, ко мне подходит Яна и говорит: «Я сейчас тебе расскажу про Бога, и мне кажется, что она хочет меня убить». Мое представление о мире и о себе самом мне так дорого,
2: да.
5: Сейчас будет все. Так что я всю жизнь жил.
2: Не так?
5: Да вообще не жил. Пусто было. То есть все мои мотивы, все мои приоритеты, все мои страсти, в конце концов, я же ими дорожу. Вот, то есть получается, что вот вызов предложить человеку Бога и рассказать вот об этом блаженстве, о смысле жизни вот в таком ключе, что Бог нас создал для себя. Вот, это, ну, это такой очень серьезный вызов человеку неверующему. Но возвращаясь к теме...
2: И ответственность.
5: Колоссальная. Да что с этим делать? Вот, и все-таки, а зачем тогда утром вставать, глаза продирать и так далее? Что, откуда брать вот эту силу, энергию для того, чтобы эти заповеди невыносимые выносить, нести?
2: Иго мое легко.
5: Да, это Господь говорит. Нам надо до этого еще дорасти, чтобы так сказать, от себя лично. Значит, и вот получается, что вот помня, вспоминая это каждое утро, каждый день, каждый час, каждое мгновение, что Господь меня создал для блаженства, для того, чтобы в акте богообщения это блаженство получить в вечности, вот тут я для себя нахожу мотив. Я для себя нахожу действительно настоящий мотив, зачем мне это надо. И вот люди приходят с разными судьбами. Иногда просто диву даешься, сколько выпало человеку, его доля такая тяжелая. Долгие годы ухаживания за больным собственным ребенком, например, да, парализованным. Значит, и примеры даже родственников. Вот у меня был дядя, который ухаживал за своей парализованной женой. Это стойкости, вот этого подвига, это, ну, какой-то несгибаемости, какой-то жертвенной любви до последнего издыхания. Вот, и это в советские времена, это не то, что сейчас, какие средства существуют, даже та же стиральная машина.
2: Угу.
5: Я хочу усугубить все, да. Значит, и вот если мы будем себе то что твердить, что Господь желает свое блаженство с нами разделить, не какое-то, а свое, то, что в нем, вот, меня это вдохновляет. И тогда понимаю, что вот у этого человека такая цена билета в Царство Небесное, у меня такая цена, вот у другого такая цена. Я так и говорю: послушай, это твоя цена, чтобы тебе войти в Царство Небесное. Прими эту Божью волю о себе.
2: Это настолько сложно, отец Григорий. Это вот, ну, если я про себя скажу, это моя самая такая сложная задача.
5: Но я бы не сказала сложная, тяжелая.
2: Для меня, ну, хорошо, тяжелая. Когда хочется в пост съесть чипсов, ну, условно я сейчас в порядке бреда, да,
5: мороженое,
2: это говорю.
5: Я помню.
2: Мороженое, да. А ты себя отказываешь в каких-то удовольствиях ради... И вот этого ради здесь и сейчас, оно не случается, да? Это ради где-то обещанное потом. Но в этом и есть суть веры. Но это так трудно.
6: Вот мне кажется, вот к нашей религии ключ, вот такой, от которого все становится понятно, это вечность. Вот одно слово. Потому что если мы начнем объяснять разные вещи с позиции земной жизни, нам могут сказать: ну и что? Ну, мне же сейчас мороженое-то надо.
2: Да.
6: Вот то, что ты говоришь, да?
5: Ну, Господь здесь и сейчас с нами. Господь здесь и сейчас.
6: Тоже.
5: И Он говорит,
6: да,
5: что среди вас есть такие, которые вкусят Царство Небесное до того, как умрут. Еще
6: вот
5: здесь, в этом мире.
6: И вот это важно понять.
5: И кто оставит свою жену, получит во 100 крат больше. Я всегда задаю вопрос вот новеньким, кто приходит в храм, а как это говорю? Ну, вот приходит девушка, видно, что у нее там, ну, как видно, она обычно говорит, вот с мужем, значит, недоразумение, он меня не понимает, я его не понимаю, а мы уже давно живем вместе, 4 года, вот, значит, вот, и я, конечно, все это слушаю и говорю, ну, милая моя, значит, вот оставь его, говорю, оставь, получишь 100 мужей взамен.
2: Отец Григорий, вы
5: понимаешь?
2: Иногда так заходите, что вообще как хочется встрепенуться,
5: она
2: сказать,
5: говорит,
2: в смысле?
5: В смысле оставить? Я говорю, вот он с тобой в храм не хочет идти, оставь его поспать, приходи сюда, помолись, потом беги домой, приготовь ему кофеечек, покажи ему ту радость, которую ты отсюда принесешь, не усталость, не раздраженность, не злость на него, что он с тобой не пошел за компанию вообще. Он честный человек, говорю. Он сказал, что ему здесь делать нечего. Возможно, сейчас именно такое состояние у него в душе. Вот, он честен с тобой. Цени это, найди в чем
2: это
5: в нем ценность, вот это отношение. Он с тобой честен. Несмотря на то, он тебя не понимает. Ты для него стал инопланетянином, инопланетянином или инопланетянкой. Значит, он женился на другой же женщине, девушке. Она была неверующая, нормальная для него. Он с тобой спустя 2 года. Вот.
6: 4 страданий.
5: Нет, она 2 года назад стала ходить в храм.
2: Да.
5: И вот говорю, это же ценно как? Говорю, муж будет тоже, обещаю. Говорю, но радость от общения с ним, вот если ты его вот так Христа ради оставишь, во 100 крат больше. То есть 100 мужей там на подоконнике, там по холодильникам, по шкафам.
2: Вот вы и разложили, да. Вот вы разложили.
3: Знаете, я тоже... Вот насчет, вы говорите то, что вечность, да, что мы получим все к вечности, но мне кажется, что мы и тут уже получаем. И мы получаем такой аванс здесь в виде благодати Божией, в виде той радости, которую мы, святые, почти всегда мы периодически, да, испытываем в сердце, те вот искорки, да, того как бы дуновения рая, которое иногда к нам в сердце залетает. Поэтому я бы не стал говорить, что вот мы ориентируемся только на вечность, ждем награды вечности, да.
2: Нет, это богословски не точно. Я поняла, что я не совсем точно это озвучила. Конечно, имеется в виду, что Царство Небесное уже здесь, мы можем это стяжать, но просто здесь и сейчас вместо мороженого не будет сиюсекундной радости.
3: А вот, знаете, мне кажется, что будет. Вот если
2: где
3: мы...
2: ее взять?
3: В сердце она загорается в сердце тогда,
6: может
3: как...
6: быть, она не сразу, то есть человек, который, допустим, далеко от этого, да,
5: может быть, это у Наташи не сразу.
2: Вот я и мне
5: может
2: кажется, что
5: это
2: у меня не сразу.
5: Какой-то твой характер, вот, Наташенька. И еще такой момент. Вот мне понравилось, что от мороженого не будет удовольствия, а от поста будет радость.
2: Вот точно. Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Мы сегодня обсуждаем тему «Кто я для Бога?». Варианты звучали разные, начиная с муравьев. В гостях у нас отец Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, а также Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, Яна Артюшина, лингвист, преподаватель английского языка, которая пришла к нам с этой темы, и мы продолжим ее обсуждать через несколько мгновений. Сейчас прервемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
7: Каждому человеку дано свое дело. И каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Возвращаемся в студию Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. В эфире клуб частных мнений. Мы обсуждаем сегодня тему «Кто я для Бога?». Задаем всякие вопросы, каверзные в том числе, отцу Григорию Крыжановскому, клирику храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, а также Данилу Костромину, сотруднику миссионерского отдела Московской епархии, а мы — это Яна Артюшина, лингвист, преподаватель английского языка и автор программы «Частное мнение», которая легла в основу этой дискуссии. Но вы меня опечалили, отец Григорий. То есть моя любовь к мороженому мне вообще закрывает царство небесное, получается, и я не испытываю радости. Но беда.
5: Я думаю, что...

0: ты для Бога? Кто ты такой вообще? Но этот вопрос, кстати, и многострадальный Иов задавал, и да? Царь Давид. Кто есть человек, что ты помнишь о нем? Вот, собственно, в масштабах Вселенной миллиарда галактик на какой-то планете уместилось уже 8 миллиардов человек. И каждый волос на голове каждого из них сочтен. Это означает, что Господь много внимания, колоссально внимания уделяет нам.
1: Нам вот. Это очень трудно загрузить в нашу голову и осознать.
0: И вот если мы найдем этот главный грех, критерием выбора греха в этом случае должно быть, что есть преграда между мной
1: что
0: и вот
1: от Бога.
0: Этим главным направлением, Господом нашим. Вот, и вот, вот сюда толците и отверзится. Вот я стучу. И наоборот, так часто Господь говорит о себе то, что на самом деле делаем мы. Вот это очень...
1: В Евангелии вы имеете в виду?
0: Да, да, он часто такой, делает такой прием, он как бы обнажает наши вот болезни, недостатки и так далее. Вот я вас брошу во тьму кромешную, а не мы ли бросимся, убегая от него во тьму кромешную? Угу. Вот он говорит, господин возьмет там должника этого неправедного, отдаст слуге, слуга вергнет в тюрьму, и не выйдешь оттуда, пока все не продашь, и жену, и детей, всё, это все радость. Жена, дети и там вот эти некоторые денежные эквиваленты. На самом деле это житейская радость, и просто Господь создает для нас символ, что если ты Бога не ищешь, ты это, что имеешь, свою житейскую радость, потеряешь, растеряешь все. И, конечно же, в этом смысле выбираем главный грех и начинаем с ним работать.
1: Да, это, кстати, очень важно, что получается иногда это ощутить, что именно вот это мешает быть с Богом. А, соответственно, слава Богу, что есть опыт у нас быть Богом, вот этой радости, да?
0: Да, вот о чем говорил Даниил, об этом авансе. И этот аванс, он повсеместно, вот, начинается творение этой преснопоминаемой Вселенной, вот, значит, и нашей галактики, Млечный Путь, с этой красотой, на самом деле, это же очень красиво. Человек такого достиг, фотографирует эти звезды, и, не знаю, вот я, когда гляжу вот эти передачи научно-популярные, мне не надо, чтобы там диктор что-то рассказывал
1: просто
0: про туманность. Просто такая красота, действительно космос, космически красиво. Вот. И это все, я говорю, это ты создал для меня. Вот мне нравится, зайдешь в храм Христа Спасителя, служба, стоишь и думаешь, неужели это все создано, чтобы я здесь стоял и молился? Сколько труда, сколько средств, сколько усилий. Я промолчу про согласование и вообще проект, который вот имел отношение. Значит, сколько люди всего вложили. И в конце концов любви и своего творческого потенциала и акта творческого. И то, что это живое, это касается любого храма, и то, что там это жизнь, и Господь туда приходит, где двое или трое соберутся, там пребуду я. И вот тут Господь выступает, словно слуга мне, и это, потому что я помню, что я все-таки из пыли взят. Понимаете? Вот это как раз, вот этот контраст, он заставляет сердце биться. Угу. Ну, вот не физическими этим ритмом, а вот каким-то другим, наверное, божественным ритмом божественной музыки.
1: Какая история парадоксов в христианстве? Я вспомнила, когда мы с Кирой Лаврентьевой и с Костей Мацаном программу снимали «Совы», у нас приходили неверующие ребята. И когда мы сказали, что космос создан для человека, у нас кто-то из неверующих сказал: «Ого! Ничего себе самомнение! Вот это гордыня!» А при этом мы еще прах. Все, голова начинает
2: трещать,
1: да. Вот для Яны муравьи, я еще думаю, знаете почему? Потому что нас так много, неужели он каждого слышит со всеми нашими вот этими...
0: Ну, кстати, в шумерской мифологии Значит, там вот эти черноголовые очень похожи на образ, который Яна себе представляет. Там боги создали себе рабов, кстати.
1: Да-да-да.
0: И вот эти черноголовые, их называли, это были человеки.
1: Mm-hmm.
0: Ну, такое довольно потребительское отношение к человеку.
2: Вообще-то согласна. Бардак.

0: Вот сейчас, когда отец Григорий говорил про космос и про неверие в то, что это все для меня, у меня было несколько таких моментов, когда, вот, например, со святителем Николаем, чудотворцем, я обращаюсь к нему, молюсь акафистом, и я не успеваю до конца произнести текст молитвы.
1: Вопрос решается.
0: Вопрос решается, и я так... То есть уже? Ты уже меня услышал?
2: А там нет времени.
0: Вот. И так, и я понимаю умом, что вот я сейчас все красиво, правильно говорю, но когда что-то быстрое реализуется, я до конца как-то поверить даже не могу. Услышал. Опять услышал. Опять подтверждение того, что мы близко.
3: Простите, думаю, даже более того. Ведь для того, чтобы сейчас наша проблема решилась, масса обстоятельств должно было сложиться заранее.
1: До того, да. Но Господь знал, о чем мы попросим. Mm-hmm.
4: Да, да. Да, у меня батюшка знакомый в таких моментах говорит, что ничего удивительного, это просто христианство.
1: Да. И вы еще удивляетесь?
4: Да.
1: Меня тут спросили, да, ты еще удивляешься, действительно, что я еще удивляюсь? Вот, Даниил, интересно ваш опыт миссионерства в разных странах, да, где разные религии, разные отношения, как бы их представление там об их богах, да, к людям. С чем вы таким необычным сталкивались, что приходилось объяснять людям, как бы говоря про христианство, как это у нас?
4: Ну, в некоторых системах религиозных там нет представления о грехе, например, в целом вообще, о грехопадении, об испорченности, о первородном грехе, да, mm-hmm. о том, что наше, то, что мы из себя сейчас представляем, это некая такая поломка, и Господь это исцеляет, и в Царстве Небесном мы будем исцелены, преображены. Вот, то есть вот это в некоторых, особенно восточных системах, да, вызывает такие, ну, вопросы. А, ну да, как один из примеров. Так.
0: Угу. Даниил, а как люди относятся к слову «раб»?
4: Раб?
0: Да, потому что сегодня люди не любят себя считать рабами.
1: Это после советского нашего периода, мне кажется.
4: Знаете, вот... В основном я вот эти недовольства слышал от неоязычников, mm-hmm. в основном. Mm-hmm. Они обычно выходят на таком, с таким пафосом, что мы вот не рабы, они обычно так говорят, наши боги нас рабами не называли, у них есть mm-hmm. такой девиз. Mm-hmm. Вот мы там сыны божьи, мы там, не знаю, еще там боги для нас, там это друзья там или еще что-то. Вот, наши прародители, да, вот, а вы там христиане, вы там рабы. Вот. Но сам Господь отвечает, что не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Вот. Поэтому мы рабы в том плане, что мы работники, работаем, соработаем ему, да.
1: И под его защитой находимся.
4: Под его защитой находимся, да, мы как бы находимся с ним в синергии. Мы работаем со своей стороны, но он-то тоже со своей стороны тоже, можно, если позволите сказать такое слово, работает ради нас даже, можно как бы так условно, да, сказать. То есть он от себя очень много дал нам.
0: Еще как, на кресте особенно.
4: И продолжает, да, и продолжает. То есть он, вот как батюшка, да, сказал, что он даже, можно сказать, что служит нам, вот умывая... Ноги апостолам, он показывает пример, что он, как Господь, настолько умолился, что стал человеком и для того, чтобы послужить человеку. Вот поэтому тут...
3: Я думаю, будет понятен образ радиослушателям. Вот лежит человек, ему приносят обед, из-под него выносят нечистоты. Заходит высококвалифицированный специалист, который 10, 15, 20, 30 лет потратил на то, чтобы приобрести опыт. Щупает, пульпирует животик, смотрит, как зарастают швы там, понимаете? Угу. А ты тут, понимаешь, король.
4: Да, хороший образ. Да.
3: Все вокруг тебя крутятся, и ангелы, понимаешь, и самый главный главврач приходит и говорит, так, вот тут-то надо назначение поменять.
1: А ты говоришь, да нет, мне это все не надо.
3: А нет, ты задаешь какие-нибудь глупые вопросы, неправильно ставя ударение, и говорить, да мне уже тут все надоело, мне тут не нравится никто и ничто, и вы, доктор, со своей больницы уже вот в печенках у меня сидите, понимаете? Давайте поскорее меня выписывайте.
1: Наверное, для этого Господь так сделал, что мы рождаем детей, чтобы хоть немножко почувствовать, как мы к нему относимся, на самом деле, когда дети не слушаются, да? Все-таки это детско-родительские отношения?
3: Ну, в детях очень много благодати. Помните, в Евангелии Господь гневается два раза. Вот так вот гневается. Вот написано, что он гневался, когда он изгоняет животных из храма и опрокидывает столы миновщиков. А второй раз он с гневом посмотрел на апостолов, которые не пускали ко Христу детей.
1: Угу.
3: Вот. Но это уже апостолам было понятно, что этот взгляд с гневом. То есть вы что там делаете, ребята? Угу. Вы опять?
4: Еще, кстати, с гневом посмотрел на фарисеев, когда они запрещали вот Сухорукова исцелить субботу. Он там скажет, угу. Апостол Луки скажет, что он и с гневом посмотрел на них из-за их жестокосердия.
3: Да.
4: Говорит, вот имеете... остальные дни приходить. Почему приходите в субботу исцеляться, говорят фарисеи, когда Господь хотел исцелить человека? И там скажут, с гневом на них посмотрел. Что...
3: А вот возвращаясь к детям, он дальше продолжает, что вот их лица, их ангелов взирают на лице Божие. То есть Господь, по-видимому, как я смею предположить, этим ангелам дает некое приближение к себе. Чем ближе к Богу, наше все бытие, оно христоцентрично, богоцентрично, значит, тем больше благодати, тем больше света, тем больше радости. И вот от детей, мне кажется, больше всего, вот еще есть пример, когда Господь говорит о рожающей женщине, которая страдает в муках, родила и не может себя найти, или как-то, сейчас попробую вспомнить, она забывает
1: всё это. О скорби, да.
3: О скорби забывает в радости. Я думаю, что тут как раз Господь нам дает пережить что-то такое, что Он в отношении нас как отец испытывает.
1: Угу.
3: Что есть некая скорбь в связи с этим нашим всем падшим миром, но его это никак не останавливает, его это никак не смущает. И мало того, все заранее было предвидено.
1: Да, это же был предвечный совет, то, что у Рублёва на иконе, да, и где Господь, да, в принципе...
3: Жертва в чаше.
1: Да, жертва в чаше и согласие Христа, как центральная фигура, да, где он как бы дает согласие, возложив свою десницу.
2: Клуб частных мнений. На радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы продолжаем обсуждать тему «Кто я для Бога?». Мы – это отец Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Яна Артюшина, преподаватель английского языка, которая, собственно, эту тему предложила. Ян, ну, у нас последняя четверть началась, да? Мне не дают покоя твои муравьи, почему у тебя этот образ возник, и ушли ли мы от твоего запроса куда-то в сторону ответов на него.
0: Вот если возвращаться к муравьям, муравьи-то о нас, скорее всего, не знают, правда?
1: Да.
0: А мы о них знаем. И вот вопрос, как муравьям понять, что мы есть? И мы...
1: А муравьям это надо понимать, что мы есть?
0: Ну, вдруг вот там среди них найдутся такие, знаете ли, да, задающие
4: очень
0: вопросы.
4: Ищущие муравьи.
1: Ищущие, да. Интеллектуальные муравьи, да.
0: Вот как человеку ощутить эту связь с Богом, то есть понять, что он действительно очень близок, отец Григорий, как вы думаете? Может, просто вот попробовать... Я не знаю, у меня сейчас пришла
1: убедить
0: мысль.
1: Себя, что мы нужны.
0: Попробовать вот просто даже помолиться. Допустим, если никогда не молились, попробовать.
1: Ты сейчас для людей, которые еще
3: Яна,
1: не христиане.
3: Ну, ты как-то свой вопрос распространила на тех людей, которые еще не достигли даже запроса на... о вере.
0: Ну, я, может быть, даже, знаете, вот про людей, которые...
3: Давай свой личный вопрос.
1: Она сейчас как миссионер спрашивает.
0: Мне просто интересно, может быть, даже что отвечать. Когда человек ищет, он говорит, так. Вот я сомневаюсь.
3: Вот. Это какой-то конкретный человек?
0: Ну, нет, не обязательно.
3: Нет, давайте не будем разбирать абстрактную историю. Давайте жить так, как нас учит Евангелие. Гореть.
0: Да. И тогда не будет вопроса.
3: Гореть. Ну, да, спаси себя сам, вокруг тебя спасется тысяча. Я думаю, что люди вокруг сделают свой выбор сами. Присоединиться им к этому горению, угу. Или отвернуться и бежать.
0: Согласна.
3: Бежать на все четыре стороны. Вы соль мира. Если соль сделается негодной, что с ней сделать? Бросить под ноги людям, пусть они ее топчут.
0: Угу.
3: Вот если мы перестали быть солеными, Если мы потеряли этот огонь, какая у нас может быть претензия к неверующему человеку?
0: Нет,
3: ради
0: никаких.
3: Вас имя Божие хулится. То есть, если мы, я, например, называю себя верующим человеком, это должен быть этот свет.
0: Да, да, я сама-то удивляюсь.
3: Надо быть проводником. Или хотя бы полупроводником, но только не изолятором вот этой божественной энергии, этого тока.
0: Да.
4: Знаете, вот тоже можно добавить, я вот полностью согласен с батюшкой, что самое лучшее – это самому жить с вот устремленностью, вперенностью такой, да, в Бога, как один такой богослов современный сказал, что человек не придет ко Христу, если не увидит Христа в глазах своего ближнего.
1: Да, владыка Антоний Сурожский.
4: Да, да. Mm-hmm. Вот. И, но отвечаю, вот тоже я бы хотел как-то вот тоже ответить, как миссионер, просто иногда спрашивают, mm-hmm. а что мне, вот иногда так и спрашивают, а что мне нужно, чтобы вот почувствовать Бога? Иногда прямо видно, что человек, у него как бы...
0: Он хочет поверить.
4: Да, у него как будто есть вот этот запрос, и он даже в какой-то степени иногда даже как бы верующим людям даже завидует. То есть он говорит, я бы хотел так же. Вот отец Олег Стеняев, он там приводил такую историю, он там беседовал с этим человеком, он говорит, знаешь, Олег, он тогда еще не священником не был, говорит, Олег, знаешь, я тебе так завидую, что у тебя такая вера. То есть у человека действительно, он говорит, я бы хотел так же. Вот иногда такой запрос есть, и в этот момент обычно вот я вот, и вот меня миссионеры так научили, нужно сказать, что, дорогой, ты вот сейчас мы с тобой пообщались, говорим, ты, когда придешь домой, ты вот прямо искренне перед Богом встань, скажи, что, Господи, вот откройся мне, войди в мою жизнь. То есть просто сказать человеку, просто попробуй просто искренне от всего сердца, вот так по-простому, mm-hmm. без каких-то молитвословов, просто своими словами сказать, что, Господи, вот если ты есть, да, вот откройся мне, войди. Но там еще надо добавлять, что но надо быть готовым, да, то есть человек, который это говорит, надо быть готовым изменить свою жизнь. То есть если...
1: Да, если ты не готов измениться,
4: то... Да, то есть нужно еще быть готов... проговорить ему, что ну будь готов, что тебе, возможно, придется свою жизнь
3: поменять. Но иногда и верующие люди задают этот вопрос. Да. Как мне почувствовать Господа?
1: Да, потому что правильно ли ощущение, что это пульсирует? Сейчас ты чувствуешь, потом потерял. Потом чувствуешь, потом потерял.
3: И тут я отвечу словами того же проповедника, вышеупомянутого, митрополита Антония Суржского. Он говорит, кому-то он посоветовал, Господи, даруй мне узнать Тебя любой ценой. Вот такая формула.
1: И, кстати, по-моему, владыка Антоний Суржский говорил, что узнаем мы Бога, когда для нас это вопрос жизни и смерти, а не просто just interesting.
3: Да, непростой интерес, да, непростое любопытство. Mm-hmm. Да, наверное, вот это перешагивание, вот это вот отказ от собственных амбиций, трата-та, миропредставлений, сродни умиранию, и как птица Феникс, и восстанию из пепла.
1: Отец Дмитрий Смирнов, вот он же такие образы довольно бытовые использовал и жесткие. И вот он сказал то же самое, что сейчас Даниил произнес, а только он говорил так: «Хочешь узнать Бога? Приди домой, запрись в ванной или на кухне, где никого не будет, и скажи, Бог, если ты есть, откройся мне». Я, говорит, раза не знаю, когда бы Бог не ответил. Mm. Вот он как пастырь такой принёс.
4: Как Писание скажет, что стучите, отворят вам.
1: Стучите, отворят вам, да. Дальше по вере, да, дальше по вере, Яночка. Мы разобрались или нет?
0: Ну, мы много коснулись.
1: Мы много сегодня говорили, моментов, но чего-то да. Все не то.
0: Но мне кажется...
3: Мне кажется, у Яны открылся дар исцеления.
1: Кого?
3: Она сказала, что вот подруга, которая месяц страдала депрессией, выслушав ее, ее печаль испарилась.
0: Представляете? Страшное дело.
3: И я хочу сказать, наверное, так и есть. Вот без сарказма. Вот, наверное, тот, кто идет, становится учеником истинного врача, может исцелять. Вот, ну, мы уже по-разному исцеляем. Вот даже если там ребенок упал и просто ушибся, без каких-то видимых,
1: повреждений.
3: Да, повреждений. Да. Он там подбегает, а мы фу-фу-фу, все прошло.
1: Или
3: поцеловали.
1: Мама поцелует.
3: Да.
1: Так это не просто, это любовью исцеляется.
3: Так это же Господь.
1: Да. Да.
3: Это же Господь через нас действует. И не нужно, нужно всю ценность этому осознать. Вот А потом, глядя на то, как другой исцелился от того, что мы сказали пару избитых фраз, возможно, для нас избитых, мы можем ему позавидовать и себе поставить в упрёк, почему же я так не исцеляюсь, почему же я так не верю, почему же я так не поступаю.
1: Смотрите, какая получается ситуация. Это недавнее мое такое открытие. Вот Господь нас создал, и с тех пор Он нам служит. Его любовь, собственно, в его служении. Я слышала от одного священника, что даже служба церковная, а вы, говорит, уверены, что это наше служение Богу, а не его служение нам? И вот он постоянно о нас заботится.
3: Мы уверены, что это его служение нам.
1: Да.
3: Что вот эта кровь из пропадённых ребер.
1: Да. То есть церковная служба – это не мы служим, а это он.
3: Ну где мы там служим, там дары приносим, покаяние.
1: То есть получается, наше как бы возрастание, да, в Боге – это научение в служении испытывать вот эту любовь и это блаженство, что все это возможно только в служении, правильно?
3: Вот то, что умными словами называл Даниил как миссионер синергией, да. Вот, наверное, простым словом «любовь», таким уже избитым да нельзя, вот, хорошо, когда любовь взаимна.
1: Угу.
3: Вот хорошо, когда не только Господь нам служит, но и мы Ему служим. Хорошо, когда...
1: Или ближним.
3: Естественно, а это же Евангелие от Иоанна, 8 глава.
1: Да, кто послужил, тот
3: да, мир, да. Кто говорит, что Бога люблю, а ближнего ненавидит, лицемер. То есть угу. Он в нас не нуждается, мы с этого начинали. Мы Богу не нужны как таковые, но желанны. И Он нас посылает и как своих учеников. Вот это служение, вот то, чего сейчас я делаю на Тайной вечере, говорит Господь, умывая ноги, вы сейчас не понимаете. Но если мы видим такой пример, как Господь творит, неужели мы должны поступать менее того? Ученик не больше своего учителя. То есть мы должны это перенять, эту, я бы сказал, этот характер Христа. Нафанаил говорит Христу, покажи нам Отца.
1: Угу.
3: Нафанаил, ты столько лет со мной, вот эти 3 года ты со мной. Неужели ты не увидел мой характер? Неужели ты не увидел мое стремление? Вот это хотелось бы подобрать такое слово, сердцевину, суть моего служения. Неужели ты не увидел суть моего служения? А это есть воля Отца, и таким образом ты узнаешь Отца, угу. Вот, постигая вот эту вот суть Христового подвига, его вот, учения.
1: Тут вот с этой стороны у меня ощущение еще, что вопрос висит, Яна.
0: Да, вы знаете, вот вы меня сейчас натолкнули на мысль вот про родительство. Ведь, в принципе, мне кажется, отношения с Богом очень похожи на отношения с родителями в том смысле, что когда мы маленькие, мы не думаем, что вот это мать. Святой человек, вот в смысле рождения.
1: Мы все как должное воспринимаем.
0: Да. Мы воспринимаем как должное заботу, впрочем, любовь. Потом они нам что-то советуют, и мы все понятно, разберемся сами. А потом с течением времени ты понимаешь, что человек мудрый, действительно, родитель, да, он действительно так много знает. И раскрываются чувства с какой-то другой стороны к родителю. И мне кажется, вот эти чувства, это плохое слово, я знаю, в религии, но вот это наше отношение к Богу, оно будет все время развиваться. И мы вот это его отцовство для себя, да, вот эти отношения личные между нами и Богом будем воспринимать каждый раз как-то переоткрывать для себя, наверное.
3: Дай Бог, чтобы так и было.
4: Ну да, вот обычно так говорят, то, что наши отношения с Богом. Вот иногда говорят, да, что вот что вот христианин там попадет в рай, да, и что там будет скучно, да, там.
1: Вот эти яблоки опять.
4: Да, все как бы одна, вот эта вечность.
1: Говорит, цветочки, как... зеленая
4: да,
1: травка.
4: Да, недавно, кстати, вот мы ездили на Гоа, тоже я ездил там, ну, и на отдых, но там миссионерской деятельностью тоже мы позанимались, там один, мы сделали такие серию встреч, бесед для эзотериков русских, русскоязычных, пригласили там, ну, в общем, интересный такой формат был, и вот один там как раз брат такой, ищущий, говорит то, что, ну, а что, вот человек попадет в рай, и что? Вот я, говорит, на Гуа тут живу уже, там, 3-й месяц, тут приехал, как рай.
1: Чем не рай?
4: Все, у меня уже все надоело. Вот, но наше отношение с Богом, поскольку Бог вечен, то его красота вечна. То есть она бесконечна, бесконечна, да? Его красота, его премудрость бесконечна, его любовь бесконечна, его, вы сказали, отец, да, будем познавать как отца, его отцовство, можно сказать, бесконечно. И вот этот процесс познания его, углубления в его красоту, рассматривания его красоты, вот это удивление его красотой, даже удивление это так, ну, очень такое...
1: Восхищение.
4: Да, восхищение, да, такое сверхвосхищение его красотой, оно тоже будет бесконечно. Это будет, то есть это не будет статическое какое-то состояние в Царстве Небесном.
0: Скучно
4: это,
0: не будет.
4: Это будет непрестанная, бесконечная динамика, все больше и больше погружения в его красоту, восхищение его красотой без конца. То есть это, вот, это невозможно представить здесь, потому что mm-hmm. мы живем в категории конечности. То есть это то, что mm-hmm. мы видим, можем как-то так об этом говорить, как сквозь тусклое стекло, как апостол Павел говорит.
0: И при том, что мы привыкли здесь ко всему привыкать. Уж извините за такой оборот.
1: Это ужасно. Вот мы получаем то, что мы хотим, мы в восторге примерно несколько секунд.
0: А вот там такого не будет.
1: А дальше мы уже к этому привыкли, и уже нужно чего-то другого хотеть. Это такая вот, да, у нас особенность?
3: Ну, не все сферы нашей жизни. Вот, кстати, к детям не привыкнешь.
1: Но дети — это
3: Божьи. Они такое тебе устроят.
1: Как бы сказал папа 8 детей.
3: Да. Ну, мне кажется, что даже здесь, ведь есть некий такой способ, да, познания Господа через красоту тварного мира. Даже здесь вот способность обучаться – это способность удивляться. Вот угу. совершенно правильные слова Даниил подобрал. И, значит, конечно, вот на вопрос, зачем Бог создал человека, этот же вопрос не только задают батюшкам, но и батюшки, бывает, испытывают своих прихожан, задавая этот вопрос. Они говорят, что попасть в Царство Небесное, а что там, чтобы жить вечно, а что там? И тут уже, кажется, после второго вопроса какой-то ступор такой наступает. Вот многие не понимают, что Царство Небесное, оно тоже какое-то... Рай вообще пределен, он разбит. Рай раскололся, рассыпался. Угу. И эти яблоки, это так, это вот в заброшенном саду. Вот забросили сад, и там можно пойти яблок насобирать. Потому что это Адам, когда согрешил, он этот рай разрушил, своих отношений с Господом. Вот он прервал это вот всевозрастающее блаженство в нем. Вот. И даже Царство Небесное, оно тоже конечно.
1: Кажется.
3: Когда вот будет страшный суд окончательный, а дальше будет Небесный Иерусалим. То есть там есть некая стадия, когда уже нету зла, нет всех тех, кто убежал от Господа. И ну, это тайна. Хорошо об этом говорить как о тайне. И вот эта вот способность удивляться вот всему таинственному, и даже здесь такое находить, я думаю, это способ богопознания тоже вполне себе такой заслуживающий внимания.
1: В общем, палитру вариантов, кто мы для Бога, мы сегодня озвучили, Яночка, да? И мне кажется, каждый найдет свой ответ из этой программы, да.
4: Да, вот хотел бы еще добавить, кто мы для Бога. Я когда размышлял, у нас есть разные там социальные роли, разные ипостаси, да, и так далее. И мне кажется, вот я вот так подумал, что мы должны в том, в чем мы являемся, допустим, я там кто? Отец, я муж, я мужчина, я гражданин там, Российской Федерации, например. Я христианин, прежде всего я христианин, да. Я член народа Божьего, прежде всего, да. Вот разные те ипостаси, социальные роли, все, что мы несем, вот кто я, это кто я, а вот для Бога это, что я все это должен делать как для Бога. Мне кажется, так можно еще на этот вопрос ответить. Вот. То есть все, что я делаю, как отец, как муж, да, и так далее, как сотрудник миссионерского отдела, там, и так далее, это все я должен сделать так, как будто я все это делаю для Христа. Вот мне вот так размышления у меня родились такие.
0: И мне кажется, еще для того, чтобы понять, кто есть кто, надо вступить в отношения. Чтобы мне понять, кто мне есть Наташа, мне надо с ней общаться.
1: Да.
0: Правда же?
1: Нужно чаще встречаться.
0: Вот.
1: Это шутка. На самом деле, очень глубокий смысл мы сегодня подняли в программе «Клуб частных мнений». Даже, наверное, есть смысл переслушать программу кому-то. Надеюсь, она вам была интересна. В студии был отец Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Яна Артюшина, лингвист, преподаватель английского языка, которая предложила эту тему. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии. На сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте выкладывается видеоверсия программы. Клуб частных мнений будет снова в эфире через неделю, в воскресенье 18:00. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания, дорогие наши радиослушатели.
0: До свидания.
3: До свидания, друзья.
4: До свидания. Христос воскресе.
1: Воистину воскресе.
2: Клуб частных мнений на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Иульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на «Радио Вера». Каждый вечер в 21:30.
7: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Здравствуйте. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио «Вера». Дорогие наши слушатели, как всегда в этом часе у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напомним, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры, и почему важно знать об этом сегодня. Важно отметить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А сейчас отец Семён прочитает уже по доброй традиции в начале этого часа цитату отца Сергия Булгакова. И прежде чем он это сделает, мы представим нашего сегодняшнего гостя. Протоиерей Александр Задорнов сегодня в студии Светлого радио, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма Малого Вознесения на Большой Никитской. Отче, добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Отец Семён, пожалуйста, прочитайте цитату. И да, дорогие наши слушатели, тема у нас сегодня «Западные современники преподобного Сергия». Мы сегодня выходим за границу русского государства, так сказать, смотрим
2: с высоты
1: птичьего полета, оптику расширяем и говорим сегодня о современниках преподобного.
3: Завершился столь блистательный и плодотворный для западного богословия век схоластики. Католичество уже имело своего Бонавентуру, и Дон Скотта, и Фому Аквинского вместе с многими иными. Явление Виклифа и Гуса уже предвозвещало катастрофу реформации. Начавшееся возрождение, треченто и кватроченто, сулило грядущий гуманизм. Но в это же время на небе духовном всходила звезда преподобного Сергия, лишний раз свидетельствуя людям, сколь непостижимы пути Божии и суды его, ибо все богатство духовной земли западной не дало ей в это время одного такого сокровища, какое было послано Богом земле русской в преподобном Сергии. Замечательные слова протоиерея Сергия Булгакова из его работы «Благодатные заветы преподобного Сергия русскому богословствованию». Дорогой отец Александр, ну вот действительно хотелось бы нам общую рамку понять. Мы кое-что знаем о связях с Византией, хотя тоже очень мало преподобного Сергия и его времен. А вот как обстояло с другим западным европейским миром? Как это можно обрисовать? Кто был современником преподобного Сергия? Какие процессы там проходили?
2: Ну, я думаю, что если начинать все-таки с процессов общих, то история Руси того времени, история Западной Европы, они совершенно параллельны,
1: пересекаются,
2: и, в общем-то, все те процессы, которые мы из любого учебника истории знаем, мы видим и там, и там. Это проблема власти духовной, власти светской, мирской, это проблема отношения и подчинения себе централизованной власти городов, городских коммун, та же проблема городского управления, демократии и прочее, о чем так любят нам напоминать. А что касается жизни интеллектуальной, жизни художественной, то, конечно, в эту эпоху как раз, наверное, как раз зарождается тот культурный канон, литературный канон, канон в области искусства, в общем-то, который складывается на протяжении нескольких веков и, ну, не хочется быть пессимистом, но который, скажу осторожно, претерпевает, наверное, серьезный кризис сегодня. И по своему составу, когда у нас появляется культура отмены, и мы знаем как раз именно авторов той эпохи, которые вот через эту отмену должны пройти. Мне вспоминаются инвективы всевозможных, вроде бы, вполне разумных людей, которые предъявляют какие-то претензии к, наверное, самому известному современнику преподобного Сергия, да, Данте. Вспомним, что его же современником является Чосер, как создатель английского литературного языка. Можем назвать еще какие-то имена, но мы видим, что сейчас говорить о этих людях, наверное, столь же наблюдается это вот как-то, у меня был случай в этом убедиться, наверное, говорят о них с большой осторожностью, по крайней мере, представить себе Когда читаешь, я думаю, отец Семен тут прекрасно знает, читаешь какие-нибудь классические монографии о итальянской, вообще западноевропейской литературе, культуре 19 века, такие хорошие, позитивистские, опять же, в хорошем смысле, добротные монографии, и те оценки, которые даются там разным персонажам. Читаешь и думаешь, интересно, прошел бы сейчас автор тест на толерантность и вообще вот на какое-то, да, хорошее отношение, да, вот к этим людям. Но вот поэтому, да, здесь, с одной стороны, мы видим, что, конечно, это была одна сфера христианского мира, с другой стороны, и тот раскол, который был уже внутри этого мира, тоже вполне очевиден. Вот вы говорили про византийские связи, насколько они были крепкими, но они были, естественно, не могли быть, прежде всего, межцерковными, потому что по-прежнему глав русской митрополии утверждали в Константинополе. Есть, конечно, мне кажется, некоторый перекос в той картине, которую создает отец Павел Флоренский, когда в своей известной статье о Троице Сергию Лавре утверждает, что преподобный Сергий имел собственного представителя на так называемых Паламийских соборах, да, утвердивших основное положение Григория Паламы, Сихазмы и так далее, но, конечно, там просто по времени это такой очередной, мне кажется, полет мысли отца Павла, который вряд ли сопоставим просто по времени рождения преподобного и этих соборов. Но в любом случае, конечно, эти связи были. А потом я напомню все-таки исторический контекст, да, то есть преподобный Сергий рождается буквально там через несколько десятилетий после того, как на Владимирском соборе митрополит Кирилл II, приехавший как раз из Византии, фактически восстанавливает разрушенную монгольскими нашествием церковную иерархию, да, и утверждает прежде всего ее устав, да, то есть он как раз именно на этом соборе утверждает в качестве нормативного документа законоправила святителя Савы Сербского, то, что у нас принято называть корчей книгой святого Савы, и, в общем-то, уже начинается какая-то действительно восстановленная церковная жизнь, административная, в том числе и богослужебная, и прочее, прочее. То есть вот этот промежуток, он ну, буквально от этого собора ну, там, полвека, да, до времени рождения преподобного. То есть он уже растет в эпоху обновленной русской церкви, да, которая уже как данность воспринимает вот, нынешнее положение Руси, ее зависимость от Золотой Орды и, соответственно, вот те попытки объединения, которые предпринимаются, они идут вот в полной параллели с теми попытками, которые одновременно были в Северной Италии, были во Франции, там, в общем-то, в той же Англии и так далее, и так далее. То есть это все европейские процессы, одинаковые, проходившие фактически в одно и то же время.
1: Это интересно. А вот про Григория Паламу очень хотелось бы вашего более развернутого комментария, потому что действительно его учение о нетварном свете довольно быстро набрало обороты, в том числе на Руси в XVI веке. И эта аскетическая мысль, она хорошо легла на ту Русь, которая была Русь после преподобного Сергия. Поэтому интересно, почему вы не видите явных ассоциаций между ним и преподобным?
2: Нет, нет, нет, я не это имел в виду. Я имею в виду, что надо немножко осторожнее относиться к словам отца Павла, который да, вот, считал, что да. буквально преподобный Сергий свои обители посылает представителя на Паламийские вот эти соборы, понятно, которые ходили к Константинополю. Ну, простите, так, это мы бы рады были такому
1: да,
2: но обороту.
1: Но этого не было.
2: Ну, да.
1: То есть таких прямых коммуникаций
2: да,
1: не
2: конечно,
1: было.
2: Да, конечно, да. А то, что обычно в чем находят и наши богословы, и искусствоведы влияние именно идеи святителя Григория. Это и Феофан Грек, его весь новгородский цикл, да, и это и Андрей Рублев.
1: Да,
2: но здесь
1: да.
2: я был бы осторожнее, потому что все-таки мне кажется, он настолько самобытная фигура, что, знаете, чтобы здесь не впасть вот этот такой обычный наш школьный пафос, да, вот что хотел сказать автор. Автор хотел и сказал то, что вы прочитали. А вот насколько вы поняли, это уже зависит от вас. Точно так же мы смотрим на фрески, на иконы преподобного Андрея, да, и мы должны пытаться понять не то, что хотел сказать преподобный Андрей, а то, что мы вот сегодня, сейчас видим в образе Святой Троицы, то, что мы видим в Успенском соборе Владимира, да, там, в Звенигородском цикле. Но и каждый из нас, я думаю, глядя вот на образ Святой Троицы в разное время своей жизни, видит разное. Да, я думаю, что это совершенно вот, естественно для каждого христианина, для каждого человека И в этом как раз сила преподобного. И преподобный Андрей, и преподобный Сергей.
3: А вот Андрей Рублев и Джот, тема эта как-то вам близка? Можете о ней что-то сказать?
2: Ну, я сразу скажу, я не искусствовед, поэтому даже не буду пытаться их сравнивать с точки зрения художественной, да, а скорее с точки зрения, может быть, контекста от того времени. Ну, мы говорим Андрей Рублев, мы, естественно, вспоминаем Тарковского. Мы никуда от этого не денемся, да. Помните там фраза, да, вот когда после картины «Разорение» собора, да, и там фразу говорит один из героев, что самое страшное, когда в храме снег идет. Да, вот. И, собственно, это такой, наверное, лейтмотив всего фильма и представление той эпохи. Я не думаю, что Джот жил в каких-то условиях, скажем так, комнатных, да, вот таких тепличных, комфортных, тепличных, да, что вот в его жизни все было замечательно, но вопрос цели, потому что, ну, хорошо, мы вспомним весь цикл, да, вот арены, да, сокровения в Падуе, можем там, те остатки, которые остались в Санта-Кроче во Флоренции. Там весь пафос изобразить то, как вот в человеческой жизни, конкретно вот персонажа, естественно, святого и так далее, вот отражается вот этот призыв к Богу. Те, помните, аллегорические фигуры страстей, которые тоже в Капелле Сокровенной находятся, тоже, с одной стороны, напоминают, наверное, какие-то такие дидактические изображения, может быть, средних веков, да, но в то же время вот эта экспрессия, которая есть в других фигурах, конечно, это уже проторенессанс, конечно, это уже совершенно другая эпоха. А вот если вспомнить преподобного Андрея, вот он укладывается в византийский канон, скажем так, да, то есть он все-таки продолжатель, да, он больше такой транслятор, или же это что-то новое? Ну, естественно, мы видим там прежде всего новое, да, потому что мы можем сравнить, если говорить о той эпохе, ну, наверное, с палеологовским ренессансом, да, в Константинополе, от которых самое известное, то, что осталось, это те фрески, которые монастырь Хора, да, то есть то, что сейчас как раз восстановлено, недавно была большая реконструкция, но все равно мы знаем, что этот монастырь также превращен в мечеть, как и Святая София.
3: Ну, да, посмотреть хотя, можно.
2: Ну, посмотреть можно, да, можно прийти вот, в качестве музея, но в любом случае мы там, еще подчеркиваю, у меня совершенно не искусствоведческая точка зрения, у меня точка зрения вот человека, который находится вот перед этим, перед этой иконой, перед этим изображением. А, конечно, там больше параллели с тем же Феофаном Греком, чем с преподобным Андреем. Да, то есть это явное византийское влияние. А преподобный Андрей все-таки в этом смысле, конечно, это такой ответ Руси на то, что произошло вот, в общем-то, 5 веков назад, да, то есть ответ на крещение.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Интереснейший разговор у нас сегодня с протоиереем Александром Задорновым, проректором по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятелем храма Малого Вознесения на Большой Никитской. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, Кира Лаврентьева. Да, кстати, вспомнила, как протоиерей Василий Зинковский, да, вроде бы говорил о том, что в средние века философская мысль стремительно на Западе развивалась, а у нас она выразилась все-таки в иконописи Андрея Рублева, Феофана Грека. Вот у нас такая была молчаливая философия, которая выразилась вот таким образом. Вы, кстати, с этим согласны очень?
2: Да, наверное, конечно, потому что говорить о какой-то оригинальной философии нам не приходится.
1: Не приходится, да.
2: Я сейчас не буду давать оценки, хорошо или это плохо, я считаю, что хорошо. Потому что как раз если мы говорим о современниках, современник преподобного Сергия, это, например, Уильям Оккам, да, то есть та философия номинализма, которая в результате победила именно чистое богословие, привела к такому рационализму не самого лучшего свойства, да, но и недаром очень многие видят в Оккаме именно начало вот этого процесса деградации, процесса познания, когда человек уже познает не мир, сотворенный Богом, да, он не пытается разгадать вот ту загадку, которую Господь этот мир создал. Да, он просто его анализирует, ломает там и пытается вот по этим обломкам понять, что это такое, как это работает, да, как ребенок часы разберет и думает, что так оно и будет. Но здесь есть еще один очень интересный момент. Если уж, позвольте, если мы о философии заговорили, да.
3: Бритву оком еще вспомнил.
2: Я напомню просто вот одну особенность философии, которую выделял Аристотель, о том, что философия – это наука не заинтересованная, ее нельзя никак использовать прагматически. Да, он говорил, что...
1: Как-то есть, под себя подмять, да.
2: Да, есть очень много наук более полезных, но прекраснее нет ни одной. Вот. А вот как раз, почему я вспомнил Оккама, это как раз ситуация, когда, в общем-то, философ, у которого, естественно, есть там множество сочинений теоретических, но он больше увлекся вот тем моментом, который казался ему актуальным. Да? Собственно, он продолжает ту же традицию Данте, который, в общем-то, должен был ответить на вопрос, а вот как все-таки увидеть ту Италию, о которой он так страдал, да, вот как вернуть все замечательные времена, когда это была единая страна. Ну, отношения Данте с папами все прекрасно знаем, да. Если не знаем, то отец ее напомнит. Вот, и, соответственно...
3: Наш человек.
2: Да, да, совершенно верно. В папстве он никаких перспектив не видел, да, вот он считал, что такая фигура должна быть императором, которая получает, так сказать, двойное mm-hmm. благословение, с одной стороны, помазание от церкви, с другой стороны, он выбирается, да, с жителями. Ну, и поэтому пишет, в частности, вот свой трактат «Монархии» именно вот на эту тему и именно с таким акцентом. А Оккам идет дальше, да, вот он тоже человек, который считает, что он может стать тем советником при императоре, ну, лично, естественно, не немецких императоров, хоть и Римская империя они себя называли, да, вот, и при этом низвел вот красоту философии до каких-то вот чисто прагматических идей, которые, к тому же, оказались в его случае неудачны, да, то есть он не смог обеспечить императору то, что он обещал, поэтому, в общем-то, тоже так вполне милость. То же самое было и с другими авторами, которые тоже вот пытались это сделать. Поэтому, опять же, возвращаясь к преподобному Сергию, мне кажется, что одна из главных черт, когда просто вот смотришь на его икону или стоишь у его мощи, да, вот, чтобы помолиться, первое чувство, вот, которое, мне кажется, вот, охватывает, это какое-то чувство вот цельности его образа, цельности, законченности, вот того, что вот когда, да, вот ты понимаешь, что все наши метания, все наши вопросы, вот они заканчиваются здесь, у этих мощей, да, то есть это действительно тот святой, тот человек, который даже не то, что дает правильные ответы, он снимает сами вопросы, да, то есть он поступает именно так, когда ты к нему приходишь со своими чаяниями, да, вот, и ты уже, в общем-то, вот постояв вот его мощей, тебе даже уже не нужен ответ.
1: Вопрос нет,
2: да. И я думаю, что вот его современники, те, кому посчастливилось с ним общаться, я думаю, что они испытывали вот то же самое.
1: Это очень интересно, конечно.
3: Отец Александр, я в свое время был вообще потрясен, когда сопоставил, что действительно преподобный Сергий, он фактически современник Данте, да, вроде бы совершенно вообще разные миры, а оказывается, они жили приблизительно в одно время. Да. Все-таки преподобный Сергий, что это, эпоха Треченто или нет?
2: Я думаю, что это все-таки эпоха начинающейся Московской Руси, вот, и мы не сможем, к сожалению, вот так вот разделить, да, вот, с помощью привычных искусствоведческих, да, вот, понятий эту эпоху, но здесь, понимаете, если мы пытаемся нащупать, вот когда вот эти пути единого христианского мира разошлись, я имею в виду, конечно, не догматическое богословие, mm-hmm. понятно, что это было даже не в XI веке, а еще раньше, при патриархе Фотии и так далее, то есть все эти причины для расхождения не накапливались, а когда разошлись, именно поняв, что разные цели – Да, вот мне кажется, век преподобного – это как раз тот век, когда вот это впервые проявляется. А давайте мы можем взять пример из совершенно другой области, ну, тоже тех вот современников. А вот, например, преподобный Сергий, естественно, современник святого Дмитрия Донского, и одновременно современник, например, Эдуарда Черного Принца, одного из героев Столетней войны, чьи доспехи вот до сих пор находятся над его могилой в Кентерберийском соборе.
1: А это Эдуард III, король Англии.
2: А это его сын. Он не стал, он должен был встать, но он не смог там в силу того, что... Ну, то ли убили, как всегда, то ли отравили, то ли сам умер. Вот. Бывает такое.
1: Как всегда, неизвестно.
2: Как всегда, да. За что его прославляют? Да, просто за его личные качества. Это вот такой герой, он действительно, он великий, там, не знаю, насчет полководческих его талантов, но он вот такой человек, который доставил очень много проблем французам, но вот если мы посмотрим его описание, то, да, вот его, так сказать, жизни, это описание жизни античного героя. Именно героизм, да, вот. Если мы посмотрим на образ, по крайней мере, как он простоит, опять же, в описании современников Дмитрия Донского, это все-таки образ именно не героя, да, а подвижника. Я почему вспомнил эту дихотомию, потому что вот как раз была цитата отца Сергия Булгакова. Напомню, что когда он еще не был отцом Сергием, когда он писал свою статью в сборнике «Вехи. Русский интеллигенс», он так ее и назвал «Героизм и подвижничество». Хотя его это было или подвижность, что героизм – это как идеал вот, не церковной интеллигенции, да, революционной интеллигенции, и подвижничество как идеал религиозный. Да, он их вот развел. И мне кажется, что вот это разведение вот этих двух идеалов – это вот эпоха как раз Тречента, там, 14 века, да, эпохи, о которой мы говорим.
3: Ну, Данте, вы тоже считаете, что это героизм?
2: Вот.
1: Здесь вопросы уже есть.
2: Да, я думаю, что все-таки пафос у него больше героический, если... Ну, потому что, скажем так, его образ, да, и образ того, что он написал, и того, что он сделал, ну, скажем, такой вот массе, да, вот, он, конечно, пафос такой героический. Ну, знаете, вспомните эти классические иллюстрации Доре, да, это же такая фигура, которая стоит, там, осуждает этих грешников, там, им и так плохо, он еще над ними так нависает, вот. А, то есть, ну, образ такой. А вот когда читаешь то, что, до чего обычно у нас не доходит, да, там даже не рай, чистили, чтобы понимать, что это, во-первых, это совершенно замечательный богослов. Я сейчас, опять же, я не хочу там какие-то давать оценки конфессиональные, мы все это понимаем, но когда, знаете, вот когда дочитываешь до конца «Божественную комедию», когда дочитываешь последнюю вот «Консону рая» и понимаешь, что он описывает, вот, честно говоря, я первый раз, когда это понял, я так немножко даже дрожь продела, потому что он описывает Троицу. Да, то, чем заканчивается «Божественная комедия», чем заканчивается рай. Описание Святой Троицы. Я не знаю, насколько здесь вот нужно было у человека быть дерзновение на грани дерзости, да, чтобы вот это сделать не в иконе, а вот живописное, а в иконе словесной, да, то есть в поэме. Вот я меня в свое время это очень сильно впечатлило.
3: Ну, все-таки ад прошел, ему можно. Ну,
2: можно, да, нет, но я понимаю, да, но вот все-таки вот действительно вот то, что и совершенно неожиданно, да, и, конечно, совершенно логично там по структуре поэмы и все, но это очень такое, я не помню в мировой литературе вообще, чтобы какие-то попытки были, даже если мы возьмем какие-то чисто религиозные произведения, да, вот здесь рядом с этим, да, конечно, Данте подвижник.
1: Ну, это очень интересно, потому что все равно какая-то параллель просматривается, отец Александр. Казалось бы, Данте и преподобный Сергий. Но что тут можно, о чем тут можно говорить, потому что два разных полюса плохо совместимых между собой. А из того, что вы сейчас говорите, конечно, мы понимаем, что отец Семён, наверное, знал, я нет, что все-таки есть какие-то пересечения, причем очень серьезные, глубинные, неочевидные, на самом высоком духовном уровне между ними.
2: Ну, я думаю, что любой человек, воспитанный в христианской культуре, живущий в церкви, у него хотя бы, ну, какие-то... не могло не быть этих пересечений. Безусловно. Особенно, когда он хочет передать свой опыт другим. Да, вот у нас нет страниц, да, вот написанных рукой преподобного Серкия, ну, или, по крайней мере, так да. считается, да, вот у нас нет вот каких-то его заветов, из которых мы можем составить там какой-то трактат, да, естественно. Поэтому у нас есть его образ, да, то есть у нас есть вот как раз тот святой, который вот остается. Опять же, вы можете помолиться преподобному Сергию, но Данте вы помолиться не сможете. В этом вся разница.
1: Да, разница есть. Но интересно то, что не только Данте был его современником, но и Петрарка, и Боккаччо со своим Декамероном. Тут, конечно, интересно, потому что же уже начало эпохи Возрождения, начало уже мысли, которая пошла потом, несомненно, уже в другую немножко сторону от традиционного нашего русского православия.
2: Да, но, знаете, здесь интересный момент есть. Вот... Ну, если можно, я пока еще не буду трогать, потому да. что там есть о чем поговорить, потому
1: есть.
2: Что у него
1: это
2: есть
1: надо
2: и
1: отдельную
2: религиозные, да, там у него есть трактаты, да, там они менее известны, но они у него существуют. Вот его роль по, собственно, писаниям. А вот здесь Петрарка гораздо интереснее, потому что, ну, забывают, что он богослов все-таки, да. Ему дали, конечно, там должность каноника, то есть ввели в клир кафедрального собора, да, вот, и такая особая папская синекура, благодарность за все, что он для пап сделал вот, во времена Авиньонского пленения. Но вот я с другого немножко начну. У нас так бывает в культуре, что очень долго готовится какой-то перевод интересной книги, да, готовится, потом она долго не выходит, а потом выходит сразу два перевода в один год. Это произошло с книгой известной Дени де Ружмона «Любовь и Запад», или там второй вариант «Любовь на Западе», потому что в двух разных издательствах вышло одновременно в прошлом году, одновременно два издания. Я не буду говорить, чтобы не делать рекламу, какой из них лучше, это уж пусть каждый определяет, но важно, что, наконец, в русской культуре она появилась. А там... Главная идея в том, что ну, его работа, его диссертация, которую он писал еще во время войны в Швейцарии, потом ее переработал после войны, и вот Дени де Ружмон берет архетипическую такую модель Тристана и Изольды, да, собственно, и легенды, да, вот круга артуровского цикла, так называемого, и сравнивает ее, говорит, что вот эта модель страстной любви, которую он сравнивает с разного рода аскетическими представлениями любви. Очень интересное исследование, да, вот там в том числе рассматривается Данте.
1: И неочевидное такое, да.
2: Да, и он как раз показывает, что вот после Данте уже, ну, как бы вся работа посвящена тому, что вот этот аскетический идеал ушел рано или поздно, да, осталась только вот эта страстная любовь, которая потом выразилась или выродилась в, уже в художественной литературе просвещения, романтизма и так далее. Вот, и он как раз показывает, у него вот этот перекресток как раз после Данте. Вот, и он как раз называет Петрарку, да, как ответственного за то, что вот свернули все-таки не в ту сторону, которую можно было свернуть, да, вот. И поэтому здесь мне... я, конечно, не готов повторить эти обвинения, потому что, ну, знаете, обвинять поэтов, наверное, все-таки последнее дело, да, вот, но...
3: Художника каждый может так.
2: Да, безусловно. Но в любом случае, вот то, что действительно существуют вот эти две традиции, они очень прослеживаются, да, вроде бы в единой христианской культуре, это подмечено очень хорошо. То, что, скажем, на Руси не было, ну, до какого-то периода, скажем, опять же, до 16 века, до 17 века, но все-таки уже такое позднее время, каких-то вот таких художественных произведений, да, о том, что любви и так далее, это вот другой вопрос. То есть, да, здесь как бы мы действительно были вне этой истории, да, то есть это представить себе что-то подобное сонетом от Петрарки, ну, было бы странно. Вот, да, то есть это даже не вопрос не то, что разница культуры, а само мироощущение. Тут так трудно судить. Может, и были люди, которые могли бы это сделать, но, опять же, в рамках византийской культуры, да, были какие-то там любовные романы, любовная лирика, замечательно, да, но, опять же, это была какая-то все-таки такая маргинальная история.
1: Угу, пограничная.

0: на Большой Никитской. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский, Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту напряженную, очень интересную беседу. Пожалуйста, не переключайтесь, дорогие наши слушатели. Призываем вас, оставайтесь с нами.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
2: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
1: Лавра. Духовное сердце России.
0: Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. В студии у нас сегодня протоиерей Александр Задорнов, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской. Мы сегодня говорим о западных современниках преподобного Сергия. Вспомнили, конечно же, Данте, конечно же, Петрарку. Даже королей английских вспомнили, литературу западную. Ну вот очень интересно. Конечно, очень вы рассуждаете, потому что получается, что вот это вот, ну, как же, сетка не то слово, да, но вот это вот какое-то вот полотно, да, полотно христианского вот этого вот восприятия мира, но и на Западе, и в России как-то все равно развивалось до определенного момента, наверное, ключевое слово, до определенного момента более-менее равномерно. Угу. Когда все сломалось очень? Эпоха Возрождения или ближе уже к 18 веку, когда уже там действительно пошли какие-то процессы? Процессы тяжелые.
5: Ну, скажем так, ломалось это постепенно, да, вот почему я говорю, что здесь мы наблюдаем только вот, может быть, какие-то проявления этого процесса, но мы можем вспомнить, вернуться к так называемым исихасским спорам и посмотреть, что как раз там выявилась вот эта разница в самом главном вопросе, вопросе возможности богопознания, да, между западной и восточной традициями. А тот же Варлаам Калабрийский, как первый, но далеко не последний критик и святителя Григория, и вообще паламизма как направление, он, в общем-то, обычный представитель вот этой проторенессансной, да уже и ренессансной культуры. Да, то есть для него вот, человек очень осторожен в описании каких-то техник молитвы. Да, то есть человек очень там, привык, в общем-то, воспитанный и в стоической, и в неплатонической традиции, привык все-таки все, что касается богопознания, там, рассуждать в рамках тех текстов, вот, которых он воспитывался, да, не евангельских и прочим. И когда он сталкивается вот с той афонской практикой, афонских исихастов, подвижников, которые он высмеивает в своих трактатах, это говорит просто о том, что о непонимании, а непонимание – это всегда признак, что, значит, уже нет общего языка, да. Да, значит, уже нет той почвы, на которой они могли бы хотя бы... Даже не договориться, а хотя бы поговорить. Вот, потому что если все кончается осуждением, если там на каком-то

0: этапе фактически Варлам отказался, да, от дальнейшей дискуссии и уехал себе домой, на родину, да, вот, и, кстати говоря, стал тоже учителем Петрарки, да, он уже греческому языку учил, вот, это, и так же, как и другие там персонажи некоторые, это тоже такой очень характерный момент, да, когда вот это расхождение случилось. Ну, хорошо, многие, ну, в смысле, не хорошо, но многие вот говорят, а можно еще, знаете, вспомнить, когда начинается новое время, да, какие там события происходят. Ну, многим нравится дата, которая падает как раз ровно через 100 лет после смерти преподобного Сергия, 1492 год. Почему? Потому что, ну, самое знаковое событие, Европа оказалась Старым Светом, да, открытие Америки, реконкиста заканчивается, то есть вся Европа снова христианская номинально, да, то есть последние мавры покидают Испанию. Это же, опять же, год смерти Лоренцо Медичи, то есть, ну, вот прям Ренессанс уже во всех проявлениях, и дальше уже наступает новое время, потому что спустя буквально несколько десятилетий случился Мартин Лютер. И начинается реформация, это уже, понятно, уже рождение нового времени. Так вот, вот это столетие, прошедшее от смерти преподобного и вот до этого события, до начала нового времени, вот это, наверное, последнее время, когда еще, вот, как было сказано, пытались договориться, пытались поговорить. Да, то есть, когда еще там... Не все эти попытки мы можем признать удачными, вообще признать, потому что там в плане... Церковной дипломатии они закончились попыткой заключения унии. То есть, да, вот, это, конечно, это точно не попытка договориться. С другой стороны, все вспоминают, что, ну, хотя бы могли спасти многие греческие рукописи, да, вот, перед уже самым падением Константинополя. Кстати говоря, многие, вот, альтернативные точки зрения, что новое время начинается в 1453 году, потому что тоже очень удобная дата. Это, с одной стороны, понятно, падение Константинополя, то есть Запад уже все обособился, у него уже, так сказать, вот эти связи, вот, долго его тяготевшие, они отпали. Но это же и год последнего сражения Столетней войны. То есть та же самая дата, тот же самый год, заканчивается Столетняя война, ну и, собственно, рождается уже новая Европа нового времени. Вот, поэтому, да, вот то время, о котором мы говорим все-таки вот столетием ранее, это тогда, собственно, все эти тенденции, все вот эти противоречия между культурами стали всерьез проявляться.
1: Очень, ну вот если вернуться к эпохе преподобного Сергия, вы говорите о том, что не было как будто бы действительно каких-то реальных связей и религиозных, и культурных тоже под большим вопросом с западным миром у Руси того времени. Ну а вот о чума, да? Чума. Ведь это же черная смерть, которая вначале в Европе господствовала, а в 50-е годы она приходит к нам. Да. В Суздале выжило половины населения только. В Глухове и Белозерске ни одного человека. Умирали целые города у нас. Это вот такое было экспортировано к нам. Может быть, это и есть такие культурные связи?
0: Ну, нет. Хочется все-таки, да, думать, что это далеко не в этом наша связь. У нас что касается вот этой действительно великой чумы, но в истории Европы обычно две вспоминаются. Так называемая Юстинианова чума, ну, то есть в VI веке, да, тоже, которая... Ну, у нас нет данных, сколько она людей погубила, но достаточно большое количество, да, и вот эта знаменитая, да, чума 14-го столетия, тоже там от разные данные, от третьей до половины жителей Европы погибло, вот, но вот если воспринимать это то, что связи были, потому что пандемия, как мы знаем, передается все-таки лично, ну, значит, были, да, значит, все-таки круг эта чума сделала, да, и вернулась в Москву, из-за которой умер как раз московский князь, да, вот, то есть понятно, что были контакты. Я говорил о том, что я не вижу последствия этих контактов. Mm-hmm. Да, то есть то, что там, грубо говоря, поставлялось вино для Евхаристии из Западной Европы, что из Византии уже было проблематично, ну, это одно. А это, то, что...
1: Это известно, да?
0: Ну, а у нас фряжские вина-то, они отсюда. Ну, если вы понимаете настоящий когор, и тот когор, который мы называем, ну, сухое вино, и вот на котором мы служим, да, наверное, для чего его крепили, чтобы смогли доставить в целости, да, в те места, где нет вина, наши широты. Вот. Нет, конечно, все эти связи были, и торговые, и все прочее, и там Ганза до какое-то время существовала. Но вот влияние таких явных, вот все-таки я не могу назвать так сходу.
1: То есть это более позднее, да?
0: Конечно, да, да. То есть вот это какой-то такой перерыв. Ну, почему я вспомнил Владимирский собор, в смысле вот собор церковный, да, не храм, что это очень мало времени прошло для того, чтобы вот залечить те раны, которые были действительно монголо-татарским нашествием нанесены. Да, то есть это действительно вот эта проблема, она была же не только государственная, да, она была и церковная, это понятно. Вот, и говорить там о каких-то связях в этот период, мне кажется, как-то было бы странно даже просто.
2: Ну, интересно то, что при жизни преподобного Сергия, пока он еще переходил от силы в силу и стал в какой-то момент игуменом, в других странах, тогда дружественных нам, тоже проходили какие-то события. В Литве, в частности, в Литве, непростая была история с митрополией, непростая была история с выбором официальной религии для государства, и князь Ольгер тогда, к сожалению, не сделал выбор в сторону православия. Это же тоже проходило все во время преподобного. То есть такие движения, которые мы сейчас рассматриваем уже в контексте учебника истории просто, да, все это единая цепь событий. И это очень тоже, кстати говоря, интересно. И, кстати, отец Александр, вы же тоже, я так понимаю, Литва вам не чужая, не чужая страна.
0: Ну, не совсем. Литва, Латвия, ну, Прибалтийский регион, да, не чужой. И, кстати говоря, вот затронуть тему православия. Вот,
2: болезненная тема такая,
0: да. Ну, не то, что болезненная, понимаете, православие на этой территории всегда было. То есть это, ну, понятно, что та форма христианства, которая была изначально там, да, до XI века, там других вариантов и не было, да. Потом уже, когда делили эти территории ордена, там, другие страны и прочее, там уже, к сожалению, православие, говорю, было сложно. А тут же вот эти противостояния, условно говоря, Литвы и Москвы, да, которые историки описывают в XIV веке, оно же тоже было таким конкурентным, как бы сейчас сказали, да, то есть кто возьмет на себя вот объединение всех этих территорий и какими они будут конфессиональны, да, то есть то, что совершенно справедливо сказали литовские князья, и там после унии уже там, соответственно, крепской, уже по-польско-литовские они сделали выбор с католичеством, но это вопрос выбора аристократии, причем не всей, да, вот.
2: Даже там и мученики тоже были, да, за веру,
0: да,
2: православную.
0: Конечно, да. То есть это тоже такое... Естественно, для преподобного Сергия эти вопросы были вполне живыми. А вспомните, в каком образе... Вернее, как автор «Жития» описывает вот эти бесовские страхования, которые он испытывает, живя в лесу.
1: В каком образе его бесы являются?
0: Да, в литовских шапках. Да, то есть в образе вот, ну, как бы... Понятно, здесь можно там долго литературоведы, наверное, рассуждать о там всяких приемах риторических, специальных, там, полемических и прочее, да, но то, что для современника это было как-то вот совершенно понятно, прочитывалось и считывалось, да, что это по-другому быть не могло, что именно в этом образе, но тоже говорит о том, что, наверное, и преподобный Сергий, его вот жизнеписатели, отношение было соответствующее.
1: Но в этом сюжете интересно, что преподобный Сергий поддержал митрополита Киприана, да, хотя, казалось бы, да, вот там сложная история, да, и у князя Дмитрия Донского совсем другой был выбор, да, да. Тут вроде бы какой-то непонятной связи с иностранцами, да, тут можно много чего предъявить, а преподобный Сергий все-таки вот достаточно твердо и решительно поддержал.
0: А вот, знаете, как человек, все-таки занимающийся каноническим правом, для меня как раз это неудивительно, потому что преподобный Сергий поддержал именно каноническую правоту святителя Киприана, да, но вот то, как это описывает, например, в известной работе отец Иоанн Мейндорф, да, вот, который читается вообще как детектив, кстати говоря, тоже один из трудов, который, вот, наверное, надо, чтобы он был просто мастрит наших всех семинаристов, потому что он читается как действительно очень увлекательно, и, опять же, это эпоха преподобного Сергия, ну, пусть там более поздняя, да, там уже за границами уже земной жизни, вот, но когда вот читаешь вот все эти настроения, думаешь, господи, вот действительно только промыслом, милостью Божией русская церковь вот возросла, это да, вообще... пережила все эти события, сколько раз там угу. могла быть совершенно другая история. И как раз в том, что я уверен совершенно, что, конечно, по молитвам преподобного, это не какая-то дежурная фраза, это вот то, что мы видим по итогам, что это случилось.
2: Митрополит Киприан Кормчу, кстати, как раз переводил, по-моему, да, которого мы сегодня вспоминали?
0: Он пытался, да, да, у него была, как бы сказать, своя кормчая, да, да, то есть своя домашняя, которую он пытался потом сделать общую церковную, но все равно как бы состав остался такой же, как был у святителя Саввы Сербского.
3: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на Радио Веры. Сегодня беседуем с протоиереем Александром Задорновым, проректором по научной работе Московской Духовной Академии, настоятелем храма Малого Вознесения на Большой Никитской, у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Очень интересно, конечно, очень интересно и про митрополита Киприана, и про Литву, и про то, что творилось и происходило вокруг преподобного Сергия, конечно. Потому что мы привыкли в рамках этой программы, вообще в нашем русском сознании, что преподобный Сергий – это вообще просто вот наш отец, светоч, собиратель русских земель вокруг лавры. Вообще все строится. И вот мы говорим об этом. Всегда очень интересно с разных сторон это посмотреть. Про родителей его говорим там, про учеников его говорим, про то, какую просветительскую деятельность его говорим. А вот что вокруг происходило, мы говорим впервые. И вот это, конечно, очень интересно. Особенно про Литву и вот про Данте и про западных наших современников удивительных, не наших, а преподобного Сергия. Это, конечно, для меня сегодня прям открытием стало этой программы. Программы, честно говоря, вот эти переплетения духовные Данте и преподобного, это вообще целое открытие.
1: Ну, а вот в сюжете с митрополитом, святителем Киприаном, еще ведь любопытно само отношение, да, преподобного Сергия, то есть он не шарахался от иерарха, который вроде бы как бы во враждебном был государстве, типа западном, да, но он именно стоял на каких-то канонических позициях, даже против великого князя не боялся слова сказать, да, то есть это любопытно. Любопытный вообще тоже аспект вот его личности, его отношение к миру. То есть это не был какой-то такой да. самозамкнутый на вот это своем мирке да, человек.
0: Нет, ну, преподобный Сергий, вот когда я говорил о цельности, я имел в виду в том числе его разные действия, которые сейчас бы историки, не знаю, там, политологи могли его судить. А вспомните его роль в принуждении к миру нижегородского князя, когда он просто...
2: Да. Ну, конечно, сам поехал
0: не туда. Своей властью, да, властью митрополита, но тем не менее, так сказать, наложил интердикт на все храмы.
1: Но это же, кстати, тоже западная штучка такая.
0: Нет, почему? Это она вполне практиковалась в Византии. Ну да, мы привыкли больше вот как-то... Почему этот случай отмечается, что он действительно для Руси уникальный? А мне подумалось еще одна интересная, так сказать, черта преподобного, которая вот как раз демонстрирует его разницу, вот, как бы сказать, вот мировоззрение, мироощущение, вот, и не только его, но вообще вот Московской Руси того времени, по сравнению, опять же, вот с западными современниками. А почему он отказался быть московским митрополитом?
1: Почему?
0: То есть, нет, это отдельный вопрос.
2: Сейчас узнаем,
0: да,
2: почему.
0: Да. Нет, просто в такой же ситуации, да, вот тот же там, не знаю, даже Данте, я не осуждаю, потому что он другой был в ситуации, Оком и так далее. Для них получить, вот, так сказать, возможность не, да, не просто вот давать советы какие-то, да, и благословения.
2: А власть получить конкретно.
0: А получить, да, конкретно да. власть, быть на этом первом месте, и вот, пожалуйста, вот советуешь, вот действуй, пожалуйста, вот тебе власть. Они бы за счастье посчитали, и, ну, а вот была бы другая история Европы.
1: Вот. Уже папу, который отказался в вату пёк.
0: Ну, да, да, да, то есть это совершенно другой характер, и, наверное, вот если бы они знали о решении преподобного Сергия, они бы были полны недоумения. Как же так? У тебя вот предлагается возможность исправить все как-то, причем достойному человеку, да, там, которого вообще никто, наверное, не стал бы возражать, и чей моральный авторитет никто бы не стал подвергать сомнению, а вот он отказывается. Тут тоже вот интересный момент, и немножко это проскальзывает, кстати говоря, у Голубинского, такой немножко осуждающий момент, что вот как же так вот взял и ушел вот от деятельности, да, то есть это, мы знаем, что в то же время, и, кстати, у Петрарки есть знаменитые вот эти его письма, да, где он рассуждает о преимуществе жизни созерцательной, да, и вот активной, да, вот эта вечная позиция, Петрарка к концу жизни как раз склонялся, что нет, все-таки созерцательная жизнь, она полезнее. Вот. Но это тоже очень интересный момент. Ну, так, на скидку, мне вспоминаются там знаменитый диалог Цицерона, да, вот о государстве, государственном устройстве, где он описывает там этот сон Сципиона и так далее, и он говорит, что вот чем хороши политики, вот почему они такие вот замечательные люди, они жертвуют своим спокойствием, жертвуют вот своей там жизнью вот ради того, чтобы спуститься и что-то вот делать для народа. Данте, то же самое. Нам нужен мир. Вот я человек гуманитарий, мне нужен мир, келья спокойная, чтобы я написал замечательную поэму, да, и был уверен, что завтра не придут какие-нибудь ломбардцы или, наоборот, там, калабрийцы, сожгут, и все погибнет, да? Поэтому у меня запрос на спокойствие, на порядок. Дайте нам вот государя, который это обеспечит, да? Вот. Представить себе преподобного Сергия, размышляющего или действующего вот с такой точки зрения, я не могу. Да, то есть для него нет вот этой, вот этого противопоставления жизни, опять же, активной, да, и вот созерцательной. То есть вот та проблема, которую ставит Петрарка в своих письмах, вот он, я думаю, что для людей вот таких, как преподобный Сергий, она не существовала. Для него молитва — это и есть действие. Для него вот быть, создать обитель, которая станет, ну, простите, штабом для того, чтобы появились такие же обители вот везде. И на севере, и везде, да, причем с такими достойными учениками. Вот это и есть его дело, да, то есть это он, наверное, вот сама вот эта противоположность для него была бы непонятной. И вот мне кажется, это тоже один из моментов, который, ну, вот, обозначил вот эту разницу западного и восточного христианства в том числе.
1: Ну, а как вы думаете, вот в ту эпоху возможно была бы такая ситуация, которая позже случилась вот с Максимом Греком, да, который вначале начинал во Флоренции, там у Савонаролы, Сан-Марко монастырь, потом, значит, попадает на Афон, а потом уже и на Руси, и кончает свои дни в Троице-Сергиевой лавре. Кстати, ему можно будет отдельную передачу посвятить, да, это было бы здорово. Да. Да, но вот такая история возможна была бы в Троченто?
0: На преподобного Сергия? Ну, не, ну, то, что греческие монахи были на Руси, это понятно, да, но я думаю, что нет все-таки, да, потому что, ну, это, вот та история, это типичная история ренессансная. Mm-hmm. То есть она могла случиться только через 100 лет, вот как раз, да, вот когда, в те времена, я не думаю, что у нас просто, конечно, там, за отсутствием точных сведений мы не можем судить, да, так окончательно, но я думаю, что в случае преподобного Максима он все-таки уникален, да, и вот чтобы у человека была такая вот траектория видеть всех главных персонажей своего времени, там, с ними общаться и так далее, я думаю, что нет. Должно было сложиться очень много факторов исторических и просто каких-то вот жизненных, чтобы это произошло, а во времена преподобного, наверное, такое бы не случилось.
2: Да, вот интересно, кстати, а были еще такие времена, когда вот такие видные деятели, просветители как-то собирались в одном время, в одну эпоху, и меняли действительно мир к лучшему, потому что, конечно, о Данте мы можем то же самое сказать, что он менял мир к лучшему, он поменял мир к лучшему. И это не какие-то громкие пафосные слова высокопарные, которые мы говорим просто так, чтобы воздух стрясать.
0: Мне кажется, есть просто горы литературы, но вот на тему загадки Ренессанса, как в одно время, в одном месте
2: собрались, да.
0: Вот как будто они притягивали друг друга, как будто вот именно рождались в это время специально, да, там.
2: Это очень интересно.
0: И были, конечно, времена, когда там хорошо, если один гений на один век, а тут, когда вот в одном веке столько, что может себе позволить там кого-то выбирать, вот Микеланджело молодец, он трудяга, вот его уважаешь больше, чем вот представителя золотой молодежи Рафаэля, да, там еще что-то. Ну, прости, сама постановка вопроса, что у тебя есть два гения, которые ты можешь выбрать. Знаете, здесь тоже, кстати, есть интересный момент, он, может, не касается напрямую нашей темы, но касается темы, о чем мы в самом начале начали так немножко говорить, о нынешнем отношении, да, вот культуре и вот эти страх западного интеллектуала сказать, что ему не то, чтобы тебя там не обидели и не политкорректное, тоже ведь здесь такой вот момент, когда мы рассуждаем о литературе, о культуре, и хотим или не хотим, но все-таки наши эпитеты, они такие, да, совсем некорректные. Например, великая литература, что предполагает, что есть невеликие литературы. Или великая культура, значит, есть невеликая культура. Мне как-то всегда вот как-то такой критерий нравился. Слово «великое» и «невеликое» здесь тоже, мне кажется, да, действительно, это несправедливо, но, по крайней мере, мы же понимаем, вот, что в райском саду там есть вот разные растения, да, все-таки и звезда разная стоит во славе с другой звездой, там и там может быть прекрасный куст, там может быть тоже достойное какое-нибудь растение, но оно гораздо меньше там занимает места и прочее, да. А в культуре, мне кажется, есть очень просто, и это как раз, например, литература, мне кажется, очень легко понять. А когда в культуре, неважно, национальной или там какой-то, какой-то эпохи, есть ли там второй ряд авторов? Если есть второй и третий ряд авторов, это великая культура, которая может себе позволить там рассуждать так, не то что пренебрежительно, но там оставить в тени каких-нибудь авторов, которые в другой культуре будут на первом месте, просто потому, что у них нет этого второго ряда, там все авторы перворазрядные. Mm-hmm. Вот, поэтому мне кажется, вот это единственный критерий, который вот как-то может работать.
1: Ну, как у нас в 19 веке, да?
0: Да, это, да, то есть у нас то, что мы можем себе позволить, опять же, вот как в случае там с Микеланджело Рафаэлем, да, говорит, что вот мне Достоевский ближе, чем Толстой, но это говорит о том, что, значит
2: выбор есть.
0: Здесь выбор, да, есть вот о ком спорить. Но то, что там касается 14 века, тоже, да, там у нас, конечно, идет там во всех учебниках и исследованиях через запятую Данте, опять же, Боккаччо или Петрарка, да, но все понимают, что это совершенно авторы разных направленностей, да, и даже просто отношения к христианству. Вот, я, например, опять же, не берусь сказать, кто из этих авторов там больше выражал христианские идеи, да, или и так далее. Вот, и вот, пусть не обижается Симеон, но я не уверен, что это Данте. Для меня в этом смысле все-таки Петрарка ближе.
1: Очень интересно.
0: Да. Но, конечно, опять же, надо смотреть некие произведения, да, потому что не Петрарка там его концовно, а Петрарка, скажем, у писем. Угу. Да, как богослов он там вполне проявился.
1: Отче, а вот обратная ситуация в эпоху преподобного Сергия. Ну, например, мы же знаем вот Варлаам Калабрис, да, угу, который перешел угу к католикам, или чуть позднее митрополит Исидор, да, после Феррара Флорентийского собора. Вот могло ли такое произойти, например, с братьями, с кем-то из братьев преподобного Сергия, что они бы, так сказать, в западный мир бы погрузились, перешли?
0: Вряд ли, вряд ли, потому что все-таки, ну, те, о ком вы говорите, они все-таки жили именно больше, так сказать, на той почве, да, западной, она не была для них чужой. Опять же, мы знаем о каких-то конфликтах при жизни преподобного Сергия, когда он на целый год даже больше оставляет свою обитель, да, но известно, что это связано было с введением нового Иерусалимского устава, там, то, что братья не воспринимало, ну, не знаю, в силу обычного нашего консерватизма. Нам в любом попробуйте там mm-hmm перевесить икону в храме, вот, которая висела там много лет, да, и услышите от прихожан, что вам скажут об этом. То же самое и здесь, да, тут целый устав богослужебный, да, и не только богослужебный, он же и, собственно, монастырский, да, вот. Вот, но это, скажем так, это внутренняя история обители преподобного Сергия, это не история вот каких-то выборов, да, вот таких mm-hmm цивилизационных, если угодно. Вот, поэтому нет, я думаю, что даже как-то психологически трудно представить такое.
2: Спасибо огромное за этот разговор. Программа «Лавра» на Радио Вера. И традиционно завершаем цитатой священника Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники». В студии сегодня был протоиерей Александр Задорнов, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, Кира Аврентьева. Огромное спасибо, отче. Сил вам и помощи Божьей.
0: Спасибо вам.
2: До свидания, спасибо, дорогие наши слушатели.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 90 935. от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном из светильников русской церкви, о человеке, который вошел во все учебники, о человеке, который прошелся по страницам огромного количества научных изданий, как, впрочем, и исторических романов, о человеке, который, наверное, является своего рода символом первых веков существования русской церкви. Это митрополит Илларион. Для того, чтобы наше обсуждение получило хорошую, качественную научную основу, мы пригласили к нам в гости нашего, можно сказать, традиционного посетителя, доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, прежде чем мы приступим к биографии митрополита Илариона, хотелось бы сказать, что он прочно, нерасторжимо связан с монашеством. И монашество в то время, это ведь для Руси, можно сказать, еще ребенок. Ему в XI веке, когда вышел на историческую арену митрополит Илларион, было всего ничего. Это сейчас монашество выглядит столпом культуры, а тогда оно было юным для Руси, чуть ли не революционным. Некоторые пишут, что монашеская революция XI века, которая изменила жизнь и быт культуры и общества на Руси. Так или иначе, мне кажется, стоит сначала поговорить о том, как воздвижение монашества на Руси было подготовлено всем ходом церковной истории.
2: Ну, вы правильно сказали, что монашество для Руси конца X, XI века, первой половины особенно XI века, было явлением революционным. И дело даже не в той монашеской эволюции в общественном сознании и культуре, которая будет связана с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских в первую очередь, и провозвестником, который выступил в том числе и митрополит Илларион, наверное, из провозвестников, из первых деятелей, один из самых ярких. Дело даже не только в этом. Дело в том, что монашество для не только для Руси, для всех новокрещённых стран Восточной и Центральной Европы, и Северной было вызовом тому культурному, социальному укладу, который существовал до этого.
1: То есть, условно говоря, той подушке язычества, которая от одного только крещения не исчезает, не расходится и даже не таншает вот так быстро.
2: Понимаете, даже не собственно язычество, а вот того состояния ветхого человека, которое ограничено природным законом и не требует большего.
1: Ну хорошо, к тому времени у соседей, в частности у Константинопольской империи, существует достаточно разветвленная система монастырей.
2: Да, конечно. Но
1: то есть о нем как минимум знают на Руси достаточно долго.
2: Ну, в Киеве, конечно, там знать торговцы, которые останавливаются в Константинополе у Святого Мамонта, они, конечно, знают, что есть такое явление монашества. И встречаются с монашествующими в своих поездках в Византию, возможно, то есть, ну, даже невозможно, мы знаем, что уже в конце X века и чужеземные монахи появляются на Руси не так уж редко. Не только греческие, которых привез в числе прочих Владимир Святой из Херсонеса, но и, скажем, западноевропейские миссионеры или просто новые христиане, осевшие на Руси, например. Там есть легенда о Скандинаве Торвальде, который основал на Руси монастырь. Вот. То есть, в общем, да, явление знакомое, но знакомое в основном все-таки на момент крещения элите, верхушки общества.
1: А остальным понаслышке, я так понимаю.
2: Остальным даже, ну, сначала вовсе не знакомое, потом знакомое действительно понаслышке. То есть, ну, вот посмотрите на это глазами человека родового общества. Что такое? Люди не женятся, еще хуже, женщины замуж не выходят. Посмотрите на это глазами того общества, где идея Владимира отобрать в школы детей
1: вызвала суеверный ужас.
2: Вызвала суеверный ужас, и плакали как по погибающим. Вот, хотя можно не сомневаться, что Владимир в тот момент прежде всего имел в виду создание кадров именно белого духовенства для молодой русской церкви. Вот, но... И вот тем более монашество. И мы знаем, что уже с начала XI века монашество на Руси развивается. И это уже не только монахи греческие, приходящие на Русь, это не только монахи, принимающие постриг на самой Руси, но это и монахи русские, принимающие постриг в Ромейской империи, принимающий постриг на Афоне, в первую очередь, где возникает русский монастырь.
1: Ну вот здесь стоит немножечко подробнее. Кто был учителями монашества для Руси, для русских монахов? Южные славяне, которые приняли христианство с монашеством вместе, или это Афон, или это Святая Земля, или это Константинополь, греки это или не греки? Вот любопытно, кто учил?
2: Ну, это сложно. Понятно, что мы об этом очень мало знаем, прежде всего. Афон, да, поскольку там принимали пострижение. Там трудился Антоний Печерский. Есть предположение, что там побывал Илларион. Ну, правда, оно на источниках никак прямо не основывается.
1: То есть, ну, скорее всего, был, но кто его знает?
2: Ну, мог быть. Вот точнее будет сказать так. Мог быть. Но в любом случае на Афоне было достаточно русских монахов, чтобы уже набрался целый монастырь. Уже в первых десятилетиях XI века.
1: Это свято Пантелеймонов?
2: Ну, это будущий свято Пантелеймонов. Сперва монастырь Силург, потом Пантелеймоновский. Так вот, что, собственно, происходит? На Руси скрещиваются разные влияния. Конечно, было южнославянское влияние, но оно очень слабо отразилось в повествовательных источниках. Мы о нем можем судить только по тому очевидному факту, что у нас богослужебные книги, в том числе и древнейшие тексты монашеских уставов, в значительной части не прямые переводы из греческого, а редакции южнославянских изводов. То есть то, что было огромное болгарское влияние на молодую русскую церковь, это несомненно.
1: Притом в самой Болгарии не очень-то и замеченное.
2: И в самой Болгарии не очень-то и замеченное, и в наших источниках очень слабо отраженное. Вот. Или даже, прямо сказать, отраженное скорее существованием источников определенного рода, чем какими-то повествованиями в источниках. Было, естественно, греко-ромейское влияние. Шло, ну, прежде всего, конечно, из Херсонеса, откуда Владимир привез духовенство, включая, как я уже говорил, иеромонахов. Приходили, по всей вероятности, монахи, и в составе миссий разного рода, дипломатических и церковно-дипломатических, и по иным нуждам, в том числе и миссионерским, приходили, очевидно, монахи из центральных областей империи.
1: Ну, какая-то часть архиереев.
2: Архиереи, безусловно, да, греки.
1: Но в ту пору архиерей не обязательно был монашествующим, были белые архиереи. Но вот какие из них приходили на Русь, сейчас сказать сложно.
2: Ну, в общем, то, что мы знаем о первых русских архиепископах-метрополитах, епископах-греках, ну, по всем признакам они были монашествующие.
1: Ну, скорее всего, да.
2: Вот. Что касается... Да, и были определенные влияния там со стороны западного монашества, поскольку Запада проповедовали. Здесь церковь еще до 1054 года несколько десятилетий, церковь еще едина в этот момент. Хотя кризис в отношениях между Западом и Востоком, он есть, он назревает, он никуда не делся с IX века. Но, тем не менее, с Запада монахи приходят. Мы знаем, что на Западе Руси были обители, основанные латинянами. Вот. Ну, а вот, скажем, тот эпизод, возможно, полулегендарный, с Торвальдом-путешественником, это скандинав, принявший христианство в Византии.
1: Ну, а если мы уточним, для какого времени, для какого места можно с уверенностью сказать, вот здесь, на Руси, существует монастырь, ну, или хотя бы существует иноческая община?
2: Ну, на Руси к началу XI века уже, несомненно, иноческие общины, монастыри существовали.
1: Ну, например.
2: Мы не знаем этих примеров большей частью. Мы вот можем догадаться вот об этом монастыре в Полоцкой земле, который там есть несколько его идентификаций, основанный Торвальдом. Вот. Мы знаем, что в Киеве было огромное количество церквей, сотни их насчитывались, большая часть из них это именно были церкви небольших обителей, созданных князьями, ну, либо великим князем, прежде всего, конечно, есть Акиевич, и боярами.
1: Ну, такие вот маленькие частные ктиторские обители.
2: Да, то есть таких монастырей, как, собственно, рассказывает нам летопись, к середине XI века было уже очень много, и подавляющая часть русских монастырей были именно такими. То есть существовали они от щедрот тех или иных светских лиц, которые для своего благочестие на помины спасения своей души кормили монахов.
1: Но появление Печерского монастыря
2: было вызовом еще и этой системе.
1: Но да. Вот об этом подробнее, потому что как раз с обителью, самой, наверное, знаменитой на всей Древней Руси, митрополит Иларион был крепко связан.
2: Да. Собственно, известно, что Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря, в миру мы знаем только его крестильное имя Антипа, возможно, славянского он и не имел, уже происходя из благочестивой, как сказано, семьи, ушел на Афон еще в правление святого Владимира, не стал там принимать постриг уже существующим русском монастыре, принял в одном из греческих монастырей, и с самого начала, собственно, был устремлен к жизни отшельнической. Вернувшись на Русь с благословением от Афона, Святой Горы, учредить на Руси монашеское общежитие по афонскому образцу, пересилив, в каком-то смысле, приняв на себя этот труд, пересилив свою вот эту тягу к анахоретству, к отшельничеству, он долго странствовал по... Сначала по Киеву, по Киевской земле, затем по Руси в целом. И везде сталкивался вот с этой ситуацией, что монахи очень укоренены в миру. Что, во-первых, они небольшие, и живут они не по общежительному уставу чаще всего.
1: Эти монастыри, да?
2: Да. Во-вторых, они живут от щедрот светских покровителей и тесно с ними связаны. Фактически находятся, ну, не просто на их содержании, а где-то даже под их главенством.
1: Своего рода слуги духовные.
2: В определенном смысле, да, тем более, что, ну, знать нуждалось в услугах духовных лиц. Например, знать нужны были диаки, писцы, как для переписывания книг, так и для составления документов. Кто самый грамотный на Руси? Ну, понятно, духовенство и монахи. Конечно, были исключения, с которыми, видимо, преподобный Антоний просто не пересекся. Мы знаем, что в это время вот там своими трудами уже занимается преподобный Ефрем Новоторжский. который вот, собственно, в районе, ну, на месте фактически будущего Торжка основывает как раз около этого времени свою монашескую общину, но это были места очень далекие, позднее с его братом Моисеем Угойным Антоний, собственно, вместе будет строить ранний Печерский монастырь.
1: Мы буквально через минуту продолжим разговор о деятельности предтечи большого, ну, не знаю, можно ли так сказать, подлинного русского монашества святого Антония Печерского.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Сейчас я хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы разговариваем о жизни и духовных подвигах митрополита Илариона. Антоний Печерский – человек, который был, ну, в какой-то степени предтечей деятельности Илариона.
2: Ну, связь Антония Печерского и Илариона – это одна из загадок, в принципе, судьбы их обоих, поскольку данные основных наших источников здесь несколько расходятся. Ну, или во всяком случае так принято считать. Есть там в последнее время выдвинутые гипотезы, которые пытаются примирить это, там, перефразировать более поздние источники Киево-Печерский патриарх так, чтобы подразумевалось что-то другое. Я буду излагать все-таки более традиционную концепцию, которой придерживалась большая часть исследователей. Из летописного сказания следует, что Антоний Печерский обосновался в пещерах киевских, тогда еще природных, собственно, или полуприродных, расширенных просто вручную, после того, как вот эту самую пещеру близ Берестова покинул Илларион.
1: Выходит, что он был первым пустынником.
2: А с другой стороны, Киево-Печерский патрик, ну, памятник уже все-таки в законченном виде начала XIII века, но там есть ссылка на житие Антония Печерского, не сохранившееся, которое относится практически к тому же времени, что и летопись. Возможно, пораньше даже. И которой летопись, кстати, пользовался. Так вот, там говорится, что Илларион свой монашеский постриг принял от Антония.
1: Что было до монашеского пострига, мы знаем.
2: Как это примеряли в XVII веке? Ну и, собственно, достаточно традиционная точка зрения в церковной нашей историографии, по крайней мере, периодически она выдвигается, что Антоний во время первого посещения Киева, когда вот исследовал порядки в монастырях, нашел и расширил вот эту самую, так называемую, Варяжскую пещеру под Берестовым. Тогда познакомился с Илларионом, произвел первое или одно из первых своих пострижений. Возможно, в это же время постриг и будущего ростовского епископа Леонтия, по другой вот этой новейшей версии, его постриг Илларион, и именно так вот надо переосмыслить фрагмент Киево-Печерского патрика в этом ключе. Ну, повторяю, я все-таки более традиционной точки зрения придерживаюсь. Так вот, после этого Антоний, ну, в соответствии со своей главной задачей, пошел странствовать дальше по Руси. Илларион нашел его пещеру, вот эту, и поселился в ней. Жил там, пока не был призван оттуда князем Ярославом, но мы об этом поговорим, естественно.
1: Нашел или был поселен Антоний?
2: Ну, поселен, прямого свидетельства нет. И по летописному рассказу все-таки следует, что он ее нашел и расширил, что называется, своими трудами. Позднее, когда он эти места покинул, Антоний действительно по возвращении нашел снова эту пещеру и поселился в ней.
1: Ну хорошо, а до пострига Илларион кем был? Мы знаем хоть
2: мы
1: что-то?
2: Мы ничего не знаем. Вот тут и начинается гадание, что вот, возможно, он побывал на Афоне, возможно, он как-то познакомился с латинским обрядом. Несомненно, это был человек образованный. Он хорошо владел греческими текстами в оригиналах, это ясно из его произведений. Он, ну, был одаренный ритор, несомненно. И, ну, это допускает, наверное, по крайней мере, мысли о том, что он получил вот тот начальное или начально-среднее образование, основы которого были заложены на Руси в конце X века. В таком случае он должен был происходить из лучших людей города, то есть, ну, вот тогдашний средний класс или чуть выше.
1: Учился в школе по призыву Владимира Крестителя.
2: Возможно.
1: Мог быть даже из какой-нибудь дружинной семьи.
2: Возможно. Но там старшую дружину бояр не обязывали отдавать детей, а вот старшую чадь, то есть вот слоем ниже, младшая дружина, чиновники, купечество, вот их детей призывали, да.
1: Ну, хорошо. Таким образом, получается, вот какая вещь. Антоний находит пещеру, постригает Илариона. Мы даже имени его дома нашего не знаем.
2: Нет, не знаем ничего.
1: Иларион остается в этой пещере жить, расширяет ее. Потом Антоний после странствий по Руси возвращается сюда. И что? Каково их взаимодействие или их судьбы уже разошлись?
2: Их судьбы, они должны были знать друг о друге, естественно. Иларион стал митрополитом, ну и, наверное, ему была не безразлична судьба Антония. Но мы, опять же, ничего не знаем просто об их взаимодействии. Вот в этот там достаточно... Ну, на самом деле, это достаточно продолжительный период. Если, опять же, придерживаться традиционной хронологии жизни и деятельности Антония Печерского, это период там примерно в 20 лет или чуть больше.
1: Ну, а когда это? 20-е, 30-е годы?
2: Это, ну, это уже 30, не ранее 30-х годов, конечно, поскольку мы знаем, что к Антонию успел присоединиться Моисей Угрин после своего возвращения из польского плена, которого я уже упоминал, то это должны были быть еще 30-е годы.
1: 30-е годы 11 века, понятно. Ну, хорошо, допустим, к Антонию постепенно присоединяются монахи, но традиционного монастыря пока не рождается, рождается община.
2: Община.
1: А Иларион, вот он покинул это место, и мы что-нибудь знаем вот от этой точки его пострижений и жизни в пещере под Берестовым до принятия митрополитического сана?
2: Знаем. Здесь как раз мы уже на твердой почве летописного рассказа и собственной автобиографической заметки Илариона, очень краткой, но некоторые детали о нем сообщающей. Берестово было княжеской резиденцией. Там были леса, княжеские охотничьи угодья, и Ярослав, собственно, довольно часто эти места посещал.
1: Ярослав Мудрый.
2: Да, Ярослав Мудрый. Он приметил Илариона и, собственно, призвал, забрал или перевел его в Берестовскую церковь. Он принимает священнический сан, он иеромонах, он так себя, собственно, и называет в своей автобиографической заметке. И, по всей вероятности, ну вот по контексту, как описываются отношения Ярослава и Илариона в летописи, и как, собственно, следует из всех дальнейших действий Ярослава, Иларион становится княжеским духовником. Очевидно, он на Ярослава произвел своим подвижничеством очень глубокое впечатление. И, ну, мы будем говорить о его сочинениях еще, очевидно, и своей самостоятельностью. Потому что Иларион, хотя, да, его стезя стала иной, чем стезя Антония, но мы знаем, что он, в общем, был сторонником самостоятельности, независимости монаха от щедрот светских людей и от их, ну, в общем, власти над собой. И от вмешательства в мирские дела. Но ему пришлось, потому что Ярославу был нужен не только духовник, не только священник в Берестове, но и более значимый деятель русской церкви, собственно, настоятель строящегося Софийского собора, который задумывался Ярославом как кафедральный, как одновременно поклон в сторону Святой Софии Константинопольской.
1: Но и наш ответ Софии Константинопольской.
2: Ну и наш ответ, да, Софии Константинопольской. Более того, у нас по замыслу Ярослава, реализовавшемуся в итоге, у нас должно было быть три Софии в трех главных городах Руси.
1: У нас и есть три Софии.
2: Киев, Новгород и Полоцк. Я говорю, реализовавшийся замысел.
1: Да.
2: Вот, в Новгороде строил его сын Владимир, в Полоцке строил его, ну, видимо, начал его племянник Боячеслав, а заканчивал его внучатый племянник Всеслав.
1: Ну что ж, я так понимаю, великий князь Киевский хотел бы переместить Илариона из Берестова в Киев, сделать его главой огромного беспокойного хозяйства и своего рода духовным лидером, посадив на настоятельство собора Святой Софии.
2: Да, и, ну и, собственно, он это сделал. У нас, собственно, все данные на это указывают, в том числе и факт того, что в Святой Софии было произнесено но главное произведение Илариона «Слово о законе благодать». Тут, конечно, действительно примешивался момент все возрастающей напряженности к концу 30-х годов в отношениях с Византией. Ярославу нужно было русское духовенство, в том числе высшее духовенство. Собственно, ну, вот там одна из немногих, ну, практически даже единственная вещь, которая известна о митрополите русском Феопемте, присланном из Константинополя после смерти предыдущего митрополита, в общем, скорее близкого и союзного Ярославу, по крайней мере, в конечном счете Иоанна, Феопемт переосветил Десятинную церковь, построенную Владимиром.
1: Зачем?
2: Неизвестно. Один из летописцев счел нужным подчеркнуть, что переосветил церковь, построенную святым Владимиром, ну, не святым тогда, нет, не было этой формулировки, Владимиром, на православном основании.
1: Ну, что ж там, иконоборцы, что ли, какие-нибудь у нас были? Нет, же поздновато.
2: Я думаю, в принципе, было определенное недоверие, возможно, там, связанное с личностью первого настоятеля Десятинной церкви Анастаса Херсонита, который в итоге перешел на сторону польского князя Болеслава и с ним ушел с Руси. Вот, может быть, южнославянским влиянием, поскольку...
1: Какие-нибудь богомилы?
2: Дело не в реальности, а дело в том, что могли подозревать в Константинополе, или что мог подозревать, или, по крайней мере, продемонстрировать свое подозрение в этом отношении греческий иерарх.
1: А давайте на всякий случай от греха переосветим.
2: Вот, как раз к этому времени у нас уже разгромлено окончательно Первое Болгарское царство. К этому времени у нас в Болгарии называют вообще-то новая война, и она в начале 40-х случится через год, как раз после этого действия Феопемта.

0: Радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем эфир для того, чтобы вновь встретиться с вами буквально через минуту.
1: «Исторический час» на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем о митрополите Илларионе. И мы сталкиваемся с тем, что Илларион является настоятелем Святой Софии, недавно построенной, это вторая половина 30-х годов XI века, и в этот момент происходит переосвящение Десятинной церкви. И вот вопрос. Известнейшие произведения Иллариона, в частности, «Слово о законе и благодати», как-то связано с этим?
2: Можно предполагать, что связано, хотя оно было все-таки произнесено позднее, скорее уже в 1040-х годах. Обычно оно датируется этим временем. Скорее даже вторая половина 1040-х, ну, там иногда предполагают точную дату 1049 год, но это скорее из области гипотез.
0: То есть около 10 лет уже просидел на настоятельстве будущий митрополит Илларион.
2: Что произошло за это время? За это время напряженность в политических отношениях между Русью и империей вылилась впервые за долгое время в войну 1043 года. Неудачный, катастрофический на самом деле поход новгородского князя Владимира Ярославича на Константинополь с гибелью и пленением многих из русской рати. По всей вероятности, поскольку после этих событий митрополит Феопемпт больше нигде не упоминается, в условиях наступившего военного времени он покинул Киев, по всей видимости.
0: Бросил паству?
2: Или был выслан. Но тоже вот не исключено.
0: Это очень может быть, потому что он мог мыслиться как проводник воли соседнего враждебного на тот момент государства.
2: Да, потому что, в принципе, отношения это действительно, они долго накапливались. Ярослав смотрел на последних византийских императоров, сменявших друг друга через придворные интриги и перевороты, как на узурпаторов. С другой стороны, в Византии потесняли русских купцов, потесняли русских монахов. То есть, в общем, отношения были тяжелые. И вот на Руси есть епископы, конечно. В Новгороде епископ Лука.
0: В Ростове.
2: В Ростове епископ Леонтий уже, упомянутый ранее. Других мы не знаем, но они есть. Но главой киевского духовенства в этой ситуации оказывается настоятель главного Киевского собора.
0: Ну, первое лицо убыло, так или иначе, а второе лицо настоятеля самого крупного храма.
2: Да, и духовник великого князя. И вот в этом качестве Илларион создает слово о законе и благодати. Его часто называют первым памятником древнерусской литературы. Ну, здесь уместные оговорки. Правильнее назвать его первым датируемым памятником древнерусской литературы. Потому что мы не знаем, когда было создано Иаковом Мнихом древнейшее житие памяти похвала, так называемое, князя Владимира.
0: Ну, примерно тогда.
2: Ну, примерно тогда же, да. Мы не знаем, когда, возможно, им же была создана первоначальная.

0: начальной редакции сказания Бориса и Глебе. Но, так или иначе, вот слово о законе благодати Илариона мы действительно можем твердо поместить в 40-е годы XI века. Что мы еще можем сказать об этом памятнике? Вот чем его можно назвать по праву, так это первым богословским произведением в истории Руси, в истории русской литературы. Разбирает святитель, тогда еще настоятель Софийского собора, разбирает сложный и всегда актуальный для христианской мысли вопрос о соотношении Ветхого Завета, закона, и благодати Нового Завета.
1: Ну, вполне традиционно, в общем,
0: разумеется. Вполне традиционное, конечно, решение, демонстрирующее его богословскую мудрость и хорошую богословскую подготовку, знакомство со святоотеческими решениями этой проблемы.
1: Притом никого в этом тексте ни с кем не ссорит будущий первый иерарх наш.
0: Нет, ну, текст вполне спокойный. Закон путеводитель к благодати и истине, но теперь торжествует именно благодать и истина. Ясно, что он отражает полемику с иудаизмом, которая имела место в первые десятилетия на Руси. В Киеве была большая еврейско-хазарская община с X века еще. И мы знаем, что князю Владимиру предлагалось как вариант принятия иудаизма. Этот вопрос оставался актуальным, и, в общем, с этим связан некоторый, ну, вот такой полемический пафос слова о законе и благодати. Помимо этого, у слова, однако, есть и вторая тема. И эта вторая тема уже не только богословская, но в хорошем смысле богословско-публицистическая, богословско, может быть, даже политическая. Иларион осмысляет роль и значение в истории христианства, в истории церкви и в истории своей родной страны крещения Руси и деятельности, в том числе и Владимира. Так же, как для Иакова Мниха, святость Владимира по контексту, собственно, всего повествования для Илариона несомненна.
1: Ну, для Якова Мниха она тоже несомненно.
0: Да, я говорю, как и для Якова Мниха. Но Яков Мних написал «Житие». Он, естественно, полагал Владимира уже святым. Вот Иларион во многом перекликается с Иаковым, хотя явно не пользовался его текстом. Там, в общем, описываются часто одни и те же мысли. Но Иларион все-таки, он в первую очередь выступает как проповедник, а не как повествователь. Это именно слово, это именно гомилия. В итоге богословское произведение к концу перерастает в похвалу князю Владимиру и в прославление новой христианской Руси, отказывающейся от язычества, русских князей, уподобившихся святым Елене и Константину, и, наконец, прославление благочестивых трудов по устроению храмов, по расширению христианской грамотности правящего князя Ярослава и его супруги Ирины Ингегерды, ну, которую Илларион, разумеется, называет ее крестильным именем Ирина. Вот, собственно, о чем слово о законе и благодати. Завершает памятник пространная молитва. И, собственно, по всей видимости, нет никаких оснований полагать, что она была там добавлена позже. Она достаточно органическая часть памятника. Что было позже добавлено, так это вот та самая автобиографическая заметка, где Илларион уже рассказывает о своем восхождении на митрополию. Но к этому мы вернемся. Сейчас можно отметить, что Илариону принадлежит еще одно произведение, к сожалению, не имеющее у нас академического издания и вообще не переиздававшееся, по-моему, в течение примерно полутора веков. а по древнейшим спискам вообще не изданное, послание к брату Столпнику. Ну, понятно, оно обращено к некоему монаху, избравшему столпническую стезю, пребывание на столпе, как вид отшельничества и подвижничества. Произведение сохранилось в южнославянских списках. Вообще, надо отметить, что в Сербии Иларион был в XIV-XV веках, спустя столетия после своей кончины, видимо, довольно популярным духовным писателем. Один из сербских авторов позаимствовал текст слова о законе благодати для прославления сербского святого правителя Стефана Немани. Ну вот, и там сохранилось, в частности, как отдельный памятник, сохранившийся у нас только там в цитатах XVI века, в выписках фактически, послание брату Столпнику. Лейтмотив этого послания тот, о котором я уже говорил. Монах должен быть независим от мира. Монах должен быть независим от мирских владык.
1: Ну, то есть, в принципе, это то, что могло быть взято у святого Антония Печерского, или, может быть, если Иларион был на Афоне, то он прямой с Афона.
0: Да, и идея, что монах должен жить трудом рук своих. То есть, в общем, это действительно очень близко тем идеям, которые легли в основу рождения Печерской обители, и подтверждает скорее связь Илариона с преподобным Антонием.
1: Ну что ж, мы обещали вернуться к слову о законе и благодати. Видим ли мы в данном случае какую-то связь между этими двумя произведениями и конфликтом, который происходил во внешнеполитической сфере?
0: Ну, поскольку слово о законе и благодати утверждало ту идею, которую летописец, печерский летописец, через несколько десятилетий провозгласит как Бог избрал страну нашу на последние времена, явно апеллируя к идее «последние станут первыми», то, конечно, в слове о законе благодати, переходящем в похвалу Владимиру, можно видеть отголоски политической ситуации, церковно-политической ситуации, сложившейся в 1040-х годах.
1: Но она постепенно рассосалась, эта ситуация.
0: Да, в 1046 году был подписан мир, на Русь вернулись русские пленники, к несчастью, многие из них вернулись ослепленными.
1: Такова константинопольская политическая традиция. Врагов действительно ослепляли, делали это достаточно часто, вплоть до царей константинопольских.
0: Но на Русь не прибыл новый митрополит. На Русь прибыла даже дочь, по другой версии, племянница императора Константина Мономаха в качестве невесты любимого сына Ярослава Мудрого Всеволода. И вскоре у нее родится сын, прославленный Владимир Мономах. На Русь прибыли певчие для собора Святой Софии, но не митрополит.
1: И тут для Ярослава, который был, очевидно, просто оскорблен этим, возникла ситуация переиграть вообще все церковное устройство.
0: Ну или во всяком случае, и надо помнить, что Ярослав был лично образованный человек, собственно, один из первых образованных в княжеском роду. Христианские книги сам читал, как говорит один летописец. И, в общем, он знал, что, в принципе, существуют разные способы с древней церкви формирования церковной иерархии. Что существует такая вещь, как выборность епископов.
1: Через собор.
0: Через собор.
1: В принципе, есть такое явление, как собор.
0: Он, как должно быть, знал, учитывая, что он имел достаточно ясные сведения о ситуации в Византии, наверное, и о ситуации внутрицерковной, он, вполне возможно, знал довольно многое о студийском движении, которое как раз в это время выдвигало идею выборности епископов, а не поставление их сверху патриархом константинопольским. Ну, отношения студийского монастыря с Константинопольской патриархией – это очень долгая история. Временами абсолютно братская, временами, ну, печальная.
1: Ну, для нас важно то, что в Киеве о студийском движении не то чтобы могли знать, а скорее всего знали.
0: Скорее всего знали.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, специалист по русскому средневековью и истории восточного славянства Сергей Викторович Алексеев. Мы обсуждаем жизнь и духовные подвиги митрополита Илариона. И сейчас мы подходим к, может быть, самому значимому событию в его жизни – а именно тому, как великий князь киевский Ярослав Мудрый продвинул его на митрополитчью кафедру.
0: Ну, мы об этом имеем короткую летописную запись, которой, собственно, летописец начала XII века, и, ну, конца XI, начала XII века, скорее всего, Нестор, и присоединил жизнеописание Илариона, а следом и историю основания Печерской обители. Ну, вот в поставлении Илариона митрополитом нашел повод рассказать об истории становления своего монастыря. Произошло это в 1051 году. Ну, иногда оговаривают, возможно, в начале 1052-го, но это уже как бы там вхождение в детали. Что сказано в летописи? Поставил Ярослав, собрав епископов, митрополитом Русина Илариона.
1: Ну, а что тут скажешь? Да, это традиция выборности, но это, конечно же, поведение, которое, в принципе, не могло понравиться Константинополю. Отношения уже не столь враждебные, но митрополит почему-то не прибыл. Князь сказал: знаете, я сам без вас могу решить ту проблему. Лучше бы вы ее решали, но если нет, ну отлично, я сам справлюсь.
0: Вот Илларион в своей автобиографической заметке тоже, естественно, собственно, она в связи с этим событием и рассказана. Илларион в ней, ну, смиренно благодарит Бога за то, что произошло, или скорее задумывается о том, что это для него, можно оттуда такую мысль вычитать. Но он тоже, конечно, достаточно четко дает понять, что это была инициатива князя. Что важно отметить, очень важно, к своей вот этой автобиографической заметке Илларион присоединяет исповедание веры.
1: То есть вы не подумайте, что я хочу внести какие-то новины.
0: Исповедание веры в точности соответствующее Никео Цареградскому символу. Почему это актуально? Русь все-таки очень тесно связана политически брачными узами с Латинским Западом. Это 50-е годы. Противостояние, ну вот уже приближается к роковой черте 1054 года. Когда прозвучат взаимные отлучения. Очевидно, было очень важно заявить, подчеркнуть и оставить записанным, зафиксированным навеки, что русская церковь, церковь православная, что русская церковь веет так же, как веет церковь греческая.
1: Ну, то есть, скажем так, церковь восточно-христианская по константинопольскому обряду.
0: Вопрос... Ну, тут речь не об обряде, а именно о догматах в данном случае.
1: Когда говорят о восточном обряде, просто показывают различия западной церкви и восточной.
0: Я понимаю.
1: Ну, вот здесь, может быть, играл определенную роль политический мотив. То есть Ярослав говорит Царьграду: я сам ставлю митрополита, извините, не надо было медлить, И с другой стороны, но этот митрополит поддержит вас, если будет столкновение с Западной Церковью. Может быть, это в хитроумном дипломатическом образе действий Ярослава своего рода призыв к обмену?
0: Ну, возможно. С этим, кстати, связана одна такая, ну, комично-драматичная источниковеческая история. Когда кардинал, собственно, осуществивший в 1054 году церковный раскол, возвращался в Константинополь, он возвращался через Русь. В католической историографии с начала XVIII, затем XIX-XX веков, в том числе в русскоязычной, это все расцвело в красивую историю о том, как его встречал там чуть ли не лично Ярослав, ну ладно, может, Ярослав уже умер, Изяслав Ярославич и митрополит Илларион, и они его с почетом приняли и так далее. Что написано в источнике, собственно, в отчете самого Гумберта? В русском городе меня нагнали послы византийского императора, чтобы поговорить. Все.
1: Ну, а, в общем, все остальное может быть и выдумкой.
0: Все остальное – результат цитирования друг друга католическими церковными историками.
1: Митрополит Илларион правил достаточно долго. Это ведь не год и не два.
0: Нет. Он правил как раз недолго. В 1055 году грек митрополит Ефрем уже в Киеве.
1: Но это не год и не два.
0: Да, это не год и не два.
1: Ну, учитывая то, что, как правило, духовными водителями церкви становятся люди в возрасте, в общем, они сменяют друг друга чаще, чем государи. Известно ли, что он успел сделать за это время?
0: Ну, самое известное, помимо утверждения православной веры русской церкви при своем восшествии, это церковный устав. Создание основ русского церковно-канонического права. Но, собственно, это, конечно, совместное дело. И церковный устав недаром называется церковный устав Ярослава. И это была часть более широких мероприятий князя Ярослава Мудрого по превращению Руси в полноценное государство.
1: Но если я правильно понимаю, то, с одной стороны, устав церковный, с другой стороны, в нем использованы светские законы Константинопольской империи, законы градские.
0: Сейчас тут нужно уточнить. Да, законы градские использованы, но, собственно, право делилось на Руси, на княжий суд и суд митрополичий, епископский. Уже Владимир Святой вывел в юрисдикцию церковного суда вопросы, связанные с моралью и верой, даже там косвенно связанные с моралью и верой. Ярослав, как известно, заложил основание светского права, создав древнейшую русскую правду. И вот теперь он создает церковный устав. Да, в нем используются византийские нормы как канонического, так и городского права, но при этом они приближаются к русской специфике. Там, скажем, оговариваются права и обязанности отдельных русских социальных слоев. Делается акцент, в первую очередь, очевидно, на тех правонарушениях, которые имели место на Руси.
1: Ну, например?
0: Ну, первая статья направлена против умыкания невест.
1: Ну да, не хочется считать это национальной спецификой,
0: но на языческой, для языческой Руси, извините, мать Ярослава Рогнеда была взята его отцом, князем Владимиром, еще в языческую эпоху.
1: Без ее согласия.
0: По итогам военных действий.
1: Ну хорошо, вот мы смотрим на создание закона, который регламентирует деятельность церкви, в котором использованы нормы Константинопольского права с добавлением вот этой самой национальной специфики. Все это вводится в реальность нашей церкви. Церковь в будущем живет по уставам Владимира и Ярослава. Но вот вопрос. Даже если учесть, что Илларион жил недолго, и через 4, по-моему, года его уже нет в живых, приезжает митрополит Грек, Константинополь, он что, сразу признал и эти законы, и митрополита Иллариона? Без его воли все произошло.
0: Сложный вопрос. Ефрем, когда приехал, во-первых, у него была предыстория. Скорее всего, это тот самый Ефрем, ученик новгородского епископа Иоакима, который 2 года без воли Ярослава занимал новгородскую кафедру, не будучи поставлен епископом, и в итоге был им смещен. И замещен епископом, святителем Лукой. Когда Ефрем прибывает на Русь, во всяком случае, первый, кто это ощутил на себе, это именно Лука Новгородский. По доносу холопа его заточают, и он несколько лет проводит заключение. То есть, в общем, ну вот митрополит Грека Ефрем в Константинополе, в общем, стал достаточно заметным лицом в митрополитчьей администрации. У нас его печати есть с византийской титулатурой. Он, ну или точнее в придворном клире, да. Вот, он сразу показал, что вот теперь он в доме хозяин. Другое дело, что потом, позднее уже Лука был освобожден, и холоп, который
1: его оговорил,
0: был наказан. Но, в принципе, насколько признавали Илариона митрополитом, мы этого просто не знаем.
1: Но его признавала Русь.
0: Его признавала Русь, конечно. И он в истории русской церкви остался. Его признавали южные славяне, которые переписывали его сочинения, особенно в Сербии, и пользовались ими как даже образцом для собственных текстов. Вот, он остался в истории русской церкви, и остался церковный устав. Церковным уставом Ярослава Илариона пользовались еще в 15 и даже отчасти в 16 веке. Поэтому, конечно, труды Илариона, они не прошли даром.
1: Но, очевидно, он был признан де-факто, поскольку не мог же Ефрем прибыть при живом и действующем митрополите Киевском. А если он прибыл через 4 года, так значит, у него были основания не ехать все это время в Киев.
0: Ну, есть такая романтичная версия некоторых наших историков XI века, что Иларион удалился от мира в Печерский монастырь, и позднее именно он будто бы был Никоном Великим, знаменитым переводчиком и, возможно, основоположником русского летописания. Но это такая действительно, скорее всего, несколько романтичная легенда, потому что, ну, во-первых, Никон, судя по всему, действовал уже при Ярославе, судя по традиционной хронологии истории Печер. А во-вторых, монашеское имя Илларион, очевидно, Илларион.
1: Ну что ж, версия эта, очевидно, в большей степени фантазийная. Пришло время подвести итоги. Митрополит Илларион – огромная фигура в истории Руси, в истории церкви русской и в истории русской культуры. Первый русский богослов, один из первых русских писателей, первый митрополит из русских,
0: да,
1: и человек, который проводил вместе с великим князем Киевским Ярославом Мудрым реформирование жизни церкви. Личность огромная. Я, честно говоря, жду, когда в серии «Жизнь замечательных людей» появится биография митрополита Илариона. А сейчас, дорогие радиослушатели, мне осталось, с вашего позволения, поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за его работу, проведенную между нами, просветительскую, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
0: До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 24 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и произведения Александра Витальевича Громова «Преподобная Таисия Египетская» из сборника «Святые разбойники». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Царь огуречного поля. По мотивам сингальской сказки.
2: В одной стране жил царь. Все свое время он проводил в играх и развлечениях, а делами совсем не занимался. И вот взбрело ему однажды на ум расчистить возле дворца участок и посадить огурцы. Сказано, сделано. Приказал он доставить семена огурцов, дождался наступления лета, нашел толкового крестьянина и велел ему вырастить огурцы. А крестьянин этот был очень добросовестным человеком. И уж если брался за какое-то дело, то все до мелочей выполнял тщательно. Вот и теперь взялся он за работу со всей ответственностью. Расчистил участок от зарослей, поджег вырубленные кусты и деревья, выкорчевал пни, вспахал землю, обнес участок изгородью и стал ждать, когда пойдут дожди. Наступил сезон дождей, земля основательно напиталась водой, и крестьянин засеял поле. Но и после этого он не пошел домой, как сделали бы другие, сказав: «Растите сами», а выстроил на поле сторожку, поселился в ней и стал днем и ночью охранять огурцы. Земля возле дворца плодородная. День для посадки огурцов был выбран правильно, уход оказался превосходным, семена проросли и дали такие сильные побеги, что любо-дорого поглядеть. Ленивый царь частенько наведывался на огуречное поле и любил прогуливаться по нему, как по дворцовому саду. Скоро на длинных побегах распустились цветы, завязались и выросли отличные огурцы. Однажды царь вышел на прогулку, остановился на поле полюбоваться огурцами и сказал, громко выпятив толстый живот: «Я царь огуречного поля». «Ты не царь, не царь», — вдруг услышал он со всех сторон незнакомые голоса. Огляделся царь и опешил. Это говорили огурцы. «Как вы смеете мне возражать?» — рассердился он не на шутку. «Это моя земля, значит, что я ваш повелитель, а вы все мои подданные».
3: «Неправда. Наш хозяин и повелитель — тот, кто нас растил, поливал, защищал от зноя и от вредителей. Вот кто наш царь». И огурцы все разом повернулись и указали на крестьянина, который, как обычно, копошился среди грядок. Ох, рассердился же царь на такое неповиновение.
2: Он велел слугам завтра же собрать на поле все огурцы до единого и сложить возле трона к его ногам.
3: Но когда наутро слуги пришли на поле, они не нашли на нем ни одного плода, а все огуречные плети перекинулись от дворца на маленький огород возле хижины трудолюбивого крестьянина. Когда слуги доложили об этом царю, тот велел отвезти крестьянина в тюрьму за воровство. Но из этого тоже ничего не вышло. В тот же день крестьянин покинул деревню. Говорят, он собрал в корзину все выращенные огурцы, раздал их односельчанам, а сам ушел куда-то, прихватив с собой только лейку и лопату. Никто не знает, куда крестьянин отправился, но добросовестный и трудолюбивый человек точно нигде не пропадет.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Однажды к епископу Коломенскому Герасиму пришел иеромонах Стефан, когда-то принявший от владыки священный сан. Эта их встреча была далеко не первой, но самой необычной. «Отче», — сказал, войдя Стефан, — «благослови меня пойти в языческую землю, называемую Пермь, к народам заблудшим, к людям неверным, некрещенным. Хочу научить и крестить их, если Бог поспособствует мне и поможет, и посодействует, и твои молитвы помогут мне». Епископ Герасим многое видел и слышал за свою жизнь, но в этот раз он очень удивился. С подобной просьбой к нему обращались впервые. Побеседовав со Стефаном, владыка увидел, что он искренен в своем желании и хорошо все обдумал, и напутствовал его. «Чадо мое, Стефан, иди с миром, и сохранит тебя Божия благодать, и да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, которого благовестить собираешься, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет с тобою ныне и всегда, и во веки веков. Аминь». Получив архиерейское благословение, Стефан очень обрадовался и стал собираться в путь. Ему предстояло проповедовать Христа в далекой северной стране, которая только-только начинала подпадать под влияние русского государства. Там жили языческие народы зырян и пермяков, или по-нынешнему коми. Для них-то Стефан и стал апостолом. Проповедь среди язычников была делом большой отваги. Некоторые зыряне встретили Стефана с интересом, другие захотели его убить. Так однажды Стефана обступили язычники с дубинами, обложили его соломой и хотели сжечь. Стефан же проявил самообладание и удивительную кротость, говоря слова псалма: «Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». Вид Стефана был таким кротким, а глаза настолько добрыми, что в сердцах рассвирепевших язычников будто что-то дрогнуло. Они так и не посмели зажечь солому, и Стефан остался жив. Видя искренность и мужество Стефана, все новые и новые пермяки принимали крещение и сами становились ревностными проповедниками Христа. Однако многие не принимали истину, а особенно были ожесточены против Стефана языческие жрецы. Один из них по имени Пам постоянно спорил со Стефаном. Стефан и Пам договорились пройти испытание огнем и узнать, чья вера истинная. Стефан, полный решимости, был готов войти в огонь ради Христа, но Пам испугался и не хотел. «Не сам ли ты выбрал это и так захотел испытать Бога живого?» — сказал Паму Стефан. «Как же сейчас сделать этого не хочешь?» Зыряне были поражены, видя торжество православного проповедника и уничижение Пама, и потребовали казнить волхва. Но святой Стефан остановил их. «Да не будет так! Не поднимется рука наша на врага, ни руки не подниму на него, ни казню, ни смерти не предам, потому что послал меня Христос не бить, а благовестить, и повелел мне не мучить, а учить с кротостью и увещевать с тихостью. Повелел не казнить, а учить с милостью». Так, говоря и живя, святитель Стефан Пермский, живший в далеком XIV веке, стал духовным отцом для тысяч пермяков и зырян. Он перевел книги и молитвы на их язык, основал множество церквей. Его слова, сказанные незадолго до смерти, являются своеобразным заветом нам. «Взгляни на людей этих новокрещенных, которые мною, недостойным, приведены к вере, и очисти им души и тела своей благодатью. Дай же им всячески творить Твою правду и укрепи их в православной вере христианской, обнаруживая в них свой завет».
0: Свидетели веры. для тех, кто хочет верить.

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
3: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Мой дедушка вроде бы что-то мне оставил.
6: Да?
5: Да, пытаюсь понять, что.
6: То есть не деньги?
5: Не знаю.
6: Как не знаешь?
5: Но если я хочу узнать, что, я должен уехать.
6: Ну, куда?
5: В Техас.
4: Непростую задачу поставил перед своим внуком Джейсоном его дед, миллионер Ред Стивенс. Причем сделал он это уже после своей смерти. Пока остальные члены большой, но, увы, совсем недружной семьи принимали в наследство земли и предприятия, Джейсон ни на что особо не рассчитывал. С дедом у него были не самые лучшие отношения. И все же молодому человеку кое-что досталось. Диск с видеозаписью. Ред Стивенс перед смертью записал для внука послание. В нем миллионер сообщает, что приготовил для него подарки. Джейсон сможет получить их, выполняя определенные задания. И если справится со всеми, его будет ждать последний и самый главный подарок. Что и говорить, интригующая завязка у фильма, который так и называется «Последний подарок». Только что мы с вами услышали фрагмент из этой картины. Лента вышла на экраны в 2006 году. Снял ее режиссер Майкл О. Саджбелл по мотивам одноименного бестселлера американского писателя Джима Стоуэлла. Девизом фильма стали слова «Есть вещи, которые дороже денег». Что же это за вещи, как раз и предстоит выяснить главному герою картины, а вместе с ним и зрителям. Кинокритики хвалили фильм за динамичность и непредсказуемость сюжета, живую и убедительную актерскую игру. Все это действительно есть в картине «Последний подарок». Впрочем, как отмечал режиссер, при естественном стремлении сделать качественное кино, которое бы захватило и увлекло зрителей, создатели фильма не забывали о своей главной цели, а именно донести до зрителей мысль о том, что между деньгами и счастьем не стоит знак равенства. Но, кажется, главный герой картины «Баловень» Джейсон Стивенс придерживается противоположного мнения. Он очень любит деньги, шикарную жизнь, дорогие рестораны. Но не любит работать. Точнее, он никогда и не пробовал это делать. И даже не мог себе представить, что первое задание деда отправиться в Техас станет столь серьезным испытанием. Джейсону пришлось от рассвета до заката вкалывать на ранчо. Том самом, на котором его дед когда-то заработал свой первый капитал. Кое-как справившись, молодой человек вернулся домой, ожидая вознаграждения, и получил его в виде средней зарплаты работника ранчо. Злой и обиженный, Джейсон хочет выйти из игры, но желание сорвать куш и любопытство берут свое, и он решает продолжать. Задание, между тем, становится все труднее и непредсказуемее. Приведут ли они героя к желанной цели? За этим мы с вами будем напряженно, с интересом следить, глядя на экран. Фильм «Последний подарок» преподнесет зрителям немало сюрпризов. Впрочем, как и главному герою, На каком-то этапе в жизни Джейсона впервые появятся люди, которые будут смотреть на него не как на кошелек с деньгами, а как на человека. И он сможет чувствовать себя с ними просто обычным парнем. Этими людьми окажутся Алекс и Эмили, мать и дочь. В одном из эпизодов Джейсон задает Эмили простой вопрос и получает ответ, над которым ему придется крепко задуматься.
7: А какая у тебя мечта? Но если бы ты загадала желание, то каким бы оно было? Каким?
8: Моя мечта быть с людьми, которых я люблю, которые любят друг друга и меня.
4: Не это ли дороже всяких денег? Любовь, дружба, помощь ближним. Главному герою предстоит ответить на этот непростой вопрос. Ответ придет после испытаний, опасных приключений и открытий. Актер Эндрю Фуллер, исполнивший в фильме «Последний подарок» роль Джейсона, признавался, что эта работа сильно изменила его взгляд на жизнь. И, может быть, мы, кинозрители, после просмотра сами станем немного другими. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Во все века христиане молились за правителей тех стран, в которых они жили. Но о чем именно они были призваны молиться? Ответить на этот вопрос помогает 19-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля».
3: «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и все сожжения твое да соделает тучным, да

0: колебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.
1: Вон же аще день призовем Тя.
2: Недавно ко мне на беседу пришла женщина и сказала: «За столетие существования христианства в вашу Библию были внесены значительные изменения. Причем самое ужасное, что они были сделаны под давлением политиков». На вопрос, что она имеет в виду, пришедшая ответила, что конкретики не помнит, но обязательно уточнит, и мы обсудим это еще раз. На самом деле, я и без ее уточнений могу сказать, что она имела в виду. Может быть, не со стопроцентной уверенностью, но с большой долей вероятности. Дело в том, что в Писании есть места, в которых присутствуют либо прямые молитвы за правителей, либо указания подобные молитвы совершать. А настрой у пришедшей был такой, что прямо кожей ощущалось. Слова «политика» и «политическое влияние» для нее звучали как ругательство. В связи с этим мне думается, что под политическим влиянием она имела в виду само существование таких молитв. Ведь никакой конкретный политик ее не устроил бы. В мире, конечно, нет идеальных людей, но дело было в самой позиции, которую можно было бы кратко сформулировать так: «Никогда не доверяю и всегда выступаю против». Псалом, который мы сейчас услышали, в традиции называется царским, так как посвящен молитве за царя. При его чтении сразу бросается в глаза тот факт, что сам царь, как правитель, в нем не обсуждается. Псалмопевец не говорит о нем ничего конкретного, не характеризует его лично, как плохого или хорошего, не оценивает политику, которую царь проводит, как удачную или неудачную. Он не хвалит царя и не ругает его, а молится за него. Да и как не молиться, хочется спросить. Ведь если нам, в наших маленьких решениях, деловых, семейных или даже личных, бывает нужно вразумление, разве не бывает оно необходимо тому, от чьего решения зависят жизни тысяч, а порой и миллионов людей? Но чего же именно псалмопевец просит в этой молитве? Он просит Божьего внимания к молитвам царя, просит даровать правителю защиту, помочь ему и подкрепить его. Кто-нибудь скажет, что речь может идти о подкреплении в чем угодно и даже в грехе. Но сама эта мысль звучит в рамках Завета совершенно абсурдно. Ведь Бог, о котором многократно говорится, что Он вразумляет грешников, причем порой довольно строгими методами, никак не будет тем же самым грешникам помогать совершать грехи. И даже там, где псалмопевец молится об исполнении всех прошений царя, вместе с тем он молится и о его спасении. И это означает, что в данном случае прошения царя посвящены чему-то благому. Из текста псалма ясно, что речь идет о спасении от врагов всего народа. Но что же особенно важно во всем этом псалме? Дело в том, что, молясь о царе, псалмопевец всю свою надежду полагает не на него, но на Бога. Он говорит: «Некоторые хвалятся колесницами, некоторые – конями, и мы понимаем, что это лишь пример, что вокруг него египтяне, вавилоняне и финикийцы, которые хвалятся своими правителями, но псалмопевец, который молится о многом и многих, и в том числе, конечно, молится о своем царе, готов хвалиться только Богом, только на Него уповать, в Нем видеть спасение».
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Сегодня, 24 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 9-летняя Ева из Воронежа росла активным ребенком. Любила ездить на велосипеде, была заводилой в компании сверстников, мастерила поделки и подарки для близких, а еще трепетно относилась к малышам. Поэтому, когда родился младший брат Кирилл, девочка с радостью помогала родителям ухаживать за ним. Но такой была жизнь Евы до болезни. Все началось с безобидной травмы. Сначала Ева упала на игровом батуте, затем подвернула ногу в школе. Родители подумали, что это растяжение мышц, но боль нарастала, а колено девочки распухло. Мама Евы, Екатерина, обратилась к врачам. Анализы показали агрессивную опухоль кости. «Я поняла, что Еве нужна наша поддержка, и я не имею права сдаваться», вспоминает Екатерина первые дни в больнице с дочерью. В процессе лечения Еве сделали операцию на колени и еще 3 операции на легких. Но болезнь дала осложнение. Когда из-за курсов химиотерапии девочке пришлось подстричься на лысо, Екатерина, чтобы поддержать дочь, постригла свои волосы тоже. Месяцами Ева с мамой жила в стационаре, а дома их ждали папа с младшим братом. В отделении девочка старалась не опускать руки, делала уроки, прогуливалась по больничному коридору, по настроению меняла цветные косынки, которыми покрывала голову. И каждый день они с мамой созванивались по видеосвязи с родными. Сейчас Ева продолжает лечение дома. Болезнь не отступила, поэтому девочке назначили специальный препарат. Он останавливает рост опухоли, но денег на дорогостоящее лекарство у семьи нет. Приобрести его для Евы помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Поддержать девочку на пути к выздоровлению можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: «Дело дня».

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы в Талдоме. Талдом – чудесный город на севере Подмосковья. На севере, ну да, это не северо-восток, все-таки это север, чистый север. И мы приехали сюда на электричке с Савеловского вокзала до Талдома. Идут поезда, и вот мы выходим и оказываемся в городе. Город достаточно небольшой, но очень любопытный.
2: Тем более, что городом-то он стал сравнительно недавно. По одним данным, он стал городом считаться в конце 19 века, но более справедливо, наверное, уже после советской власти. Да. И самое смешное, что он какое-то время даже был более чем советским. Он назывался Ленинским до 29 года. То есть в 18-м его переименовали, а в 29-м все-таки вернули прежнее название Талдом. Вообще интересный такой город. У него было всего 7 выдающихся людей. В этом городе жило богатых, которые все, собственно, и застроили в самом центре города. И плоды их трудов, вернее сказать, дома, где они жили, находятся на площади Карла Маркса.
1: Почему-то неудивительно, в многих городах площадь, да, или улица, прилегающая к главной площади Карла Маркса.
2: Площадь Карла Маркса, там как раз, собственно, от нее отходят и отходили раньше две улицы. Одна называлась Передняя, другая Задняя.
1: Знаете, исходя из того, что Салтыков-Щедрин отсюда родом, очень многие образы, которые он потом вывел, они хорошо ложатся на талдомскую географию.
2: Да, действительно, только с чувством юмора и легким сарказмом можно некоторые вопросы понять и осмыслить. Да, представьте себе, потом Передняя улица стала Московской, потом Задняя стала Тверской.
1: Ну как, одна в Москву, другая Тверь, Тверь в Москву, Дверь.
2: Да.
1: А Талдом это, видимо, какой-то совсем такой,
2: да,
1: предместье.
2: Да, ну, правда, сейчас, конечно, есть и другие улицы. Есть улица Калязинская, вот, собственно, прекрасная улица. Ну, действительно, много интересного, и есть улица в честь Победы. Войны там не было, но...
1: Она была рядом.
2: Да, она была очень близко, и, в общем-то, этот край, конечно, все равно страдал от налетов, все это было. А так, представьте себе, каждый 15-й человек в дореволюционной России, вот вы что думаете насчет...
1: Я хотел сказать, был в Талдоме, но нет.
2: Нет. Каждый 15-й человек в дореволюционной России носил талдомские башмаки.
1: Кстати, талдомская обувная традиция, она же пережила, насколько я помню, не просто революцию, но и в советские годы в Талдоме была знаменитая обувная фабрика.
2: Да, конечно, так же, как и в Кимрах. Но в Кимрах традиционно делали более массивную обувь, сапоги, а в Талдоме делали башмаки. И надо вам сказать, что Михаил Михайлович Пришвин даже написал такое произведение, которое, повесть такую, которая называлась «Башмаки».
1: Кстати, простите, Елена Валерьевна, талдомская обувная фабрика-то жива, она и до сих пор выпускает обувь.
2: Ну да, вообще их традиции выделки кожи, они уходят своими корнями в 18 век. И действительно, мы знаем, что талдомцы действительно прекрасные обувщики. Хотя мы также знаем, что Талдом – это город, который связан с многими выдающимися именами. И, в частности, выдающихся писателей. И это не только Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, родившийся недалеко от Талдома в имении Спас-Угол, но это еще и мало кому известный поэт Сергей Антонович Клычков, Он пал жертвой сталинских репрессий, был очень трогательный поэт, очень трогательный человек, и об этом свидетельствует памятник, который установлен в городе во дворе библиотеки. Огромная широкая улыбка. Вообще, надо сказать, что в этом городе есть памятники и возрождаются традиции. То есть есть памятник тому же Салтыкову-Щедрину. И скульптор Денис Стритович прекрасно работает над разными памятниками. Это современные скульптуры, но очень такие хорошие, такие информативные, они о человеке многое рассказывают. А вообще Салтыков-Щедрин нас же вот встречает на вокзале, потому что мы видим здесь и сюжеты его произведений на такой интересной стеле. Даже не знаю, как это назвать, это такое в длину вытянутое бетонное сооружение, но там герои Салтыкова-Щедрина. А так вообще, конечно, если мы посмотрим, кого дала миру Талдомская земля, мы можем вспомнить, например, что в старинном сельце Тарусово, близ Талдома, было родовое имение Михаила Семеновича Корсакова. А кто такой Корсаков? А это крупный государственный деятель эпохи Александра II. Это генерал-губернатор Восточной Сибири. И сейчас на Дальнем Востоке существует музей Корсакова. А родился он здесь. Он умер достаточно молодым и скоропостижно, заболев инфекционной болезнью. А похоронен, кстати, тоже здесь, в родовом своем имении. Из таких замечательных людей, которые жили в Талдоме, здесь бывали такие люди, как ученый-путешественник Авраам Сергеевич Норов. Здесь Бакунин проезжал. Опять же, адмирал Невельской бывал. Географ Константин Иванович Арсеньев. Здесь бывал Есенин. Здесь жил некоторое время Пришвин. Отсюда и рассказы.
1: А если мы посмотрим, мне так кажется, что вы называете замечательных людей, которые бывали в Талдоме. Да. Это достаточно логично, поскольку сеть дорог того времени, она несколько отличалась от нынешней. И те города, которые сейчас кажутся совсем небольшими или находящимися достаточно далеко от крупных дорог, еще 50-60 лет назад находились на магистралях, которые были известны с дореволюционных времен. Точно так же и Талдом, да?
2: Да.
1: Ну, ладно, здесь проходит Дмитровское шоссе относительно недалеко, но здесь есть совершенно интересные, уже так только местными жителями используемые или путешественниками, но никак не людьми, которым надо очень быстро добраться, скажем, из Москвы в Тверь, из Москвы в Ярославль. А раньше вот надо вам в Калязин, вы через Талдом поедете. А надо вам куда-нибудь в окрестности Твери, да, ну не в саму Тверь, а куда-то там в Кашин, или можно в Переславль попасть. Там очень много.
2: В Углич.
1: В Углич, да, да, да, да. Очень много прекрасных дорог, которые проходят через Талдом. И сам я неоднократно ездил, просто потому что мне было любопытно именно через Талдом. Надо мне в Суздаль, да, из Москвы, я думаю, как бы мне поехать так, чтобы вот не как всегда, а время есть какое-то, да, на такое путешествие. А я же там уже все дороги надоели, в Суздаль постоянно ездишь или по окрестности. Вот едешь ты по Дмитровке, доезжаешь до Талдома, потом с Талдома через Спасугол, через имение Салтыкова-Щедрина куда-нибудь там направо в Кубринск, из Кубринска в Переславль местными дорогами, из Переславля в Юрьев, из Юрьева в Суздаль. Вот так вот,
2: да,
1: можно,
2: да,
1: через Талдом ездить.
2: Это очень интересный город. Мне тоже доводилось ездить в Углич, например, через Талдом. Очень интересная такая была ночная дорога, и встречена была лиса. Настоящая лиса сверкала глазами. Но на самом деле я хотела бы сказать, что здесь были особые удивительные люди, которые оставили воспоминания о Талдоме. Это, конечно же, например, Паустовский, который работал в типографии в 20-х годах. И, конечно же, Пришвин, который написал целую повесть. А в повести он под собственным именем изобразил одного выдающегося человека, Дмитрия Ивановича Волкова, человека, который из простых крестьян-старообрядцев вышел в купцы первой гильдии благодаря своему труду и труду своей супруги. Волков прожил очень долгую жизнь. В памяти о нем остался замечательный дом в центре Талдома. И в этом доме сейчас литературно-краеведческий музей. Покрыт этот дом потрясающей красивой зеленой плиткой кабанчик. Вообще Волков прожил действительно колоссальную жизнь. И умер он 6 декабря 1941 года. Причем он был уже жил в Москве, и он был назначен руководителем обороны. И вот инфаркта его не стало. Чем знаменит Волков тем, что он оставил подробнейшие дневники и воспоминания, которые бережно сохранили его дети. Представляете, младшая дочь Волкова Мария умерла в 2000 году в Москве. И все воспоминания внуками и детьми были сохранены бережно. А еще очень интересный момент. Талдомское купечество. Да, во-первых, Талдом относился к Калязинскому уезду Тверской губернии. И лишь гораздо позже он уже становится в советское время частью Московской области. Там потрясающий храм. И более того, иконостас храма, который тоже расположен на главной площади храма Архангела Михаила, был сделан фаянсово-эмалевым. И сделан он был в товариществе Кузнецова. Его отливали специально для Талдомского храма. Дело все в том, что Талдом – это сырость, это болото. И старый иконостас, существовавший с 17 века, очень пострадал от времени. И вот тогда было решено сделать такой фаянсово-эмалевый. К сожалению, от этого иконостаса сохранилось довольно мало. И только благодаря героизму историков-краеведов, которые спрятали при ликвидации храма этот замечательный иконостас. И часть его удалось сохранить, только часть. Кроме того, там очень интересный объект есть на центральной площади. Там, например, пожарная каланча установлена. А пожарная каланча и пожарная часть строятся в начале века 20-го. И это очень интересный объект, потому что высота каланчи 30 метров. Мы не знаем имени архитектора, но зато мы знаем, что она очень похожа на каланчу пожарную в Сокольниках. Сейчас после...
1: Ну так, условно похоже.
2: Да, условно. Сейчас, после долгих лет забвения, там находится местный ЗАГС, и молодые должны подниматься на 30-метровую эту каланчу и звонить там в колокол в знак того, что у них происходит такое торжественное событие. Но о Талдоме можно рассказывать еще и еще и еще, потому что огромное количество интересных фактов. В частности, вот, например, первый кинематограф в доме купца, открытый в 1916 году. Множество-множество всяких интересных тем, имен, лиц. И я думаю, что мы еще не раз вернемся в этот чудесный городок.
1: Спасибо большое. С Еленой Гераскиной, историком-краеведом, побывали мы в чудесном Талдоме. Я Алексей Пичугин, вы путешествуйте с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Поездки по Подмосковью.

0: «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть первая, глава девятая. В светлице. Страхи. Событие за событием. Быстро оправилась от своего испуга Танюша. Уже к вечеру отошла настолько, что, несмотря на все доводы няни Анфисы Егоровны, выненчившей свою золотую кралечку, велела позвать сенных девушек на игры и затеи девичьи в свою светлицу. «Полежать бы тебе малость в постельке, пташечка! Небось, напужалась-то! Еле от водицы святой отошла! А то игры да песни растревожат тебя, и не приведи, Господи, занедужишься снова!» — уговаривала старая нянька свою любимицу. Но любимица и слышать не хотела о лежании и отдыхе. «Не недужная я какая, чтобы зря пролеживать перины, няня!» — говорила бойкая веселая девочка. «Скучно мне так-то! Ишь, невидаль, спаслась от кочевниковой стрелы! Так ведь спаслась же! Не попала в меня стрела-то!» «Еще что скажешь! Не попала! Храни, Господи!» Так и залилась нянька со страха. «Ну вот видишь, стало быть, все и ладно. А коли ладно, зови сенных девушек, Агашу, Марью да Анушку. Да изготовь нам гостинчика, нянечка, пряников имбирных да паточных, бруснички моченой, орешков да репки в меду, да клюквы. Ладно, нянечка, побалуешь нас?» И прыткая, живая, веселая девочка ласковой кошечкой прильнула к груди старухи. «Ладно уж, ладно. Побалую тебя, озорница. И сластей вам изготовлю до сотового медку имбирного. Будешь довольна, ласточка». Размягченная поцелуями своей любимицы, отвечала старуха. «Я лызгу велишь покликать, нянечка?» «Ну уж нет, а лызгу не пущу к тебе. Она, негодница, господское дитё не уберегла давеча в роще. Допустила разбойника стрелять в тебя. Видеть ее мерзкую не могу. Бесерменку эту!» Неожиданно захорохорилась Анфиса Егоровна. «Да ведь она не виновата, нянечка. Разбойник так подкрался, что и не заметила она». «Ладно уж, не защищай свою любимицу. С той поры, как поселилась у нас эта нечисть, прости, Господи, бесерменская, ты опричь нее и видеть, и знать никого не хочешь. Верно, околдовала тебя полонянка эта, тьфу!» И старуха Егоровна энергично сплюнула при одном упоминании о треклятой бесерменке, которую не выносила с первых же дней ее поселения в Строгановском городке. Отчасти набожную няньку Анфису отталкивала алызга, как верная своим богам язычница. Отчасти ревнивая старуха завидовала той дружбе и любви, которую питала к бесерменке ее ненаглядная Танечка. И ответное отношение, самая холодность алызги к Тане, раздражала Егоровну. «Ишь, кочевряжица, кочевое отродье! Ей бы ножки целовать у нашего ангела, а она идолша поганая! Волк волком только и глядит!» Не раз говаривала о своем враге-остячке Анфиса. Но на этот раз хорошенькой Тане удалось-таки уговорить няньку, и вскоре веселая толпа девушек и коренастая, сильная, хоть и маленькая фигурка алызги появились у ней в светличке. Молодежь разместилась по лавкам, грызя орехи-подсолнухи, да жуя сладкие пряники и лепешки. Говорили все разом, говорили все об одном утреннем происшествии, о разбойнике, осмелившемся стрелять в молоденькую хозяйку. Одна алызга молчала. Она сидела, угрюмо уткнувшись по своему обыкновению в стену, и глаза ее безучастным тусклым взором смотрели прямо перед собой. Наговорившись вдоволь, девушки затянули песню. Миловидная черноволосая Агаша, главная запевала строгановский хором, лихо подбоченилась, руки в бока, и первая затянула своим звонким голоском. «Летала-летала, птичка-невеличка, ростом-то с пальчик, перышки красны». По саду порхала, по кустам, дорожкам, песенку пела «Птичка-невеличка». услыхала птичку из своей светлички, девица молода, девица пригожа, роду большого, именитого роду, звать-то Татьяной Светом Григорьевной. Выглянула из окна. «Стой! Никак песню-то сама сладила, Агаша!» С хохотом бросаясь к ней и целуя веселую девушку, кричала Таня. «А то не, что не сама!» Лихо тряхнула своей черненькой головкой ее бойкая сверстница. И, помолчав немного, подхватила снова. «На радостях-то и поется-то, и пляшется, боярышня, что вызволил тебя Господь из беды!» «Хорошо нечто сладила песенку. Девицы!» — весело обратилась она к окружающему ее сонму подруг. «Что и говорить, ты у нас мастерица!» — откликнулась сероглаза Дамаша, с благоговением глядя на хорошенькую запевалу. «Небось, другой такой весь свет исходи, не найдешь!» — вторила ей Аннушка, тихая ласковая девушка с длинной косой. «Такая затейница, что и сказать нельзя! Небось, саму Алызгу развеселишь!» — засмеялась хохотушка Машенька, лукаво скосив глаза на притаившуюся в своем уголке Алызгу. Та при упоминании своего имени медленно подняла голову. «Что надо?» — нехотя спросила она на ломаном русском языке. «А то надо, что больно ты угрюма, бессерменская княжна! Ходишь, ровно идол мохнатый в своей оленине!» Пугало не дать не взять. То ли было дело бабочка в летник тебя да убрус нарядить. Поди, подойдет тебе летник-то, куды гораздо более, нежели пугольная твоя одежа. Со смехом, хватая за руки Алызгу и вытаскивая ее на середину комнаты, кричала Агаша. «И то бы, обредить ее, то-то смеху будет», — подхватила Машенька. «Не надо, не троньте ее», — вступилась Таня. «Пущай сама обрядится. Хошь, подарю тебе свой летник из червчатого атласа, да убру спокойной матушки, Алызга», — предложила она ласково дикарке. «Не надо, Алызге, ничего не надо», — сурово отвечала та. «Нет, ты обрядись, чего кочевряжешься», — появляясь на пороге, произнесла сердито няня Анфиса Егоровна. «А вы вот что, девушки, больно ей воли-то не давайте». «Руки ей скрутите, да и обрядите бессерменку. Что с ней долго конетелиться? Потешьте золотую нашу хозяюшку!» С недобрым взглядом в сторону Алызги заключила она. «Нет, нянечка, не надо!» — взмолилась Таня. «Коли не хочет Алызга, зачем же силком?» «Дура она, что не хочет!» — окончательно вышла из себя нянька. «Небось, хочет только сказать, боится. Кому неохота летник червчатый да кику нарядную надеть? Ладно уж, раскошелюсь на радостях. Ты, гляди-ка, выросла из алого летника-то кралечка, а ей, карлица малявки, как есть в пору буди. Да мою кику дам, что в молодости по праздникам надевала», — высказала свою мысль Егоровна. «Да ведь старая все это, нянечка. Я бы свой червчатый летник да матушкин убрус ей подарила», — нерешительно произнесла Танюшка. «Да никак ты рехнулась, дитятка. Этакой-то дряни, прости господи, да шелка носить, да покойнице хозяюшки кику еще давать. Что ты, что ты? Акстись, Танюшка!» Так и замахала обеими руками нянька. «А ну-ткась, Агаша!» — обратилась она тут же к востроглазой червушке Пивуне. «Да беги до моей клетушки, да вынь из укладки кику мою. Там же в ларе и старые летники найдешь, боярышнины. Вот тебе и ключик, а отомкнешь замок». «Ладно, нянечка, я духом слетаю. Одна нога здесь, а другая там». И как бы в подтверждение, Агаша пулей вылетела из горницы. Девушки, между тем, веселой толпой окружили Алызгу. «Постой, постой! Обрядим тебя, как царевну, княжна бессерменская!» — шутили они. Та только дико поглядывала на них, как затравленный зверек. Вскоре вернулась в светлицу и Агаша. В одной руке ее была кика, в другой — летник. «Ну, девоньки, обрежай остячку!» — скомандовала няня. «Нече ей в своей шубе ходить! Уже после крестин все едино скинет! Поворачивайся, что ли, красавица!» Усмехнулась веселая Машенька и, изловчившись, занесла руку и сорвала остроконечную шапку с большой неуклюжей головы Алызги. Точно под ударом кнута выпрямилась дикарка. Страстной ненавистью вспыхнули ее небольшие глазки. Она испустила какой-то гортанный крик и, изогнувшись как кошка, кинулась на Машеньку. «Ай-ай! Да ты кусаться, бессерменка негодная! Ей добра хотят, а она ровно зверь лютый! Вот погоди, я ж тебя!» Гневно закричала няня Анфиса и, в свою очередь, бросилась к лызге. Неожиданный шум, раздавшийся в сенях, привлек внимание девушек. А лызга воспользовалась этим и, растолкав окружавшую ее толпу, бросилась за дверь, почти столкнувшись на пороге с входившим сюда Максимом. Старший из молодых хозяев был, по-видимому, чем-то взволнован. На его пригожем лице, как две капли похожим на лицо сестры, явно замечалась тревога. Нервно пощипывая свою русую бородку, он едва ответил на почтительный поклон девушек и, быстро отыскав в их толпе сестру, подошел к ней.
2: «Танюшка, не пужайся, милая. Упредить тебя пришел. Сейчас пальбу из пушек до пищалей услыхаешь», —
1: не совсем твердым голосом произнес Максим.
3: «Что? Какая беда? Зачем палить станут?» — так и всколыхнулась молодая Строганова.
2: «Не бойся, милая», — насколько мог спокойно произнес Максим. «Опять орды кочевников со степи движутся. К поселкам путь проложить ладят. Надоть нам с Никитой братом вызволять поселенцев идти. Палить станем. Да пушек они, сама знаешь, не больно-то гораздо. Разбегутся живо».
3: «А велика ли орда, братец?» — помимо воли, охваченная страхом, произнесла девушка.
2: «Нечто их приходит, когда по малости. Больно трусливы псы степные», —
1: попробовал отшутиться Максим. Но по его тону и лицу видно было, что неспокойно на душе у молодого Строганова. Неспокойно стала и присутствующая молодежь. Не за себя боялись подружки Тани Строгановой и сама молоденькая хозяйка. Здесь, за толстыми стенами и крепкими запорами, они были безопасны вполне. Иное смущало и голубоглазую Танюшу, и няню Анфису, и всех этих резвых девушек, за минуту до того веселившихся от души. Участь поселенцев Сольвычегодских, разбросавшихся со своими селениями по Чусовой, волновала их. Наверное, кочевники обрушатся прежде всего на малозащищенные поселки, сожгут нивы, угонят скот, а то и людей.
3: «Как же, братец?» — несмело осведомилась девушка. «Ты сейчас и пойдешь на охрану наших поселков?»
2: «Сейчас и пойду с охотничками».
3: «Да ты не сумлевайся, Таня. Дядя тут с вами останется. Да и воротников с десятка два. Про всякий случай», —
1: стараясь казаться спокойнее, заключил Максим.
3: «Да я не боюсь. Только ты себя побереги малость. Зря-то в пекло не суйся».
1: И быстрым движением девушка закинула обе руки за шею брата.
2: «Ишь ты, тоже учит, ровно взрослая», — усмехнулся Максим и, сняв шапку, трижды поцеловался с сестрою.
1: Потом наскоро, поклонившись присутствующим, он стремительно вышел из девичьей светлицы сестры. Танюша и девушки кинулись к окнам. Спешно посреди двора строились ратники, заряжали пищали, подвешивали оружие, готовясь в недальний путь. Верст 10 всего было до того поселка, куда, по-видимому, метили набежать движущиеся по степи кочевники. Вскоре небольшой отряд во главе с Максимом и Никитой Строгановыми вышел из острога. Только небольшое количество людей осталось для охраны богатых строгановских хором, стеречь самый городок и его хозяев.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов.
1: Часть первая, глава десятая. Беда, беспокойная ночь, незваные гости, на выручку. Еще не ложился Семен Аникиевич Строганов. Ночные сумерки давно спустились, и степь понемногу теряла свои очертания. В просторной горнице, служившей ему опочивальней, на широкой лавке, крытой кизельбатского штофа полавошником, сидел именитый купец. На столе перед ним лежал старинный, в бархатном переплете, псалтырь, который в минуты душевного волнения любил читать владелец Сольвычегодска. При свете восковой свечи, да при бледном мерцании лампады, зажженной перед огромным киотом, горница Семена Аникиевича, блестевшая днем слишком богатым убранством, теперь имела более уютный и скромный вид. Широкая резная кровать на массивных ножках с целой грудой лебяжьих перин, подушек, со стеганым бархатным одеялом, обшитым по борту золотою гривкой, так и манила к отдыху и покою. Но старший Строганов медлил. Что-то тяжелое камнем лежало у него сегодня на душе. Не впервые приходилось ему отпускать обоих племянников отражать набеги кочевников. Но никогда не болело по них так сердце, как сегодня. Бог весть почему. Страх, помимо воли, прокрадывается в душу, щиплет за сердце и заставляет думать о чем-то нехорошем, тяжелом и мрачном, как никогда. Семен Аникиевич равно любит всех своих племянников-сирот. С малых лет, заменяя им отца, холостой и бездетный, он только и жил для этих детей. Как родные дети, они дороги ему. Не дай, Господи, случиться, что места он себе не найдет. Да что случиться-то может? Что это ровно младенец я стал? Чего боюсь? Не впервой, право, ободряет сам себя именитый купец. Не впервой я чаю с кочевниками сталкиваться. Господи, помилуй, помолиться разве? Неожиданно решает он и с благоговением подходит к божнице, поправляет лампаду, и, опустившись на колени, Семен Аникиевич стал горячо молиться о благополучном возвращении племянников с их отрядом. Молитва успокоила старика. Бодрый и спокойный поднялся он с колен. «Все как рукой сняло», — произнес он, умиротворенный новым тихим чувством. Потом подошел к оконцу, глянул в него и... Невольный крик вырвался из груди сольвычегодского владельца. Темная лавина катилась с невероятной быстротою по пути к острогу в степи. «Обошли! Обошли, пёсьи бесермены!» — вскричал он в страшном волнении. «Я к поселкам ребят послал, а они, видно, на самый сольвычегодский острог метят. Молодцов-то мало, не отстоять им острога!» «Эх, простофиля ты, простофиля, брат Семен! Что топереча делать? Как вызволить из беды Таню, баб? Небось, не замешкают незваные гости!» Беспорядочно ронял не на шутку испуганный старик. Его страхи не замедлили оправдаться. «Семен Аникиевич, беда! Ой, беда лихая, хозяин! Югра поганая степью валит на нас!» Дрожащим голосом возвестил вбежавший холоп. Примечание автора. Югорцы – дикие кочевники югорской земли, часто нападавшие на строгановские владения. Почти за ним следом влетел в горницу воротник. «Батюшка Семен Аникиевич! Югра валит! Почитай, в трех переходах от нас всего!» – докладывал он, не помня себя от страха. Поднялась суматоха и в строгановских хоромах, и во всем городке Остроге. Замелькали огни, забегали люди. Стражники-пушкари налаживали пушки. Спавшие до сих пор мирно защитники покидали горницы и бежали к стенам. Из второго яруса хозяйских хором видно было далеко за стену острога. Там находились хозяйские опочивальни и жилые горницы, в то время как внизу ютилась челядь. Танюша Строганова скоро проснулась от суетни и шуму. «Не как пожар!» — вихрем пронеслось в голове девочки. Старая нянька с плачем ринулась к ней. «Ласточка ты моя, сиротинка болезная, ягодка моя, куды я тебя укрою? Ой, лихо, лихо стряслось! Пропали наши головушки, югра идет, так валом и валит по степи!» — заключила она, с рыданием обнимая и крестя девочку. «Югра идет!» «Вот оно, напасть какая!» – прошептала Танюша, и вся, похолодев разом, почти крикнула в голос. «А дядя-то, дядя где?» «На стены пошел хозяин Семен Аникич. А братцы еще не вернулись?» – взволнованно роняла Таня. «То-то и беда! Не вернулись наши соколы!» – всхлипнула нянька. Ой, лихо, косаточка моя!» Но девочка уже не слушала причитаний няньки. Если братья с их отрядом не подоспеют, югра кинется на острог и, чего доброго, возьмет его. В невольном трепете соображала юная сольвычегодская хозяйка. «Тогда я к дяде пойду», — неожиданно решила она и дрожащими руками стала застегивать запоны наспех наброшенного на плечи летника.
3: «Ой, не пущу тебя, ягодка! Здесь я в горницах куды спокойнее!» Так и вцепилась Егоровна в свою питомицу. С несвойственной ей резкостью девушка оттолкнула старуху и стремглав кинулась в открытую дверь. Сбежать в первый ярус жилья, оттуда через просторные сени в сад, домчаться до ворот, было делом нескольких минут для быстрой и подвижной девочки. Она духом миновала сад и небольшую площадь за ним, где находились риги, амбары, сольницы и прочие домовые пристройки острожного городка, и побежала к воротам, выходившим в поле. По ее мнению, дядя с челядью и стражей находился здесь, но полная тишина господствовала в этой части острога. Прилегавшие к садовой части ворота скрывались в тени орешника, густо разросшегося в углу. Глухим и страшным показалось сейчас это место небоязливой от природы Тане. Гулкий топот доносился сюда, в темноте со стороны степей, будто несколько тысяч человеческих ног утаптывали почву. Из-за стены не видно было того, что делалось в степи. «С нами крестная сила! Идут вороги!» Дрогнув от ужаса, прошептала Таня. «К дяде, скорееча!» Вихрем подсказывала ей встревоженная мысль. «У главных ворот, дядя! За пристройками не видать огней!» Решила девушка, и стрелою метнулась было назад от ворот. Зловещий крик ночной птицы неожиданным звуком прорезал тишину ночи. Такой же, словно ответный крик, раздался над самым ухом Тани, и из ореховых кустов показалась маленькая коренастая фигура, бежавшая к воротам. Ошеломленная неожиданностью, Таня так и остановилась, как вкопанная на месте. «Алызга!» — невольно вскрикнула она. Тихий злобный крик был ей ответом. Алызга замерла на минуту, готовая кинуться на свою молоденькую госпожу, но, словно раздумав, в два прыжка очутилась у ворот и, с силой рванув железную скобку засова, испустила тот же пронзительный крик дикой птицы, который слышала перед этим Таня. Почти следом за этим громкое «Держи! Держи разбойницу!» прогремело в кустах, и двое челядинцев, как из-под земли, выросли перед остячкой. Что-то яркое блеснуло во мраке. Она взмахнула рукою, и первый челядинец со стоном рухнул на траву. Темная струя крови хлынула у него из груди. «Зарезала! Алызга зарезала человека! Ратуйте, православные, ратуйте!» Не своим голосом закричала Таня. Алызга в этот миг не на жизнь, насмерть боролась со вторым холопом. Она то извивалась змеёю, то визжала и царапалась, как кошка, стараясь нанести противнику смертельный удар своим коротким ножом. «Алызга! Акстись! Что ты?» Обезумев от ужаса, вскричала Таня. «Алызга! Подружка моя!» При этом крике остячка быстро обернулась. Ее глаза горели страшным огнем. «Проклятые! Проклятые! Ступайте все в халатурм!» Иступленно взвизгнула она, подскочив к своей молоденькой хозяйке, и со страшной силой взмахнула блеснувшим снова во мраке ножом. Инстинктивным движением Таня отпрянула в сторону. Сильные руки схватили алызгу и, бросив ее на землю, придавили к траве. В следующий миг руки дикарки были плотно скручены за спиной. К степным воротам бежал сам Семен Аникиевич со стражниками. Глубоко потрясенная всем происшествием, Таня повисла на груди дяди и, рыдая и всхлипывая, рассказала ему все в коротких словах. «Так вот ты какая, змея подколодная!» — грозно произнес, склоняясь над связанной алызгой старый хозяин. «Прикинулась ручною волчица, а на самом деле диким зверем осталась!» «Небось, и на медни в роще югров ты ж проклятых укрывала! Взять ее, ребята, да в подвале запереть! Ишь ведь подлая ворота отомкнула, улизнуть ладила! На мою голубку белую с ножом холопа ранила! У змея волчица!» «Что улизнуть, Семен Аникич? Улизнуть-то еще было бы с полбеды! Гляди-кась, что замыслила бессерменка поганая!» своих югров нечестивых хотела во строк впустить!» — спешно прошептал на ухо Строганову один из холопов, указывая рукой вдаль, где в чуть растаявшем сумраке двигалась темная толпа. Семен Аникиевич взглянул и тихо ахнул. Пока шли с главной стороны острога приготовления к обороне, югорцы обошли крепость и появились с того края владений, где их ожидали менее всего.
2: «Перетащить пушки! Воротников сюда искликать! Запереть острог полоднее!» — срывающимся голосом приказал Строганов. «Да увести эту подлячку!» — кивнул он в сторону Алызги, все еще беспомощно лежащей на земле.
3: Двое холопов грубо подняли остячку и повели в сторону жилых строений. Двое других подняли раненого и понесли его по приказанию хозяина в дом.
2: «Ступай и ты в горницу, Танюша. Не след тебе тут оставаться», — наскоро поцеловав племянницу, произнес Семен Аникиевич.
4: «И ты ступай, дядя. Не приведи Господь еще, убьют тебя нехристи. Стрелы каленые ведь у них».
3: Вся бледная, как смерть, шептала девушка, прижимаясь к крестному и с мольбою заглядывая ему в лицо.
2: «Никто как Бог. Да ты не пужайся больно. Стены-то у нас гораздо крепки. А как выпалим в раз из пушек и пищали, так твоя югра, что горох посыпется вспять», —
3: попробовал пошутить Семен Аникиевич. Но шутка не вышла. Боязнь за любимую крестницу, за всех своих верных слуг, за это насиженное гнездо острым жалом впилась в сердце старика.
2: Ох, не след было отпускать охотников с Максимом да Никитой. Вишь, обходом пошли югорцы, кто мог знать, думал он, и болезненно сжималось его сердце. И он стал напряженно вглядываться в степь.
3: Мрак еще не разошелся вполне, но по топоту ног, по характерному позвякиванию и по смутному гулу чувствовалось, что югра подходила все ближе и ближе к городку. Скоро спешно делали приготовление воротники в этой части острога. Строганов огляделся кругом. В тени кустов по-прежнему стояла Таня. Около нее находилась нянька Анфиса, Агаша и другие девушки, прибежавшие разыскивать свою юную хозяйку.
2: «Ступайте в горницы все! Ступайте!» — махнув рукой, крикнул им Строганов.
3: Вся небольшая толпа женщин, не смея ослушаться хозяйского приказа, поспешила к хоромам, уводя за собою громко рыдающую Таню.
4: «Дядя! Дядя!» — вся трепеща от слез в горе и отчаянии шептала девушка. «Пущай и он сюда идет! Пущай идет с нами! Не то убьют его нехристи! Убьют! Убьют!»
3: «Полно, ласточка! Не доберутся нехристи до солнышка нашего, до Семена Аникиевича!» — утешала свою питомицу няня.
4: «Небось, стены наши крепкие, не прорваться сквозь них николи силе бесерменской! Да дядя-то на стены полезет! Стрелою поем можно достать!» — рыдая неутешно говорила Таня. «Молиться надо! Молиться, девонька! Все молитесь! Все!»
3: Каким-то вдохновенным голосом произнесла нянька и первая рухнула на колени перед киотом. Вся толпа девушек покорно опустилась за ней. Полная тишина воцарилась в горнице. Тихим ласкающим светом обливала лампада уютную девичью светличку и все молитвенно поднятые на образ лица. Впереди всех, почти распластавшись на полу, лежала Таня.
4: «Господи!» — шептала она вся дрожа в томительной муке. «Спаси дядю! Господи! Сохрани моего крестненького, родимого! Господи! Владычица небесная, Богородица, к тебе прибегаю! Сохрани дядю! Обет даю тебе! Пелену вышью, покровы, воздухи в твою, владычица, великопермскую обитель, царица небесная!» — заключила она, ударяя рукой в грудь, и вдруг замерла в ужасе.
3: Неожиданный грохот, потрясший до основания строгановские хоромы, прервал молитву девочки.
4: «Палят! Наши палят!»
3: Не помня себя, вскричала Таня и как безумная вскочила с колен. Вскочили за нею и все остальные. Следом за пушечным выстрелом раздался гулкий не то рев, не то вой. Казалось, целая лавина обрушилась на острог. Земля задрожала от топота нескольких сот ног. Дрогнули, казалось, сами стены острога.
4: «Никак уж близко!» —
1: побледневшими губами произнесла Анфиса Егоровна. Бледные, встревоженные лица девушек выражали ту же боязнь.
4: «К дяде! К дяде! Крестненькому пустите! Пустите меня!» — как безумная кричала и металась по своей светлице Таня.
1: Девушки с Анфисой Егоровной как могли удерживали ее. За первым пушечным ударом прогрохотал второй, за ним третий, четвертый. От каждого из них дрожали крепкие тесовые хоромы и не менее их могучие стены и ворота острога. Минуты тянулись убийственно долго. Казалось, ночь обернулась назад, не двигаясь к рассвету. Таня то металась по-прежнему в горнице, умоляя отпустить ее к крестному, то снова притихала и, упав на колени, слала горячие молитвы Царице Небесной. Наконец, первые лучи рассвета долгой северной ночи пробили ее негустой, но таинственный мрак. Затихла и пальба из пушек и пищали, но ненадолго. Опять прогремел могучий залп, и как раз в ту минуту, когда находившиеся в светлице девушки менее всего ожидали этого. Новый дикий вой пронесся над степью, гораздо более резкий и страшный, нежели все прежние крики. Ужас сковал сердце бывших в светличке. Старая Егоровна снова тяжело рухнула на пол перед иконой. «Знать нам смерть пришла», — прошептала трусливая тихая Дамаша. «Глянь-ка, боярышня, зарево интама!» — послышался крик Агаши, не отходившей от окна. «Никак посады наши жгут, треклятые!» «Где, где?» — так и метнулась к оконцу Таня. И тотчас же вся бледная отскочила назад. «И впрямь жгут! Скоро

реки быстро подвигалась по направлению к острогу огромная толпа. В обход и то взяли. «Господи помилуй, чем прогневили тебя?» В ужасе прозвенел чей-то испуганный голос. «Ничто! Здесь я заметы давал, не подпустят!» Уверенно прозвучал более спокойный голос Агаши. Таня с надеждой и мольбой взглянула на божницу. «Дай-то, Господи!» — шепнула она. А между тем толпа все подвигалась и подвигалась. Вот уже близко она, вот совсем приблизилась к первому замету. Ровно и степенно движутся, будто и не югради карета, будто свои. «Боярышня, глянь-ка! Да ведь это наши!» — крикнула во весь голос Агаша, приткнувшись к оконцу. В один прыжок Таня была подле нее. «И впрямь! Евстигнеюшка с челядью, что крестный на Каму посылал! Угодники Божии, спасены мы! Небось, народищу-то народищу сколько с собой ведут! Сотен с пять будет! На югров ударят сейчас!» И вся трепеща девочка прильнула к расписной слюде оконца. Мрак поредел. Светлое утро вставало уже над Строгановским городком. Теперь ясно можно было различить из теремных окон огромную пятисотенную толпу, правильными рядами шедшую к острогу. Впереди всех выступал дворецкий Строгановых Евстигней Дмитрич. Обок с ним шел чернобородый богатырь с гордой осанкой, в расшитой парчой светлой чуге, с длинной заморской саблей, привешенной к поясу. От всей его фигуры так и веяло мощью и удалью. Чуть отступя за ним, шагал седоватый молодец в более скромной одежде. Очевидно, вновь появившиеся были поражены гулом и шумом, доносившимися из степи. Строгановский городок с поселками и варницами загораживал от них хозяйничавших с той задней стороны югров. Но новая пушечная пальба и смятение на стенах острога заставили разом остановиться отряд. Из теремного окошечка было хорошо видно девушкам, как передовой богатырь сделал знак рукою дружине и, выхватив саблю, первый ринулся вперед вдоль стены острога. За ним ринулись и остальные. Только старик Евстигнеич с холопами прошел по мосту, висевшему над заметами, к воротам городка. Присутствующие в Танюшиных горницах женщины притихли в ожидании. Их сердца то бились, то замирали. Напряженное ухо ловило малейший звук. Ждать пришлось недолго. Дикий рев югорцев и торжествующие крики, набросившиеся на них дружины, огласили окрестности Сольвычегодской крепости. Половина орды бросилась назад в степь, половина осталась на месте, изъявляя покорность. Радостными криками отвечали засевшие в стенах, в башенках острога воротники и Семен Аникиевич. «Сам Господь послал тебя вовремя, удалой казаче!» Выходя с образом и хлебом с солью из ворот острога навстречу победителю, произнес Строганов и истово троекратно поцеловался с вожаком отряда. «Кабы опоздал малость, нагрянули бы дьяволы и на самый острог. Недаром запалила посады окаянная нечисть», — заключил он печально, глядя на алое зарево, поднимавшееся к небу от поселка. «Ладно, потушим. Туши, братцы, пожар!» — обратился Ермак Тимофеевич к своим молодцам. «Хозяин купец именитый, спасибо скажет!» И большая часть его дружины кинулась к поселку, уже сильно занявшемуся огнем. «Милости просим, гостюшка дорогой!» И с низким поклоном Семен Аникиевич ввел давно желанного пришельца в ворота острога. «А вас, молодцы, прошу на ближайшее село проследовать. Там вам и избы, и снеть. Все готово в ближнем селении. Который день ждем вас, дорогие гостей!» Окинув взором оставшуюся толпу казаков, попросил он с новым поклоном. «Веди, Иванович, ребят в село, а после вертай в хоромы господину купцу», — обратился Ермак к Исаулу и снова с поклоном, исполненным почти царственного достоинства, сказал Строганову: «Уж не погневись, батюшка Семен Аникич, это рука моя правая. Сым с Исаулом моим мы не разлучаемся никогда. Уж коли меня чествовать мыслишь, то с ним заодно почествуй, именитый купец. Будь благонадежен, Василий Тимофеевич, не обижу ни Исаула, ни других помощников

0: твоих. Не побрезгуй на гостеприимстве нашим, Иван Иванович!» Также низко кланяясь, обратился Строганов к кольцу. Ни из страха перед удалыми волжскими разбойниками, ни из желания подслужиться им с таким почтением отнесся сольвычегодский владелец к удалой разбойничьей дружине. Искренно, радостно обнимался с гостями старик Строганов. Одним своим появлением они обратили в бегство орды кочевников и впредь будут ограждать от набегов верившихся под его строгановское крылышко поселенцев. И это несказанно радовало именитого купца. Ночь, между тем, растаяла совсем. Огненный диск восходящего солнца окрасил пурпуром степь. Зарево пожара побледнело. Удалые ермаковские молодцы затушили огонь. И теперь, при блеске возродившегося дня, устраивались в своих новых жилищах. Как раз к этому времени подоспел и вернувшийся отряд охотников с Максимой и Никитой во главе. Отлегло от сердца Строганова. Теперь он был вне опасности со всеми своими поселенцами и с дорогой семьей под мощной защитой славных волжских казаков.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Александра Витальевича Громова «Преподобная Таисия Египетская» из сборника «Святые разбойники». Читает Иван Литвинов.
1: Пафнутий поднялся с колен и почувствовал, как напряжение той ночи стало сходить со всего тела, будто вечерняя прохлада овевала его. Но никакой вечерней прохлады быть не могло. Наступал день. Он присел на низенькую лавку. Сегодня нападения и страхования показались особенно сильны. То раздавался шакалий вой, то доносился дикий хохот, постоянно слышались цокающие шаги вокруг кельи, а однажды вообще стали ломиться в дверь, так что едва не снесли ее, хотя Пафнутий никогда не запирал двери. Они не просто так разошлись. «А что было бы, если бы Господь не дал мне силы устоять?» — подумал Пафнутий и вздохнул. «Как же они там, бедные, в миру? Они ничего не слышат. Шум базара заглушает, опять же, стадионы, да и домашние хлопоты. А ведь бес это и создал, чтобы никто не замечал его, и чтобы он сам мог ловчее подбираться к людям». Пафнутий решил немного прилечь. И только он перебрался на две доски, переброшенные тут же рядом с лавкой, как раздался стук в дверь. «Благослови, Авва! Входи, чадо!» Это был один из молодых монахов монастыря. «Я принес тебе еду», — сказал он и поставил перед Пафнутием тарелку, где лежали три хлебца и чашу воды. Пафнутий посмотрел на него и спросил: «Что еще?» «Пришел караван Табита переждать у нас полдень, но я сказал, что ты отдыхаешь, и он сказал, что подождет».
2: «Скажи, что я иду».
1: Дверь за монахом закрылась. Пафнутий посмотрел на принесенную еду, поднялся и вышел из кельи. Табит был торговцем. Это был весьма высокий и крепкий мужчина. Его караваны ходили по всему Верхнему и Нижнему Египту, и когда он оказывался недалеко от Гераклинского монастыря, то всегда сворачивал сюда, даже если терял день пути. Так любил он беседовать с Аввой Пафнутием. При этом всегда привозил в дар разную синеть, которой торговал. Он сидел в небольшом саду в тени трех финиковых деревьев, выросших здесь только ради останавливающихся путников по молитвам Пафнутия. Заметив идущего к нему старца, Табит подскочил и бросился ему навстречу.
3: «Авва, прости, что потревожил тебя, но мне все представляется, что ты не человек, а ангел Божий».
1: «Не говори ерунды», — улыбнулся Пафнутий тому, с какой детской искренностью приветствовал его торговец и благословил его.
3: «Я привез отличные муки из самой Александрии. Теперь вот и развожу ее, и так захотелось увидеть тебя».
1: «Что ж, раз люди берут муку, значит, жизнь продолжается», — произнес Пафнутий, когда они сели под деревьями.
3: «Да какая там жизнь?» — махнул рукой Табит. «Все страшнее и страшнее становится. Вот, например, только что в городе, где я торговал последние дни, произошло убийство. Двое мужчин подрались прямо на улице. Один теперь мертв, а другой так покалечился, что не знаешь, что лучше».
1: «Ты, главное, из-за чего?»
3: «Из-за блудницы, которую не поделили. Когда такое было мыслимо, Авва?»
1: Пафнутий закрыл лицо руками, а когда посмотрел на Табита, произнес: «Ужас».
3: «Вот и я говорю», — живо подхватил Табит, которому, видимо, не терпелось выложить все, что он узнал, пока был в городе. «Мать была блудницей и дочку так воспитала. А то еще жуткой красавицей, как говорят, родилась. Я-то сам не видел. Хотел посмотреть, но говорят, что тех, кто ее увидит, сразу охватывает такая страсть, что уже не могут никак остановиться. Сколько народу из-за нее разорилось, а сколько беды она принесла в семьи. Она ж, получается, хуже разбойника. От разбойника и отбиться можно. А тут все и все сами несут. А теперь вот и убийства начались. Вот я и говорю, ужас».
1: «Как ее зовут?» — спросил Пафнутий.
3: «Таисия».
1: «Ты можешь
2: выполнить мою просьбу?» — спросил Пафнутий.
3: «Какую пожелаешь, Ава?»
2: «Дай мне приличную мирскую одежду, денег и отвези меня к ней».
3: Табит онемел. Он только открывал и закрывал рот и разводил руками.
2: «Ты же сказал, что выполнишь любую мою просьбу».
3: «Да», — наконец смог произнести Табит.
2: «Так вот я ее произнес».
3: Табит после паузы, когда он все пытался осмыслить услышанное, склонил голову. «Благослови».
1: Утром следующего дня к одному из самых роскошных домов города подошел богато одетый человек неопределенного возраста и постучал медным молоточком в дверь дома. Открыли ему не сразу. Сначала дверь приоткрылась на узенькую щель, потом чуть больше, и, наконец, стало возможно разглядеть немолодых лет женщину, пристально рассматривающую пришедшего человека.
2: «Я хотел бы увидеть Таисию», — сказал тот.
1: «Вы пришелец?» — спросила она.
2: «Да, я из других мест. Но о ее красоте говорит весь Египет. Я специально приехал сюда, чтобы увидеть ее».
1: «То есть вы не знаете, что у нас в городе траур?»
2: «Меня не интересуют дела вашего города, а Таисия стоит выше его законов».
1: «Не знаю, согласится ли все же госпожа принять вас именно сегодня».
2: «Надеюсь». И человек демонстративно достал кошелек, вынул монету и передал женщине.
1: Женщина раскрыла дверь, но ровно настолько, чтобы человек мог пройти в нее. «Идите за мной». Они пошли садом, который был хоть и небольшой, но великолепный. Наверное, именно так люди воспринимают рай. О, если бы они знали, кем мы будем в иной жизни, тогда все эти райские кучи поблекли бы перед их взором. Они подошли к трехэтажному дому, который тоже не сказать, чтобы был велик, но также приятен взору. На первом этаже, в богато усланной коврами комнате, женщина сказала: «Подождите здесь». Человек присел на один из диванов и стал ждать. Ждал он около часа, как вдруг почувствовалось некое движение. Это улавливалось приближением чудесных ароматов, разливавшихся в воздухе. Человек невольно встал. Дверь в комнату открылась, и он увидел ту, о которой говорил весь Египет. Она действительно была прекрасна. Как Ева, которую создавал Бог. Она подошла почти вплотную, и человек, словно испугавшись этого приближения, сделал шаг назад.
2: «Кто ты?» — спросила Таисия.
1: «Человек».
2: «Разве у тебя нет имени?»
1: «Зови меня Пафнутий».
2: «Чего же ты хочешь? Общения с тобой. А чего же ты не смотришь на меня?»
1: «Я преклоняюсь перед Богом, который создал такую красоту».
2: «Хм, такого мне еще никто не говорил. Что ж, послушаем, что ты еще скажешь. Иди за мной».
1: Они поднялись на второй этаж и вошли в роскошную, богато убранную комнату, в глубине которой виднелось большое высокое ложе. Таисия повернулась, и так ловко, что с нее упала верхняя накидка.
2: «Ну что ж ты молчишь?» — спросила Таисия. «Ты робеешь, словно невинный юноша.
1: Скажи, а не могли бы мы найти более тайное место, где нас никто не увидит?
2: У меня есть другие комнаты. Впрочем, если ты людей стыдишься, то и в этой укроешься от них, потому что двери затворены, и никто сюда не войдет. и не узнает о нас. А если боишься Бога, то нет места, которое могло бы утаить тебя пред Ним. И если бы даже под землею ты скрылся, то и там Бог видит. Разве и ты знаешь о Боге? Да, отвечала Таисия, и взор ее стал несколько туманным, словно окутавшись печалью. Знаю я о блаженстве праведных и о муке грешных. Тогда Пафнутий гневно произнес: если ты знаешь о Боге и о будущем блаженстве, и о муках, то зачем оскверняешь людей и погубила уже столько душ? Осужденная в гиену огненную, ты понесешь мучения не за свои только грехи, но и за тех, кого ты осквернила. При его словах Таисия менялась на глазах. С ней происходило нечто страшное. Она содрогалась, словно что-то исторгала из себя. Наконец она воскликнула: «Знаю!» После некоторого молчания Таисия тихо произнесла: «Но я знаю и то, что для согрешивших есть покаяние, и для согрешений — прощение. И надеюсь твоими молитвами избавиться от грехов и получить милость Господню». Пафнутий положил руку на ее голову. Она склонилась, пала на колени и зарыдала. Когда плач прекратился, Таисия подняла глаза на старца. «Прошу тебя, подожди меня немного, только 3 часа, и потом, куда повелишь мне, пойду, и что скажешь мне, сделаю». Пафнутий сказал, что будет ждать ее у городских ворот, но не более 3 часов, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища, приобретенные развратом, ценой до 400 лир золота, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него все это и перед всем народом сожгла, восклицая: «Придите все, грешившие со мной, и смотрите, как я сжигаю то, что вы мне дали». Через 3 часа в нищенской одежде она вышла к городским воротам. Пафнутий повел ее в девичий монастырь и, испросив небольшую келью, ввел в нее Таисию и затворил ее там. Двери кельи он приказал крепко заделать, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать немного хлеба и воды. «Как велишь мне молиться Богу?» — спросила Таисия Пафнутия. «Ты недостойна, — отвечал старец, — не произнести имени Господне, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны, руки твои загрязнены нечистотою. Говори лишь, часто обращаясь к востоку: создавший меня, помилуй меня». И ушел. Таисия же осталась в том затворе, молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. Пафнутий тоже молился о Таисии. И по прошествии 3 лет, милосердствуя о ней, но боясь ошибиться в решении, отправился к великому Антонию, желая узнать, простил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Великий Антоний тоже не стал сам давать совета, а призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в своей келье и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-либо из них от Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики разошлись по кельям, и каждый встал на молитву. И вот утром один из них, по имени которого называли Павлом Препростым, рассказал следующее. «Когда ночью по повелению твоему, Авва, я стоял на молитве, мне открылись в видении небеса отверстия, и Одр стоящий, посланный весьма богатый и сияющий великою славою, и три девицы, пресветлые лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. Когда я увидел это, то, прости, Авва, помыслил, что верно не иному кому-либо уготованы эти одры и венец, как отцу моему Антонию. И тогда раздался голос, неведомо откуда исходящий: не Антонию сие уготовано, но Таисии, бывшей блуднице. Великий Антоний поднялся. «Слава Богу!» — произнес он, принимающему истинно кающихся. На следующий день Пафнутий пошел в девичий монастырь, где оставил Таисию в затворе. А когда пришел, то велел разломать дверь. Когда же начали ломать дверь, то услышали голос Таисии: «Позволь мне, Авва, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих. Так много их у меня». На что старец ей отвечал: «Человеколюбец, Бог принял твое покаяние и простил грехи твои», и, сломав последние преграды, вывел ее из затвора. И не узнал. Перед ним стояла не та прекрасная Таисия, которую он видел 3 года назад, а маленькая сухонькая женщина. Но когда Таисия подняла на него глаза, Пафнутий яхнул, ибо такой неизреченной красоты стало лицо ее, и вся она словно источала невидимый свет, и была несказанно прекраснее прежней. И Пафнутий, которого впоследствии нарекут великим, поклонился ей. «Поверь мне, Авва, — сказала Таисия, — что как только вошла я в затвор, то представила все грехи мои пред мысленными очами моими и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и до ныне, но предстоят предо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена».
1: «Милостив Господь», — ответил Пафнутий.
2: Через 15 дней блаженная Таисия впала в недуг и, проболев 3 дня, благодатью Божию с миром почила. От одра болезни она была перенесена на тот одр, который видел на небе уготованным ей Павел Препростый, где восхваляется она с преподобными во славе и радуется вовеки. Так грешница и любодейца предварила нас в Царствии Божием.
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Александра Витальевича Громова «Преподобная Таисия Египетская» из цикла «Святые разбойники». Читал Иван Литвинов.

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: Что такое сделалось с нами вследствие преступления прародительского? Природа наша осталась та же, части и силы естества нашего остались те же, с теми же законами и требованиями. Но не туда направилось наше сознание со свободою, через что возмутили взаимное соотношение наших частей и сил и, нарушив их первообразный строй, внесли расстройство в общую деятельность и жизнь человека, породив из себя особый класс разрушительных сил, страсти, неестественные нам, но возымевшие такую власть, что всеми силами нашими ворочают, как им угодно. Вот как все это случилось. Бог создал человека для блаженства. И именно в нем, через живое с ним общение, для сего вдунул в лицо его дыхание своей жизни, что есть дух, как уже поминалось. Существенное свойство духа – сознание и свобода, а существенное движение его – суть исповедания Бога, Творца, Промыслителя и Воздаятеля с чувством полной от него зависимости, что все выражается в любительном к Богу воззревании, непрестанном к нему внимании и благоговейном пред ним страхе с желанием творить всегда угодное пред ним по указанию законоположницы совести и с отрешением от всего, чтобы единого Бога вкушать и им единым жить и услаждаться. Человеку даны в духе сознание и свобода, но не затем, чтобы он зазнался и своевольничал, а затем, чтоб, сознав, что все имеет от Бога, и для того, чтобы жить в Боге, все свободно и сознательно направлял к сей единой цели. Когда он так бывает настроен, то в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Бог, пребывающий в человеке, дает духу его силу властвовать над душою и телом, а далее и над всем, что вне его. Таково и было первоначальное состояние человека. Бог являлся прародителем и подтвердил все сие своим божественным словом, наказав им его единого знать, ему единому служить, в воле его единого ходить. Чтобы они не запутались в соображениях, как все это выполнять, он дал им небольшую заповедь – не вкушать плодов от одного дерева, названного им древом познания добра и зла. Так и начали жить наши прародители и блаженствовали в раю. Позавидовал им падший прежде того по гордости дух и сбил их с пути – но устив их приступить данную им небольшую заповедь тем, что обольстительно представил, будто со вкушением от запрещенного плода они вкусят такого блага, которого без того и вообразить не могут, станут как боги. Они поверили и вкусили. Дело вкушения может быть и невелико, но худо, что поверили, не зная кому. Может быть, и это не так бы было важно, если б не те страшные преступные мысли и чувства к Богу, какие, как яд, влил в них злой дух. Он наговорил им, что Бог запретил им вкушать от древа, затем, чтоб и они не сделались богами. Этому поверили. Но, поверив так, они не могли не принять хульных о Боге помышлений, будто он завидует им и неблагожелательно к ним относится, а приняв такие помышления, не могли миновать и некоторых недобрых к нему чувств и своевольных решений. Так мы же сами возьмем то, до чего ты не хочешь допустить нас». «Так вот он какой!» — засело у них в сердце о Боге. «А мы думали, что он такой благой! Ну, так мы сами себя устроим наперекор ему!» Вот эти-то мысли и чувства были страшно преступны. Они-то и означают явное отступление от Бога и враждебное восстание против Него. У них внутри тоже произошло, что приписывается злому духу. «Выше облак поставлю престол мой и буду подобен Вышнему». Это не как летучая мысль, а как враждебное решение. Так сознание зазналось, и свобода воссвоевольничала, приняв на себя устроение своей участи. Отпадение от Бога совершилось полное с отвращением неким и враждебным восстанием против. За это и Бог отступил от таких преступников, и живой союз прерван. Бог везде есть и все содержит, но внутрь свободных тварей входит, когда они ему себя предают. Когда же в себе самих заключаются, тогда он не нарушает их самовластие, но, храня их и содержа, внутрь не входит. Так и прародители наши оставлены одни. Если б покаялись поскорее, может быть, Бог возвратился бы к ним. Но они упорничали, и при явных обличениях ни Адам, ни Ева не сознались, что виноваты. Последовал суд и наказание изгнанием из рая. Тут опомнились, но уже было поздно. Надо было нести наложенное наказание, а за ними и всему роду нашему. Благодарение всемилостивому Богу, что Он хоть отступил от нас, но не бросил, устроив предивный способ к воссоединению нас с собою. Но это я зашел немного далеко. Нам надо внимание свое остановить на том, что произошло внутри человека. Вот что. Дух был властен над душою и телом, потому что состоял в живом общении с Богом и от Него получал божескую силу. Когда пресеклось живое общение с Богом, пресекся приток и божеской силы. Дух, себе оставленный, не мог уже быть властителем души и тела, но был увлечен и сам завладен ими. Над человеком возобладала душевность, а через душевность телесность, и стал он душевен и плотен. Дух хоть тот же, но без власти. Он заявляет свое существование то страхом Божиим, то тревогами совести, то недовольством ничем тварным, но его предъявления не берут во внимание, а принимают только к сведению, всю заботу обращая на устроение своего быта здешнего, к чему и назначена душа, и быта более вещественного, потому что здешняя жизнь посредствуется телом, и что все телесное осязательнее и кажется нужнее. Когда произошло такое низвращение порядка в соотношениях частей естества нашего, человек не мог уже видеть вещи в настоящем виде, не мог держать в должном порядке свои потребности, желания и чувства. Они пришли в смятение, и беспорядочность стала характеристической их чертой. Но это недоброе, конечно, состояние было бы еще сносно, если б не страсти. А то страсти превзошли и тиранят человека. Смотрите, как рассерчавшего бьет гнев, как лихорадка, как завистливого источила зависть, что посинел бедный, как опечаленного иссушила скорбь, что он кости и кожа. Таковы и все страсти. Вошли же они вместе с самостью, Как только произнеслось внутри праотца «так я сам», так самость внедрилась в него, сей яд и сие семя сатанинское. Из нее потом развелось все полчище страстей: гордость, зависть, ненависть, скорбь, уныние, любоимание и чувственность со всеми их многочисленными и многообразными порождениями. Расплодившись внутри, они еще более возмущают, и без них смятенное там состояние. Так вот в чем болезнь. Дух зазнался и засвоевольничал. За это потерял власть и подпал под владычество души и тела и всего внешнего. Отсюда смятение душевно-телесных потребностей и желаний, и особенно их безмерность. Эту безмерность сообщает им от себя дух, ими порабощенный. Сами по себе эти потребности мерны и не бурливы. То, что они меры не имеют и бурлят, это от того, что дух бушует в них, ибо у него по природе энергия безграничная. Отсюда обжорство, пьянство, копление денег и прочее многое, чему меры не думает давать человек. Но главная болезнь — страсти, пришлые тираны. Теперь вам не мудрено сделать наведение. Что же нужно, чтобы все в нас опять поставить в первоначальный чин? Об этом я напишу вам в следующий раз. А вы пока подумайте. Так что же вы придумали в ответ на то, что нужно, чтобы все в нас поставить в прежний первоначальный чин? Что бы вы там ни придумали, я продолжаю свое. Как скатились мы под гору, обратно тому надо и восходить опять на гору. Как зашла болезнь, противоположно тому действуя, можно изгнать ее. Отпали от Бога, надобно воссоединиться с Ним. Отпали, усомнившись в слове Бога, надо восстановить полную веру сему слову. Потеряв веру Богу и в Бога, приняли мы пагубное решение. «Так я сам!» Надо уничтожить это «я сам!» Когда образовалось это пагубное «я сам», дух наш потерял свойственную ему силу властвовать над душою и телом, и, напротив, сам подпал под иго рабства им, надо восстановить сию власть духа. Когда власть духа пресеклась, потребности души и тела разбрелись в разные стороны, и в желаниях наших произошло смятение. Надо все эти потребности опять привести к единству и установить в их чине взаимоподчинение. Вместе с пагубным «я сам» втеснилась в круг жизни нашей стая страстей, подобно диким зверям, терзающих нас. Надо изгнать сии страсти. Видите, сколько надо. Уже по одному множеству и важности сего надобного можете заключить, что самим нам не сладить с этим, единственно, однако ж, надобным для нас делом. Особенно же нельзя надеяться самим уладить это главнейшее наше дело, потому что первый пункт в нем, не установив которого за другие и браться нечего, именно воссоединение с Богом никак не может состоять в нашей власти. Мы можем желать его и искать, но устроить его – дело не наших рук. Кто может втесниться в область Божию или сам проложить дорогу к нему? Кто силен взять у Бога, что желает, тем паче понудить Бога быть в нас, чтоб и мы были в нем, и особенно после того, как все это было уже дано нам, но презрено и лицо Божие умалено недоверием, и власть его попрана самоволием. Говоришь, покаюсь, и каюсь. Но не твое дело поставлять условия. Может и покаяние идти в дело, но когда сам Бог его постановит и согласится принимать. А само по себе что оно? Ушибся и больно. Что тут? Так воссоединение с Богом не в нашей власти. И условия его, и образ совершения его, и все сюда относящееся не в наших руках. Между тем, вот как оно важно, что совершишь воссоединение, и все прочее пойдет уже само собою. Тотчас возьмет силу дух, подчинит себе душу и тело, упорядочит потребности и желания и выгонит страсти. Но ему-то самому как состояться? Речь эту я веду к тому, чтобы дать вам разуметь, что нечего нам ломать своей головы над тем, как воссоединиться с Богом. Сколько ни ломай, ничего не придумаешь. А скорее, если Богу угодно было установить закон и порядок сего воссоединения, поспеши приять его полную верою и воспользоваться им с теплой благодарностью. И благодарение человеколюбивому Богу. Все уже для того совершено, установлено и растолковано. Принимай и пользуйся. Не буду излагать вам, как все сие совершено. Скажу главное. Для восстановления духа нашего и воссоединения его с Богом необходимо, чтобы Дух Божий нисходил в него и оживлял его. Чтобы открыть путь нисхождению Духа Божия, снизшел, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес и вознесся единородный Сын Божий. В таком отношении поставляет дело свое к Святому Духу сам Сын Божий, когда, объявив ученикам своим о своем отхождении к Отцу и возбудив тем в них скорбь, говорил в утешении им: «Аз истину вам глаголю, уни есть вам, да аз иду, а щебо не иду аз, утешитель не приидет к вам». И еще прежде святой евангелист Иоанн Богослов, объясняя слова Господа: «Веруяй в мя, реки от чрева его истекут, воды живы». Присовокупил: «Сие же речи о Дусе, его же хотяху приимати верующий во имя его, не убобе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен». Надлежало прославиться Сыну Божию, смирившему себя в воплощении и страдании, чтобы пришел и прибыл с верующими в Него Дух Святый. Он пришел и стал пребывать, и пребывание Его в верующих так неотложно, что другой апостол с изумлением вопрошал у них: «Не вести ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас?» Так вот вам и все дело. Сын Божий воплотился, пострадал плотью, умер на кресте, воскрес, вознесся на небеса и послал от Отца Духа Святого, который, приемлем бывая верующими в Сына, исполняет в них то, о чем молился сей Сын. «Яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и тие в нас едино будут». Как же он совершает сие? Сочетывается с духом тех, кои веруют в Сына Божия, и, оживляя его, воссоединяет его с Богом. Сие именуется новым рождением от Бога, которое верующих делает чадами Божиими по благодати, как говорит святой Иоанн Евангелист. Елицы, прияши его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя его, и же не от крови, но от Бога родившися. И стало законом духовной жизни о Христе Иисусе. Аще кто не родится водою и духом, не может внити во Царствие Божие, ибо только рожденное от Духа Дух есть. Не извольте пытать, почему нужно все сие для восстановления в нас истинной жизни. И примите и содержите то с простотою и искренностью детской веры. Станете пытать? Подойдет враг, и, как некогда Еве, нашепчет вам соблазны и поколеблет веру, а через то лишит и плодов веры. Как тогда непонятно было, как от вкушения плода могли произойти такие следствия, однако же они произошли именно от вкушения, так теперь непонятно, чего ради надлежало Сыну Божию воплотиться и пострадать, и потом, вознесшись, ниспослать Духа для восстановления нас. И однако ж, от искренней веры именно в такое устроение зависит наше восстановление, и все, которые принимали и принимают его с верою, восстановляются. Так не пытайте Божие устроение, и я вам ничего об этом не скажу, хоть обычно говорится кое-что в объяснении его. Скажу только несколько слов о том, что производит в нас Дух Святый, восстановляя Дух наш. Однако ж, потерпите до следующего письма.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козичев.
1: Глава 12. О многих желаниях и стремлениях, сущих в человеке, и о борьбе их между собою. Знай, что в этой невидимой брани две воли, сущие в нас, воюют между собою. Одна принадлежит разумной части души и потому называется волею разумною, высшую, а другая принадлежит чувственной нашей части и потому называется волею чувственную, низшую. Вообще же называется она волею бессловесную, плотскою, страстную. Высшая воля желает всегда одного добра, а низшая — лишь зла. То и другое совершается само собою, посему недоброе желание само по себе не вменяется нам в добро, ни злое во зло. Вменение зависит от склонения нашего свободного произволения, посему, когда склоняемся мы произволением своим на доброе желание, оно вменяется нам в добро, а когда склоняемся на злое желание, оно вменяется нам в зло. Желания сии одно другому сопутствуют. Когда приходит доброе желание, тотчас выступает против него желание злое, и когда приходит желание злое, тотчас выступает против него желание доброе. Произволение же наше свободно следовать и тому, и другому, и к какому желанию склоняется оно, то и бывает на этот раз победительным. В этом и состоит вся невидимая наша духовная брань. Цель ее для нас должна состоять в том, чтобы никак не позволять свободному произволению своему склоняться на желание низшей, плотской и страстной воли, а всегда следовать одной воле высшей, разумной, ибо она есть воля Божия, следовать коей есть коренной закон нашего бытия. «Бойся Бога и заповеди Его храни, яко сие всяк человек», — говорит премудрый Соломон. То и другое желание влечет к себе наше произволение и желает подчинить его себе. Подави низшее желание и склонись на высшее, и победа за тобой. А изберешь низшее, презрев высшее, побежденным окажешься. Святой апостол Павел пишет о том, что внутри нас происходит борение. «Обретаю закон, хотя шуми творите доброе, яко мне злое прилежит. Соуслаждаюся закону Божию по внутреннему человеку, вижду же ин закон во удях моих. Противовоюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным, сущим во удях моих». И всем предписывает как закон: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте». А этого без борьбы с плотью достигнуть нельзя. Особенно великий подвиг и тяжелый труд должны бывают испытывать вначале те, которые прежде своей решимости изменить мирскую и плотскую жизнь на жизнь богоугодную и предаться делам любви и искреннего работания Богу, связали себя злыми навыками через частое удовлетворение желаний своей плотской и страстной воли. В них окрест свободного произволения, хотя с одной стороны стоят возжеланные ими требования разумной воли, Богом воздействуемые, зато и с другой стороны стоят все еще не без сочувствия встречаемые пожелания воли плотской и страстной, и, противоборствуя первым, влекут его на свою сторону с такою силою, как иной раз влекут ужом подъеремное животное. И только благодать Божия дает им силы устаивать в однажды принятом намерении. Время противоборства им и неуступание победы ослабляет силу их, но борьба от этого не прекращается». Потому пусть никто не мечтает стяжать истинное христианское благонастроение и христианские добродетели и работать Богу как подобает, если не хочет нудить себя на отвержение и поборение всяких страстных движений плотской воли, не только больших, но и малых, которые он прежде привык удовлетворять охотно и любительно. В том-то, что по саможалению не хотят себя понуждать и себе отказывать решительно во всем, и лежит главная причина, почему так мало достигающих полного совершенства христианского. Ибо когда они, с трудом победив большие страстные склонности, не хотят потом нудить себя на препобеждение малых, кажущихся ничтожными, то по елику сии малые суть порождения и выражения больших, удовлетворяя их, питают они сии последние, которые потому все продолжают жить и действовать в сердце, хотя обнаруживаются не в больших размерах. Сердце потому при этом остается страстным и нечистым, и, главное, немало не отрешенным от самоугодия и саможаления, которые всегда оставляют в сомнительном достоинстве всякие дела богоугождения. Например, есть такие, которые, не присваивая себе чужого, не в меру любят свое, и, с одной стороны, слишком много уповают на него, с другой бывают туги на благотворение. Другие, не домогаясь почести недобрыми средствами, не ставят, однако ж, их ни во что, они редко и желают, чтобы как-нибудь устроилось получение их, будто против воли их. Иные, опять же, соблюдают подолгу положенные посты, не отказываются, однако ж, удовлетворять желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне уничтожается достоинство поста. Некоторые живут целомудренно, однако ж продолжают держать

попытка совершенно их уничтожить, но и вложить в безвредные пределы, когда это возможно с помощью благодати Божьей при должном к себе внимании и ревности. Таковы, например, нелюдимость, вспыльчивость, впечатлительность и вследствие того нерассуждающая быстрота в словах, движениях и делах, суровость и ворчливость, упорство и спорливость и подобное. Все такие несовершенства и немощи естественные следует исправлять, у одних отнимая излишества, к другим прилагая недостающие, и те и другие преобразуя в соответственные добрые качества. Ибо ничто естественное, как бы оно дико и упорно ни было, не может устоять против произволения, когда оно, вооружаясь благодатью Божией, возревнует со всем вниманием и тщанием противостоять тому. Вследствие вышесказанного, бывает, что иные и делают добрые дела, но дела сии остаются несовершенными, храмлющими, сплетенными с похотями, царствующими в мире. Оттого лица сии немало не преуспевают на пути ко спасению, но вращаются на одном месте. Они редко возвращаются вспять и впадают в прежние грехи, так как, видно, и сначала не вполне возлюбили они добрую во Христе жизнь, не всецело преисполнились чувством благодарения к Богу, избавившему их от власти дьявола, и не с совершенной решимостью положили работать Ему Единому на благоугождение Ему. Отсюда же происходит и то, что такие всегда остаются необученными в добре и слепыми, и не узревают опасности, в какой находятся, думая, что положение их прочно и им не угрожает никакая беда. Сего ради, возлюбленный во Христе, братья мой, убеждаю тебя, возлюби притрудность и тягостность, какие неизбежно сопровождают внутреннюю брань нашу, если не желаешь всегда быть побеждаемым. Так советует и премудрый Сирах: не возненавиди трудного дела, потому что на этом все в брани сей стоит, как на основании. Чем сильнее возлюбишь ты эту притрудность или безжалостное к себе самоутруждение в подвигах, тем скорейшую и полнейшую одержишь ты победу над собой и тем, что в тебе противоборствует высокому добру, а вследствие того преисполнишься всякою добродетелью и благонастроением, и мир Божий водворится в тебе». Глава 13. О том, как надлежит воевать против бессловесной воли чувственной, и о деяниях, какие должна проходить воля, чтобы стяжать навык в добродетелях. Всякий раз, как бессловесная воля чувственная с одной стороны, а воля Божия совестью изрекаемая с другой – борят свободное твое произволение и влекут его к себе, ища препобедить его, надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, с своей стороны употреблять подобающие приемы, чтобы способствовать воле Божьей одержать победу. Для сего, как только ощутишь движение низшей чувственной и страстной воли, тотчас всеусильно воспротився им и отнюдь не допускай, чтоб твое произволение склонялось на них, хотя бы мало. Подави их, отжени, отрей от себя сильным напряжением воли. Чтоб это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою. Разгневайся на них». Но в то же время не забывай взывать к подвигопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, ибо без Него не можем мы иметь успеха ни в чем. Сии три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями,

0: Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить в самое сердце, для сего теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстное движение. А если можно, положи делать это всегда. Это последнее, наконец, совсем избавит тебя от появления испытанных тобою нападений. Поясним это примером. Предположим, что кто-нибудь оскорбил тебя чем-нибудь, большим или малым, и у тебя поднялись движения неудовольствия и раздражения с внушением «отплатить». Внимай себе и спеши осознать, что эти движения хотят увлечь тебя не на доброе, потому стань в позу воюющего и защищайся. Первое. Пресеки эти движения, не давая им хода далее внутрь, и никак не допускай своему произволению стать на сторону их, будто правую. Это будет воспротивиться им. Второе. Но они все стоят в глазах, готовые опять к наступлению. Восставь потому неприязнь против них, как против врагов, и разгневайся на них по чувству самосохранения, пока можешь искренно сказать «неправду возненавидих и омерзих» или «совершенную ненавистью возненавидих я во враги быша ми». Это сильный удар им, и они отодвинутся, но не исчезнут. Третье. Взывай к Господу. «Боже, в помощь мою ван ми, Господи, помощи ми подщися». И не переставай взывать, пока и следа не останется вражеских движений, и не водворится мир в душе. Четвертое. Умирившись так, сделай что-нибудь оскорбившему тебя такое, чтобы показывало твою к нему мирность и благорасположение, слово дружеское, одолжение подручное и тому подобное. Это будет исполнением того, что заповедует святой Давид: «Уклонися от зла и сотвори благо». Такого рода действия прямо ведут к навыку добродетели, противоположной тем страстным движениям, которые смущали. А навык сей есть поражение их в сердце или умерщвление. Такого рода действия потрудись предупредить или сопроводить, или заключить таким внутренним решением, которое навсегда делало бы невозможными подобные страстные движения, именно в предлагаемом примере, почетши себя достойным оскорбления всякого, произведи в себе желание оскорбления и всякого рода онеправдываний, возлюби их и стань готовым с радостью встречать и принимать их как спасительнейшее врачевство. В других же случаях другие соответственные старайся возбудить и утвердить в себе чувства и расположение. Это и будет изгнать из сердца страсть и заменить ее противоположную ей добродетелью, что и есть цель невидимой брани. Предложу тебе общее на все случаи указания по руководству святых отцов. Три у нас в душе части или силы – мысленная, желательная и раздражительная. От этих трех сил по причине повреждения их рождаются и троякого рода неправые помыслы и движения. От силы мысленной рождаются помыслы – неблагодарности к Богу и ропотливости, богозабвения, неведения божеских вещей, нерассудительности, всякого рода хульные помыслы. От силы желательной рождаются помыслы сластолюбия, словолюбия, сребролюбия со всеми их многочисленными видоизменениями, составляющими область самоугодия. От силы раздражительной рождаются помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и все вообще злые помыслы. Все такие помыслы и движения следует тебе побеждать показанными приемами, стараясь всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им добрые чувства и расположения. Вместо неверия несомненную в Бога веру, вместо ропотливости – искреннее благодарение Бога за все, вместо богозабвения – непрестанную углубленную память о Боге, вездесущем и всесодержащем, вместо неведения – ясное созерцание или в уме перебирание всех спасительных истин христианских, вместо нерассудительности – чувства, обученные в рассуждении добра и зла, вместо всяких хульных помыслов – богохваление и словословие, равным образом вместо сластолюбия – всякое воздержание, постничество и самоумерщвление, вместо славолюбия – смирение и жажду безвестности, вместо сребролюбия – довольство малым и нищелюбие, также вместо гнева – кротость, вместо ненависти – любовь, вместо зависти – сорадование, вместо мщения – прощение и мирность, вместо злорадства – сострадание, вместо зложелательства – доброходство. Кратко совмещу все это со святым Максимом в следующих положениях. Мысленную силу свою украсть непрестанным к Богу вниманием, молитвой и ведением божеских истин. Силу желательную, полным самоотвержением и отречением от всякого самоугодия. Силу раздражительную, любовью и верное слово, свет ума твоего никогда не помрачится в тебе. И сказанные недобрые помыслы не возмогут найти место в тебе. Если ты самодеятельно будешь восставлять в себе утром, вечером и в другие часы дня исчисленные добрые чувства и расположения, то враги невидимые не приблизятся к тебе, ибо в таком случае ты будешь походить на полководца, который непрестанно осматривает ополчение свое и строит его в боевой порядок, а на такого нападать, враги это знают, неудобно. Останови побольше внимания свое на последнем пункте, на действиях, противоположных тем, каким влекут страстные помыслы, и на водружении в сердце противоположных страстям чувств и расположений. Только этим способом можешь ты искоренить в себе страсти, стать в более безопасное положение, ибо пока корни страстей остаются внутри, они всегда будут производить из себя свои порождения и ими затуманивать лик добродетелей, а иногда и совсем закрывать и вытеснять. В таких же случаях мы подлежим опасности опять впасть в прежние грехи и сгубить все труды свои. Ведай потому, что этот последний прием должно тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься. Ибо как навык сей взял силу над сердцем частым повторением известных действий в удовлетворении живущей в нем страсти, так напротив, для ослабления и уничтожения такой власти надлежит, кроме сердечного его отражения, употребить противоположные прежним действия, противные страсти, ее бьющие и поражающие. Их учащение прогонит страстный навык, убьет движущуюся в нем страсть и укоренит в сердце противоположную добродетель и навык к соответственным ей делам. При этом я не стану много тебе толковать, так как это само собой видно, что для приобретения добрых навыков необходимо делать больше дел добрых, чем для навыков недобрых требовалось дел недобрых, потому что худые навыки скорее укореняются, имея помощником и с поспешником себе живущий в нас грех или самоугодие. Посему, как не будут казаться тебе трудными и неудобоисполнимыми такие противные твоей страсти действия, то по причине немощности еще твоей доброй воли, то по причине сопротивления тому твоей воле страстной, самоугодливой, ты ни за что не оставляй их, но всячески нуди себя их делать. Пусть они несовершенные в начале, но всячески они поддержат твою твердость и мужество на брань и угладят тебе путь к победе. Приложу еще. Стой бодренно и, собрав все свое внимание, борись мужественно. И борись не с великими только и сильными, но и с малыми и легкими движениями каждой твоей страсти, потому что малые открывают дорогу для великих, особенно когда обратятся в привычку. Опыт уже не раз подтверждал, что когда кто мало обращает внимание и заботы об отражении от сердца малых страстных пожеланий, после того, как преодолел уже великие, то такой подвергается внезапным и неожиданным нападениям врагов и таким сильным, что не устаивает в борьбе и падает еще горше прежних падений. Напоминаю тебе, кроме того, что тебе надобно отсекать и умерщвлять всякое пристрастие к вещам, хотя и позволительным, но не необходимым, коль скоро замечаешь, что ослабляют они напряжение доброй твоей воли, отвлекают внимание к себе и расстраивают заведенный тобою порядок благочестивой жизни, каковы прогулки, вечера, беседы, знакомства, стол, сон и подобное. Много добра получишь ты от этого, подготовишься побеждать себя и во всем другом, сделаешься более сильным и опытным в борьбе с искушениями, избежишь многих и многих сетей дьявола, который умеет расстилать их среди этих незазорных стезей, и, уверяю, будешь совершать дела не неблагоугодные Богу. Итак, возлюбленный, если последуешь ты моим указаниям и бодренно вступишь в святые подвиги вышеозначенные, то, будь уверен, в короткое время преуспеешь и сделаешься духовным истинно и самим делом, а не лживо и только по имени. Но ведай, что самопротивление и самопринуждение тут – неотложный закон, исключающий всякое самоуслаждение даже в духовном порядке жизни». Если ты примешаешь сюда или исключительно будешь избирать деланье лишь приятное, хотя из духовного порядка, то испортишь все свое дело, будешь трудиться, но настоящего плода не получишь. Получишь только пустоцвет, и ни в чем духовном подлинно и прочно не установишься. Будет казаться, что имеешь нечто духовное, но на деле того не будет». Ибо все истинно духовное производится благодатью Святаго Духа. Благодать же сия вселяется только в тех, кои распяли себя в злостраданиях и произвольных лишениях без всякого самосожаления, и через то соединились с распеншимся за них Господом Спасителем нашим».
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо. А в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. Мое знакомство с Оптиной пустынью началось с 1919 года. Я дочь крупных помещиков Полтавской губернии. Была на высших курсах в Петербурге, потом перевелась в Москву. Среда, в которой я вращалась, была не церковной. В Петербурге я была вовлечена в оккультизм, а в Москве, разочаровавшись уже в нем, я все-таки жила вне церкви. После смерти родителей и после всяких переживаний в связи с революцией я возвратилась в город Рамны Полтавской губернии. Здесь я встречаюсь со своим теперешним мужем, который мне дает читать некоторые книги духовного содержания. Меня потянуло поехать в Оптину пустынь. Почему я тогда поехала к отцу Анатолию, не знаю. Понятия о старцах я почти не имела. И мне захотелось поехать к старцу, собственно, для того, чтобы вообще на него посмотреть и от него услышать какие-то предсказания будущего. Вместо предсказания будущего пережила радостные минуты покаяния и необыкновенное состояние мира и покорности воле Божьей. Я так расположилась к батюшке, что потом достаточно было вспомнить о нем, чтобы приобрести мирное, светлое состояние духа.
0: Голоса

Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: золотой иерей Александр Шмеман. Отрывок из дневников. Только что вернулся из Детройта, где вчера вечером читал лекцию и служил пассию.
1: Пассия в переводе с латинского «страдание». Это особое богослужение, которое совершается четырежды в воскресные дни Великого Поста по вечерам. Во время пассии прочитывается евангельский отрывок, повествующий о крестных страданиях Иисуса Христа. Четыре богослужения включают в себя рассказы от четырех евангелистов. На пассии также звучат песнопения Великой Пятницы, дня крестной смерти Спасителя. Эти молитвы напоминают верующему о том, что главная цель поста – сораспятие Христу, что добровольное заключение себя в рамки аскезы и терпеливое перенесение невзгод необходимо нам, чтобы отсечь страсти и встретить воскресение Господне чистым сердцем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Васильев.
1: Каждый человек на пути ко спасению нуждается в опыте святых отцов. Ведь они уже прошли этим тернистым путем прежде нас. И чтение их творений, по рекомендации духовника, может принести нам великую пользу. Хочу поделиться с вами советом преподобного Симеона Нового Богослова. «Внимай же всякий чтению, потому что слова святых – это слова Божии, а не человеческие. Влагай их в сердце и храни хорошо, потому что слова Божии – это слова жизни, и тот, кто имеет их в себе и хранит, имеет жизнь вечную».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Имена, имена милосердия.
1: На улицах Орла уже месяц шли бои. Советские танки вели решительное наступление, освобождая город от немцев. Враг бежал. 5 августа 1943 года в городе смолк последний оружейный залп. И в первые же минуты наступившей непривычной тишины до слуха измученных боем солдат вдруг донесся нежный и одновременно такой сильный женский голос. Он раздавался из динамиков каким-то чудом уцелевшей радиоустановки. Синенький скромный платочек, пела женщина, и, слушая этот знакомый, любимый голос, бойцы, не стесняясь, плакали. Певица Клавдия Ивановна Шульженко и ее легендарный синий платочек стали без преувеличения одним из символов Великой Отечественной войны. Шульженко называли певицей окопного быта, а ее простые и трогательные песни возвращали солдатам силы и вселяли в их сердца надежду. Пению Клавдия Ивановна не обучалась. Ее уникальный, проникновенный, берущий за душу голос был в прямом смысле даром Божьим. Пела она с самого детства, и в какой-то момент ее талант заметили. К началу войны Клавдия Ивановна была в зените своей артистической славы. Ей рукоплескали тысячи преданных поклонников. Ее талантом восхищались такие признанные мэтры, как Исаак Дунаевский, Леонид Утесов и Марк Бернес. В июне 41-го у Шульженко шли плотные напряженные гастроли. Объявление о нападении фашистской Германии застало ее в Ереване. Узнав о том, что началась война, певица отменила все дальнейшие концерты и записалась добровольцем на фронт. Ее главным оружием на войне была, разумеется, песня. Клавдия Шульженко обладала особым даром доносить до людских сердец то, чего не выскажешь словами. Родившаяся и выросшая в дореволюционные годы, она верила в Бога и считала, что неспосланным ей даром обязана делиться с другими. Песней она хотела служить людям и на фронте обрела эту возможность в полной мере. Солдаты чувствовали, хрупкая женщина, поющая им о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах, не просто развлекает их после тяжелых сражений. Она не дает им забыть о том, ради чего они воюют, поддерживает их боевой дух и веру в победу. Для своих выступлений перед фронтовиками рядовая Клавдия Шульженко подходящих моментов и мест не выбирала. Пела и в землянках, и на военных аэродромах, а то и вовсе в чистом поле. Однажды, когда она выступала, стоя в кузове грузовика с откинутыми бортами, в самый разгар концерта начался вражеский налет. По команде «Ложись» она вместе с остальными солдатами прижалась к земле, а когда взрывы умолкли, поднялась и продолжила концерт. За один только 1942 год в блокадном Ленинграде Шульженко выступила 500 раз. Позже Клавдия Ивановна делилась своими воспоминаниями. «Мы выступали на железнодорожных платформах, в госпиталях, в цехах заводов, в сараях и палатках, на льду, припорошенном снегом, на дороге жизни. Наш автобус был изрешечен пулями и осколками. Двое музыкантов наших умерли от голода». О глубоком взаимопонимании Клавдии Ивановны и ее слушателей-бойцов красноречиво свидетельствует один удивительный случай. Шульженко выступала в госпитале под Новороссийском. В самой большой палате яблоку негде было упасть. Зрители наперебой просили певицу исполнить то одну, то другую песню. В какой-то момент Клавдия Ивановна заметила, как лежащий на носилках с ног до головы забинтованный человек протянул к ней руки. Он не мог говорить, но певица поняла все без слов. Израненный матрос просил ее исполнить песню, которая так и называлась «Руки». А сколько еще было таких историй? И с верой и надеждой шли командиры и солдаты под песню Шульженко к великой и долгожданной победе.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. «У меня было 7 человек детей. Второй сын, Николай, будучи всего 17 лет, по объявлении в 1914 году войны с Германией, уехал добровольцем в Двинский район военных действий и избрал трудную работу санитара в отряде Красного Креста на самых передовых позициях. В 1916 году ему удалось геройски спасти всех раненых отряда от надвигающейся газовой волны. За это святое дело он получил крест Святого Георгия. Вскоре он сдал экзамен на прапорщика и работал при зенитной батарее. Солдаты, казалось, все его любили за справедливое отношение, но под влиянием революционных масс люди озверели, теряя совершенно свой внешний и внутренний образ Божий. Когда началось сперва срывание погон, а затем жестокое издевательство над офицерами и избиение их, те самые солдаты, что служили ему, как младшие братья, схватили его и с криком «утопить его!» поволокли к Двине. Любимый его ефрейтор, казавшийся преданным другом ему, и тоже находившийся среди этой толпы, вдруг обратился к ней со словами: «Ребята, его нужно сперва хорошенько допросить». Толпа остановилась. «Дайте его мне, я его посажу в холодную до завтра». Все послушались и стали расходиться. Он грубо, как говорил мой сын, велел ему идти вперед. Подошли к полотну железной дороги, идет товарный поезд с пустыми вагонами. Вдруг лицо ефрейтора осветилось улыбкой, и Коля узнал в нем прежнего своего товарища. Он его подвел к самому поезду, который шел на подъем очень медленно, и говорит: «Прыгай, ваше благородие, спасайся». И, схватив его, помог ему вскочить в вагон и уехать. Как сумел после оправдаться ефрейтор, конечно, не было известно, но я верю, что Господь и его спас за спасение моего сына, который смог благополучно добраться до семьи.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 9-летняя Ева из Воронежа росла активным ребенком. Любила ездить на велосипеде, была заводилой в компании сверстников, мастерила поделки и подарки для близких, а еще трепетно относилась к малышам. Поэтому, когда родился младший брат Кирилл, девочка с радостью помогала родителям ухаживать за ним. Но такой была жизнь Евы до болезни. Все началось с безобидной травмы. Сначала Ева упала на игровом батуте, затем подвернула ногу в школе. Родители подумали, что это растяжение мышц, но боль нарастала, а колено девочки распухло. Мама Евы, Екатерина, обратилась к врачам. Анализы показали агрессивную опухоль кости. «Я поняла, что Еве нужна наша поддержка, и я не имею права сдаваться», вспоминает Екатерина первые дни в больнице с дочерью. В процессе лечения Еве сделали операцию на колени и еще 3 операции на легких. Но болезнь дала осложнение. Когда из-за курсов химиотерапии девочке пришлось подстричься на лысо, Екатерина, чтобы поддержать дочь, постригла свои волосы тоже. Месяцами Ева с мамой жила в стационаре, а дома их ждали папа с младшим братом. В отделении девочка старалась не опускать руки, делала уроки, прогуливалась по больничному коридору, по настроению меняла цветные косынки, которыми покрывала голову. И каждый день они с мамой созванивались по видеосвязи с родными. Сейчас Ева продолжает лечение дома. Болезнь не отступила, поэтому девочке назначили специальный препарат. Он останавливает рост опухоли, но денег на дорогостоящее лекарство у семьи нет. Приобрести его для Евы помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Поддержать девочку на пути к выздоровлению можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь Ты рабам Своим, верность сладчайшая, потому и презрели Тебя они. Слишком рано встаешь Ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят Тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно Ты велик, и когда славословит Тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит Тебя мир, тем более величие Твое во святых Твоих, в очах святых Твоих.

0: Радио «Вера». Валерий Бережинский. Литературные эскизы. Читает Григорий Антипенко.
1: Вечность. Всегда жизнь будет пахнуть хлебом, морем и дождем, снегом и хвоей. Будет запах лета, запах молодой травы и сена. Жизнь была всегда и будет всегда. Запах материнского молока, как запах самой жизни. А потом будут запахи отцовских рук, цветов и сирени. Приходит в твою жизнь запах ребенка, ладана и воска. Запах слез и свежей земли. И все это было, есть и будет. И нет для жизни слова «никогда». Есть слово «всегда».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Мне всю жизнь самым чудесным образом везло. Я знал очень много людей духовно глубоких, верующих или хотя бы ищущих Бога. Чудесным образом я сказал не случайно, а потому что ни я не искал этих людей, ни они меня не искали, а просто так получалось, будто сам Господь Бог посылал нас друг другу навстречу. Весной 1926 года пришел зачем-то в Ленинградский дом книги, в детский отдел госиздата, где готовилась тогда к печати «Республика Шкит». Стою где-то в полутемном коридоре, отдыхаю от редакционного шума, от лихорадочно вдохновенного голоса Маршака, от ослепительных шуток Олейникова, Шварца, Андроникова, просто от многолюдия. Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц. Через плечо у него перекинуты длинные типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает: «Ты в Бога веришь?» Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь: «Да, верю». «Я тоже», — говорит он. И с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой, сжав мою руку, слегка тряхнув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской. Что же, этот коротенький разговор получил какое-нибудь развитие? Был продолжен? Нет, никогда он не был продолжен. Почему же? А я думаю, прежде всего потому, что оба мы, особенно Шварц, пуще смерти боялись громких слов. И вот все долгие 35 лет нашей дружбы мы довольствовались тем, что знали друг о друге самое значительное, что может узнать один человек о другом, понимали, что мы единомышленники, братья, дети одного отца. А говорить об этом не говорили. Как никогда, кстати, не говорили мы и о нашей дружбе.

вера. Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Шла пасхальная неделя 1894 года. В Вознесенском храме города Вологды закончилась литургия, и священник Александр Баданин с крестом в руках стоял у солеи, возвышение перед входом в алтарь. Прихожане по очереди подходили и прикладывались ко кресту. Вдруг в конце очереди возникло какое-то оживление. Люди стали оборачиваться, пытаясь понять, чем оно вызвано, и вскоре заметили, что среди других ко кресту хотела подойти бедно одетая женщина. Ее лицо было обезображено оспой. Люди старались попасть ко кресту прежде несчастной. Это увидел отец Александр. Священник сразу понял, в чем дело. Слегка нахмурившись, он попросил прихожан расступиться и пропустить женщину вперед. Когда та подошла, отец Александр протянул ей крест, а после, поздравив с праздником, похристосовался с нею благочестивым троекратным поцелуем. От такой нежданной радости несчастная расплакалась. Прихожане притихли. Они получили мудрый урок человеколюбия. Многие из них, раскаявшись в своем малодушии, последовали примеру отца Александра. Господь заповедал нам любовь к ближнему, потому что и сам Он не гнушается нами, даже когда души наши смердят от грехов и страстей, говорил священник Александр Баданин, прославленной Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Сергий Васильев.
1: Иногда люди спрашивают, зачем перечитывать Евангелие? Какой смысл снова и снова вникать в его текст, если мы уже знаем, о чем там идет речь? Но мы читаем Евангелие не как художественную литературу и не как новости на информационном сайте. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Необходимо заняться со всевозможной тщательностью и вниманием изучением Святого Евангелия, чтобы для каждого поступка, для каждого помысла имел в памяти готовое наставление Евангелия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок Схиигуменьи Марии Дахтаровой. Годы странничества. 1918 год. Из Киева в Салоники. Мне 22 года. Обстоятельства сложились так, что я не могла уехать в Москву, чтобы закончить учебу. 4 года проучилась на историка

0: указать мне путь. На следующий день утром подошла к пристани. «Господи, Тебе все возможно, спаси меня!» — взмолилась я мысленно и поднялась на палубу. И Господь услышал мою молитву. Совершенно успокоенная вошла я в каюту второго класса и села. Пароход вскоре отчалил от пристани. В каюте было две койки, на второй — француженка-учительница. Она возвращалась из России на родину. Приходит с проверкой. Русский помощник капитана и французский офицер. Ваши билеты и паспорт. Посмотрели документы у моей соседки, повернулись и ушли. У меня ничего не спросили. А через некоторое время заходит русский офицер и говорит: «Оказывается, это вы едете на месте моей жены. Она перед отъездом заболела, и теперь вот я решил узнать, кому продали ее билет». Я напряженно молчала и с изумлением благодарила Господа. На пароходе ведь очень много кают. Кто привел меня на единственное свободное место?
1: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Большой рынок города Баку напоминал восточный базар из сказок «Тысячи и одной ночи». В воздухе витали ароматы пряных трав и специй, а торговцы наперебой зазывали покупателей отведать медовых фиников, сахарного инжира, сладкой пахлавы и мягкого шербета. «Красавица, посмотри, какой виноград!» – обратился продавец фруктов к юной худенькой девушке с вьющимися светлыми волосами. Но она лишь покачала головой и поспешила пройти мимо. Ни виноград, ни пастила ее не интересовали. Она направлялась в барахольный ряд, где за сходную цену можно было купить хоть и поношенную, но вполне приличную одежду. Девушка равнодушно проходила мимо платьев и шляпок, пока, наконец, не увидела то, что искала. Старуха в ярком турецком халате продавала поношенную солдатскую форму. Девушка приценилась и, вопреки неписанному закону всех восточных базаров, не торгуясь, купила у удивленной старухи китель, брюки и фуражку. Юную особу звали Антонина Пальшина. Она собиралась на войну. Антонина родилась в селе Шеверялове Вятской губернии. О том, что совсем неподалеку, в Елабуге, жила когда-то героиня войны 1812 года Надежда Дурова, чей подвиг Тоня собиралась повторить, девушка не знала. Впрочем, она вообще не знала о существовании легендарной кавалерист-девицы. Ведь образование Антонина смогла получить лишь самое начальное – 3 класса сельской церковно-приходской школы. Но одно она знала точно – «Нет большей любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Это сказал Христос, и этому ее учили. Тоня была готова пожертвовать единственным, что у нее было – жизнью во имя Родины и ближних. В 1914-м, когда началась Первая мировая война, Антонине Пальшиной исполнилось 17 лет. Переодевшись в солдатскую форму и

0: Срезав свои золотистые кудри, Антонина отправилась на Кавказский фронт. В штабе по приему добровольцев улыбчивого мальчишку Антошу Пальшина записали рядовым в казачью кавалерию. Антонина с детства прекрасно держалась в седле, и о том, что храбрый юноша на самом деле девушка, ни солдаты, ни командиры даже не догадывались. Антонина отважно сражалась наравне со всеми. В одном из тяжелых боев, когда был убит командир ее эскадрона, Пальшина вырвалась вперед и с криком «В атаку!» повела солдат за собой. Враг обратился в бегство. Бойцы ликовали. Вдруг тело Антонины пронзила резкая боль. Ее настигла пуля отступающего врага. Она не удержалась в седле и упала. В госпитале, куда без сознания доставили раненого рядового Антона Пальшина, тайна была открыта. О том, что в кавалерии под видом мужчины воевала девица, тут же доложили командованию. Антонину отправили по месту прописки в Вятскую губернию. Этого девушка боялась больше всего. И хотя на родине ее чествовали как героиню, Тоня искала любую возможность, чтобы вернуться на фронт. Вскоре она представилась. Антонине предложили записаться на курсы сестер милосердия. Она с радостью согласилась и после обучения отправилась работать сиделкой в один из госпиталей Львова. Совсем рядом был Западный фронт. Она ухаживала за ранеными самоотверженно, не смыкая глаз и не покладая рук, но сердце ее рвалось туда, откуда раздавались взрывы и доносились звуки канонады. Когда однажды на утренней перекличке в госпитале не досчитались сестры милосердия Пальшиной, все решили, что девчонка не выдержала и сбежала домой. А Тоня, вновь переодетая в солдатскую форму, шагала в это время в строю вместе с бойцами 75-го Севастопольского пехотного полка. Отличившись в опасной ночной разведывательной операции, Антонина получила свою первую георгиевскую медаль. В одной из штыковых атак Тоня вынесла с поля боя 18 раненых и получила вторую. В бою под городом Черновцы, под шквальным пулеметным огнем австрийцев, Антонина сумела повести солдат в наступление и снова была тяжело ранена. На сей раз, узнав, что Антон Пальшин на самом деле барышня, ее не стали отправлять домой. Награду за проявленное мужество – Георгиевский крест третьей степени. Ей, уже как Антонине Пальшиной, торжественно вручил сам генерал Брусилов. Он же произвел ее из рядового в чин младшего унтер-офицера. Однако последнее ранение не позволило Тоне вернуться на фронт. Полным георгиевским кавалером она с почестями приехала домой. Встречая Антонину на вокзале, репортер одной из местных газет спросил, не страшно ли было ей, хрупкой барышне, на поле боя, где она каждую минуту рисковала умереть. И унтер-офицер Пальшина ответила: «Нисколько, ведь я знала, что сражаюсь за веру, царя и отечество».
1: Имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители – и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В Русской церкви существует замечательная традиция «Верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Однажды некоторые из братьев пришли к старцу, который никогда не позволял своему уму развлекаться и не любил говорить о делах житейских. Они ему сказали: «Слава Богу! Нынешним летом было много дождя. Пальмы напоены и пускают отростки. Значит, мы снова будем иметь рукоделие». На что старец ответил: «Точно так же, когда Дух Святой входит в сердца человеческие, они обновляются и возрастают в страхе Божьем».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство, каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, хозяин щедрый, нет пищи для людей. Но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и нощный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. «Гранатовый браслет». Читает Григорий Антипенко.
1: Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх, тонким столбом, и точно расплескивался там, а небесный купол жидким, туманным, светлым.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний святителя Патрика Ирландского. 460 год. Жили мы в городке, называемом Баннавента-Берния, а за городом у нас была усадьба, куда мы, бывало, выезжали на праздники. Именно там я был схвачен и уведен в рабство, став жертвой разбойников. Я не мог ни убежать, ни защищаться, ведь мне тогда не было и 16. В то время я не знал истинного Бога, и, может, из-за этого получилось так, что я стал рабом в Ирландии вместе с тысячами других подобных мне. Мы воистину заслужили это, ибо изменили и солгали перед Господом, не соблюдали повелений Его, хотя не раз слышали увещевания священников наших, неустанно напоминавших нам о нашем спасении. И, может, потому Он рассеял нас между народами даже до края земли. И теперь среди незнакомого народа, как на ладони, оказалась вся ничтожность моей жизни. И там, в Ирландии, Бог открыл глаза мои к неверию моему. Так что я, хоть и с опозданием, но вспомнил множество своих грехов. И от всего сердца обратился к Господу, который сжалился над юностью моей и неведением моим, и позаботился обо мне прежде, чем я познал Его, и даже прежде, чем я научился отличать зло от добра. Он каждый раз давал мне силы, утешая меня, как отец утешает сына своего.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Любовью ль сердце разгорится? Унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Молодой священник одного из вологодских храмов стоял у бокового входа в алтарь Вознесенской церкви. Он ждал, когда оттуда выйдет настоятель, отец Александр Баданин, который с 1891 года служил в этом храме. К отцу Александру священника привело горе. Недавно он потерял любимую супругу. Матушке было всего 25 лет. На руках у молодого священника осталось трое малолетних детей. Священник изнемогал от скорби. Он физически чувствовал, как непосильное бремя утраты гнетет его и словно придавливает к земле. Слова сочувствия друзей и близких не достигали своей цели. И вот когда он почувствовал себя особенно тяжело, его посетила мысль пойти к отцу Александру. В Вологде батюшку знали как мудрого, участливого и доброго пастыря. Многие люди шли к нему за духовными и житейскими советами. Наконец отец Александр вышел из алтаря, но тут же его плотным кольцом окружили прихожане. Священник отошел в уголок и решил подождать, пока батюшка со всеми поговорит, чтобы после побеседовать с ним один на один. Но отец Александр увидел его и приветственно махнул рукой. «Ступайте ко мне домой», — сказал он священнику, — «и непременно меня дождитесь». Прошло довольно много времени, когда отец Александр показался на пороге своего дома. Молодой священник сидел на стуле в прихожей и терпеливо ждал. Батюшка, потирая с мороза руки, пригласил его в комнату и поставил самовар. Отец Александр слышал о горе, постигшем священника, и догадывался, зачем тот к нему пришел. Батюшка подошел к висевшему на стене портрету отца Иоанна Кронштадтского и, указывая на него, проговорил: «Вот человек, который ради служения Господу и ближнему оставил семейную жизнь, и Бог ему во всем помогает. А когда Господь по своей святой воле забирает от человека спутника жизни, то еще более заботится о нем, укрепляя своей благодатью». Ничего необычного в словах отца Александра как будто не было, но молодой священник всем существом вдруг почувствовал, как с него сваливается тяжесть. От отца Александра священник ушел совершенно успокоенным. «Все пройдет», — говорил отец Александр Баданин. «Так мудро Господь устроил. Случается, погода плохая, но после обязательно появится солнышко, и станет тепло и хорошо. Так и в жизни. Бывают и бури, и невзгоды, но они окончатся, и будет светло и радостно». В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Михаил Словцов.
1: Спрашивают иногда, обязательно христианину дома читать Евангелие? Конечно, обязательно, ведь это Слово Божие. Это главная книга человечества. В ней содержатся истины, ведущие человека ко спасению. Вот только читать Евангелие нужно с благоговением и вниманием. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Ефрема Сирина. Когда же читаешь, читай с усердием и прилежно. С великим вниманием останавливайся на каждом стихе, и не листы только переворачивать старайся, но если нужно, не поленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы уразуметь силу его. А когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и уразуметь их».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марии Желноваковой, дочери писателя Сергея Фуделя. Когда в 1946 году арестовали папу, у нас в доме был обыск. В это время в доме находились две святыни, спасенные кем-то из разрушенной церкви и переданные нам на сохранение. Этими святынями были крест с мощами святых

0: деле. Остался только один крест в киоте на стене. Я сидела рядом с мамой как раз напротив него и с ужасом ждала, что сейчас будет. Я представила себе, что сейчас начнут снимать его, откроют дверцу, доберутся до капсул с воском, а там ничего нет, кроме крошечных частичек святых мощей. Они их не найдут, уронят или просто побросают. И что же тогда будет? Единственный раз мне стало страшно. А крест висел над ними, и солнечные лучи иногда вспыхивали на стекле киота, вызывая красноватые отблески. К кресту никто не прикоснулся. Они его не увидели. Крест с мощами важных святых из разоренного храма остался неприкосновенным в нашем доме во время обыска. «Мама», — приставала я после, — «как же это так? Крест-то не тронули, но как же это могло быть?» «А я и не удивляюсь», — ответила она мне спокойно. «Так и должно было быть». Мама никогда не удивлялась чуду. Оно у нас вызывало только одно чувство — чувство радости.
1: Голоса

0: все вера, милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Тюрингская княгиня Елизавета с тревогой смотрела на дорогу из маленького окна своей комнаты в восточной башне княжеского замка. Она собиралась выйти за ворота, чтобы накормить хлебом нищих и коллег, и хотела сделать это до возвращения своего супруга Людвига, князя германской земли, называемой Тюрингия. Он терпеть не мог, когда возле замка собирались бедняки, просящие милостыню, называл их попрошайками, а Елизавете строго-настрого запрещал даже приближаться к ним. Но доброе сердце княгини сжималось каждый раз, когда до ее слуха доносились мольбы нищих о помощи. Не желая гневить мужа, она старалась выходить к просящим в те часы, когда он уезжал из замка. И вот теперь Елизавета пристально всматривалась вдаль, пытаясь разглядеть из окна, не видно ли на горизонте его кареты. Но дорога была пустынна. Княгиня прошла в кухню, надела передник и, как обычно, наполнила его свежим, только что испеченным хлебом. Спускаясь по узкой

0: и винтовой лестнице, она думала о том, как было бы хорошо, если бы она могла сделать для собравшихся у ворот бедняк, лишенных пропитания, что-нибудь большее. Вдруг кто-то схватил ее за плечо. Елизавета вскрикнула и, обернувшись, увидела своего супруга, князя Людвига. Он вернулся в замок другой дорогой. «Куда это вы направляетесь, моя дорогая?» – с усмешкой спросил он. «И что это такое у вас в переднике? Уж не еда ли для тех попрошаек, что собрались у ворот нашего замка?» Елизавета ничего не отвечала и лишь продолжала прижимать к себе передник, наполненный хлебом. Тогда князь с раздражением дернул за него, и оттуда посыпались благоухающие лепестки роз. Так гласит знаменитая легенда о принцессе Елизавете Венгерской, дочери венгерского короля Андраша II и супруге тюрингского князя Людвига, жившей в начале XIII века. И если поэтическое превращение хлеба в розовые лепестки, скорее всего, привнесло в нее народное воображение, то все остальное – полнейшая историческая правда. Елизавета с юных лет стремилась помогать ближним. Горячо верующая в Бога, она считала это своим главным предназначением. А вот супруг-князь, с которым венгерская принцесса обвенчалась, когда ей было 14, ее мыслей не разделял. Однако вскоре, видя всю искренность устремлений жены, он сменил гнев на милость. И Елизавета с горячим рвением принялась за дела милосердия. В неурожайные годы она раздавала нуждавшимся зерно из княжеских запасов, собственными руками шила одежду для нищих и одеяния для монахов. В своем замке она устроила кухню для бедняков, сама готовила для них еду и мыла за ними посуду. Елизавета проявляла огромную заботу о больных, увечных и прокаженных. На ее деньги в тюрингских городах Айзенахе и Готе для них были построены бесплатные больницы, которые княгиня постоянно поддерживала щедрыми пожертвованиями. Столь же щедро жертвовала она церквям и монастырям. В 1227 году Людвиг Тюрингский отправился в крестовый поход. Больше Елизавете было не суждено его увидеть. По пути князь скончался от неизвестной болезни. 20-летнюю вдову уговаривали выйти замуж во второй раз, но княгиня подобный вариант даже не рассматривала. Она решила без остатка посвятить себя служению Богу и людям. На деньги, доставшиеся ей в наследство, Елизавета построила большой бесплатный госпиталь в Марбурге, а все оставшееся раздала бедным. Брат Людвига объявил, что Елизавета сошла с ума, и под этим предлогом изгнал вдову из княжеского замка. Елизавета поселилась в устроенном ею Марбургском госпитале и стала безвозмездно трудиться сиделкой, успевая ухаживать за больными и собирать пожертвования для нужд госпиталя на улицах города. Люди, бросавшие медики в ее железную кружку, и представить себе не могли, что эта босая, одетая в грубое серое платье женщина, сама тюрингская княгиня. Однажды, собирая пожертвования в холодную погоду, Елизавета сильно простудилась. Пролежав несколько недель в лихорадке, княгиня скончалась 17 ноября 1231 года. Ей было 24. С тех пор прошло без малого 800 лет, но образ Елизаветы, венгерской принцессы и тюрингской княгини, женщины с добрым сердцем и милосердной душой, был и остается примером самоотверженного подвига во имя любви к людям.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так: «Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды неимом давниду вонь, просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом: «Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него, просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый невестник. Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата – центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 9-летняя Ева из Воронежа росла активным ребенком. Любила ездить на велосипеде, была заводилой в компании сверстников, мастерила поделки и подарки для близких, а еще трепетно относилась к малышам. Поэтому, когда родился младший брат Кирилл, девочка с радостью помогала родителям ухаживать за ним. Но такой была жизнь Евы до болезни. Все началось с безобидной травмы. Сначала Ева упала на игровом батуте, затем подвернула ногу в школе. Родители подумали, что это растяжение мышц, но боль нарастала, а колено девочки распухло. Мама Евы, Екатерина, обратилась к врачам. Анализы показали агрессивную опухоль кости. «Я поняла, что Еве нужна наша поддержка, и я не имею права сдаваться», вспоминает Екатерина первые дни в больнице с дочерью. В процессе лечения Еве сделали операцию на колени и еще 3 операции на легких. Но болезнь дала осложнение. Когда из-за курсов химиотерапии девочке пришлось подстричься на лысо, Екатерина, чтобы поддержать дочь, постригла свои волосы тоже. Месяцами Ева с мамой жила в стационаре, а дома их ждали папа с младшим братом. В отделении девочка старалась не опускать руки, делала уроки, прогуливалась по больничному коридору, по настроению меняла цветные косынки, которыми покрывала голову. И каждый день они с мамой созванивались по видеосвязи с родными. Сейчас Ева продолжает лечение дома. Болезнь не отступила, поэтому девочке назначили специальный препарат. Он останавливает рост опухоли, но денег на дорогостоящее лекарство у семьи нет. Приобрести его для Евы помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Поддержать девочку на пути к выздоровлению можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.